бизнесу. Участники задали вопросы о конкурентных преимуществах региона, развитии рынка профессий с учетом ИИ, импортозамещения и поддержки ветеранов СВО. Кульминацией стало вручение премии имени Столя. В номинации «За реализацию значимого проекта» победила Наталья Соловьева за реконструкцию санатория «Дон». Губернатор Александр Гусев провел заседание правительства, где министр Людмила Запорожцева представила доклад о макроэкономических показателях. В 2025-м ВРП составил около 1,8 триллиона рублей. Драйвер роста – сельское хозяйство, также выросла строительная отрасль. Основная часть спецпоказателей выполнена с превышением среднероссийских значений. Александр Гусев отметил важность прогнозных значений для реальной оценки возможностей. На заседании правительства обсудили итоги развития АПК в 2025 году. Область сохранила статус одного из крупнейших АПК в стране. Совокупный объем продукции составил почти 1 триллион рублей. Регион занял второе место в России по производству сельхозпродукции. Александр Гусев поблагодарил работников сельского хозяйства за результаты и обеспечение продовольственной безопасности, а также наградил победителей экономического соревнования в АПК среди муниципальных районов и округов. Очередная партия гуманитарного груза отправилась сегодня из столицы Черноземья в зону специальной военной операции. Это депутат Воронежской городской думы продолжает собирать помощь для наших бойцов, которые сейчас находятся за ленточкой. На этот раз военнослужащим передали несколько бензопил. Они крайне необходимы для возведения фортификационных укреплений и существенно облегчают работу. Этот груз – часть большой партии необходимых вещей для отправки в боевые подразделения. Как отметил председатель Воронежской городской думы, герой России Андрей Дьяченко, подобная гуманитарная помощь отправлялась и будет отправляться регулярно. В Воронеже на 3 дня запретят парковку и остановку на улице Арзамасской, участок, прилегающий к главному входу в парк «Алые паруса». Ограничения будут действовать с 18 часов пятницы 29 мая до 22.00 воскресенья 31 мая. Об этом сообщили пресс-службе горадминистрации. Парковку и остановку запретят из-за проведения 15-го международного платоновского фестиваля искусств. В парке «Алые паруса» пройдет фестиваль уличных театров. Свое театральное мастерство зрителям представят клоуны, мимо, акробаты, ходулисты и ростовые куклы из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Кирова, Севастополя, Казани и Воронежа. Это были новости региона.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио. Думаешь, я...

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили пограничников и ветеранов службы с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что граница – это не условная линия на карте, а рубеж, обозначающий родную землю, каждая пять которой бесценна. Первые лица региона подчеркнули, что сегодня необходимость в надежной защите границы значительно возросла. Ратная выучка современных пограничников является первым щитом Отечества. Спасибо за образцовое служение отчизне и народу. Враг не пройдет, и у победы нет иной судьбы, как снова быть за нами, заявили Александр Гусев и Юрий Матузов. Губернатор Александр Гусев принял участие в пленарном заседании форума «Столя». Он отметил, что живое общение не заменит никакие формализированные каналы, и заверил, что правительство нацелено на помощь бизнесу. Участники задали вопросы о конкурентных преимуществах региона, развитии рынка профессий с учетом ИИ, импортозамещения и поддержки ветеранов СВО. Кульминацией стало вручение премии имени «Столя». В номинации «За реализацию значимого проекта» победила Наталья Соловьева за реконструкцию санатория «Дон». Губернатор Александр Гусев провел заседание правительства, где министр Людмила Запорожцева представила доклад о макроэкономических показателях. В 2025-м ВРП составил около 1,8 триллиона рублей. Драйвер роста – сельское хозяйство, также выросла строительная отрасль. Основная часть спецпоказателей выполнена с превышением среднероссийских значений. Александр Гусев отметил важность прогнозных значений для реальной оценки возможностей. На заседании правительства обсудили итоги развития АПК в 2025 году. Область сохранила статус одного из крупнейших АПК в стране. Совокупный объем продукции составил почти 1 триллион рублей. Регион занял второе место в России по производству сельхозпродукции. Александр Гусев поблагодарил работников сельского хозяйства за результаты и обеспечение продовольственной безопасности, а также наградил победителей экономического соревнования в АПК среди муниципальных районов и округов. Очередная партия гуманитарного груза отправилась сегодня из столицы Черноземья в зону специальной военной операции. Это депутат Воронежской городской думы продолжает собирать помощь для наших бойцов, которые сейчас находятся за ленточкой. На этот раз военнослужащим передали несколько бензопил. Они крайне необходимы для возведения фортификационных укреплений и существенно облегчают работу. Этот груз – часть большой партии необходимых вещей для отправки в боевые подразделения. Как отметил председатель Воронежской городской думы, герой России Андрей Дьяченко, подобная гуманитарная помощь отправлялась и будет отправляться регулярно. В Воронеже на три дня запретят парковку и остановку на улице Арзамасской, участок, прилегающий к главному входу в парк «Алые паруса». Ограничения будут действовать с 18 часов пятницы 29 мая до 22.00 воскресенья 31 мая. Об этом сообщили пресс-службе горадминистрации. Парковку и остановку запретят из-за проведения 15-го международного платоновского фестиваля искусств. В парке «Алые паруса» пройдет фестиваль уличных театров. Свое театральное мастерство зрителям представят клоуны, мимо, акробаты, ходулисты и ростовые куклы из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Кирова, Севастополя, Казани и Воронежа. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Так бьется сердце.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем 12 градусов тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
5: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: сделано в России.
1: Не смотрите наверх, там звезды.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили пограничников и ветеранов службы с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что граница – это не условная линия на карте, а рубеж, обозначающий родную землю, каждая пять которой бесценна. Первые лица региона подчеркнули, что сегодня необходимость в надежной защите границы значительно возросла. Ротная выучка современных пограничников является первым щитом Отечества. Спасибо за образцовое служение отчизне и народу. Враг не пройдет, и у победы нет иной судьбы, как снова быть за нами, заявили Александр Гусев и Юрий Матузов. Губернатор Александр Гусев принял участие в пленарном заседании форума «Столя». Он отметил, что живое общение не заменит никакие формализированные каналы, и заверил, что правительство нацелено на помощь бизнесу. Участники задали вопросы о конкурентных преимуществах региона, развитии рынка профессий с учетом ИИ, импортозамещения и поддержки ветеранов СВО. Кульминацией стало вручение премии имени «Столя». В номинации «За реализацию значимого проекта» победила Наталья Соловьева за реконструкцию санатория «Дон». Губернатор Александр Гусев провел заседание правительства, где министр Людмила Запорожцева представила доклад о макроэкономических показателях. В 2025-м ВРП составил около 1,8 триллиона рублей. Драйвер роста – сельское хозяйство. Также выросла строительная отрасль. Основная часть спецпоказателей выполнена с превышением среднероссийских значений. Александр Гусев отметил важность прогнозных значений для реальной оценки возможностей. На заседании правительства обсудили итоги развития АПК в 2025 году. Область сохранила статус одного из крупнейших АПК в стране. Совокупный объем продукции составил почти 1 триллион рублей. Регион занял второе место в России по производству сельхозпродукции. Александр Гусев поблагодарил работников сельского хозяйства за результаты и обеспечение продовольственной безопасности, а также наградил победителей экономического соревнования в АПК среди муниципальных районов и округов. Очередная партия гуманитарного груза отправилась сегодня из столицы Черноземья в зону специальной военной операции. Это депутаты Воронежской городской думы продолжают собирать помощь для наших бойцов, которые сейчас находятся за ленточкой. На этот раз военнослужащим передали несколько бензопил. Они крайне необходимы для возведения фортификационных укреплений, существенно облегчают работу. Этот груз – часть большой партии необходимых вещей для отправки в боевые подразделения. Как отметил председатель Воронежской городской думы, герой России Андрей Дьяченко, подобная гуманитарная помощь отправлялась и будет отправляться регулярно. В Воронеже на три дня запретят парковку и остановку на улице Арзамасской, участок, прилегающий к главному входу в парк «Алые паруса». Ограничения будут действовать с 18 часов пятницы 29 мая до 22.00 воскресенья 31 мая. Об этом сообщили пресс-службе горадминистрации. Парковку и остановку запретят из-за проведения 15-го международного платоновского фестиваля искусств. В парке «Алые паруса» пройдет фестиваль уличных театров. Свое театральное мастерство зрителям представят клоуны, мимо, акробаты, ходулисты и ростовые куклы из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Кирова, Севастополя, Казани и Воронежа. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем. Наше радио сделано в России.

объевший каждый.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.
0: Так звучит наше.
6: Наше радио сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
6: Наше радио.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили пограничников и ветеранов службы с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что граница – это не условная линия на карте, а рубеж, обозначающий родную землю, каждая пять которой бесценна. Первые лица региона подчеркнули, что сегодня необходимость в надежной защите границы значительно возросла. Ратная выучка современных пограничников является первым щитом Отечества. Спасибо за образцовое служение отчизне и народу. Враг не пройдет, его победы нет, иной судьбы, как снова быть за нами. Заявили Александр Гусев и Юрий Матузов. Губернатор Александр Гусев принял участие в пленарном заседании форума «Столя». Он отметил, что живое общение не заменит никакие формализированные каналы и заверил, что правительство нацелено на помощь бизнесу. Участники задали вопросы о конкурентных преимуществах региона, развитии рынка профессий с учетом ИИ, импортозамещения и поддержки ветеранов СВО. Кульминацией стало вручение премии имени «Столя». В номинации «За реализацию значимого проекта» победила Наталья Соловьева за реконструкцию санатория «Дон». Губернатор Александр Гусев провел заседание правительства, где министр Людмила Запорожцева представила доклад о макроэкономических показателях. В 2025-м ВРП составил около 1,8 триллиона рублей. Драйвер роста – сельское хозяйство, также выросла строительная отрасль. Основная часть спецпоказателей выполнена с превышением среднероссийских значений. Александр Гусев отметил важность прогнозных значений для реальной оценки возможностей. На заседании правительства обсудили итоги развития АПК в 2025 году. Область сохранила статус одного из крупнейших АПК в стране. Совокупный объем продукции составил почти 1 триллион рублей. Регион занял второе место в России по производству сельхозпродукции. Александр Гусев поблагодарил работников сельского хозяйства за результаты и обеспечение продовольственной безопасности, а также наградил победителей экономического соревнования в АПК среди муниципальных районов и округов. Очередная партия гуманитарного груза отправилась сегодня в столицу Черноземья в зону специальной военной операции. Это депутат Воронежской городской думы продолжает собирать помощь для наших бойцов, которые сейчас находятся за ленточкой. На этот раз военнослужащим передали несколько бензопил. Они крайне необходимы для возведения фортификационных укреплений и существенно облегчают работу. Этот груз – часть большой партии необходимых вещей для отправки в боевые подразделения. Как отметил председатель Воронежской городской думы, герой России Андрей Дьяченко, подобная гуманитарная помощь отправлялась и будет отправляться регулярно. В Воронеже на 3 дня запретят парковку и остановку на улице Арзамасской, участок, прилегающий к главному входу в парк «Алые паруса». Ограничения будут действовать с 18 часов пятницы 29 мая до 22.00 воскресенья 31 мая. Об этом сообщили пресс-службе горадминистрации. Парковку и остановку запретят из-за проведения 15-го международного платоновского фестиваля искусств. В парке «Алые паруса» пройдет фестиваль уличных театров. Свое театральное мастерство зрителям представят клоуны, мимо, акробаты, ходулисты и ростовые куклы из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Кирова, Севастополя, Казани и Воронежа. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Так звучит наше радио.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем 12 градусов тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
8: 255? 45? 55!
9: Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
10: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит «Наше».
2: Наш Высоцкий.
12: Андрей Гречайник.
13: Я перешерстил весь известный мне и неизвестный репертуар Владимира Семеновича Высоцкого, но, к сожалению, так и не смог определиться с песней, потому что вот это поэзия под гитару, и очень сложно сделать в электричестве хорошую и интересную аранжировку. Но потом меня в определенный момент осенило, я вспомнил первую песню, которую меня научил мой отец играть на гитаре, песня «Первый срок» Владимира Семеновича Высоцкого, ну вот именно на нее мы и решили сделать аранжировку. Причем аранжировка уже у меня возникло в голове, когда я возвращался из Москвы в родную Полтаву, я приехал, и мы с ребятами буквально за пару дней сделали вот такой вот панк-шансон.
2: Группа ДМЦ. Первый срок.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На заседании правительства губернатор Александр Гусев заслушал отчет об исполнении областного бюджета за 2025 год. Собственные доходы консолидированного бюджета составили 232 миллиарда рублей. Увеличились на 12,4%. Регион сохранил третье место в ЦФО по объему собственных доходов после Москвы и Московской области. Налог на доходы физлиц принес в бюджет 62 миллиарда рублей. Темп роста превысил среднероссийский. На нацпроекты выделено 25 миллиардов. На повышение зарплат бюджетникам более 15 миллиардов рублей. Расходы на здравоохранение составили 77 миллиардов, на образование 66, на социальную политику 38 миллиардов. Бюджет развития превысил 55 миллиардов. Александр Гусев подчеркнул, все социальные обязательства мы исполним, но сейчас важна приоритизация расходов. Это внутренняя донастройка системы, прекращение финансирования она не повлечет. Наш регион отличает активная предпринимательская инициатива. Об этом заявил губернатор Александр Гусев в рамках программы форума имени Соля. Те смелые решения, которые принимают наши бизнесмены, превращаются не только в масштабные проекты, но и расширяют сферу деловой активности. 15 лет назад основными направлениями были сельское хозяйство, промышленность и торговля. Сегодня бизнес активно развивается в туризме, здоровье, сбережении и других отраслях, подчеркнул глава региона. По его словам, важны не только деньги, но и внутренняя мотивация предпринимателей идти в сложные, но важные для качества жизни людей проекты. Фундамент успешности экономики Воронежской области. Именно эта предпринимательская инициатива, резюмировал Александр Гусев. Депутаты Воронежской облдумы передали районным ветеранским организациям новые ноутбуки в рамках партпроекта «Старшее поколение». Первый зампред облдумы Александр Солодов отметил, депутаты «Единой России» всегда готовы принять вас, обсудить все вопросы и, конечно же, их решить. Спасибо, что помогаете органам власти в решении задач. Председатель региональной организации ветеранов Владимир Сыч подчеркнул, что техника позволит проводить онлайн-совещания и оперативно решать проблемные вопросы, поступающие от ветеранов. Ноутбуки вручили также депутат Алексей Чернов и первый зампред регионального парламента Александр Солодов. В Воронежской области начали набирать мобильные огневые группы для защиты стратегических объектов от атак БПЛА. Резервисты заключают контракт с Минобороны через военкоматы с условием службы только на территории региона. Первая группа уже прибывает на пункты подготовки, где опытные инструкторы, участники СВО, специалисты военно-воздушной академии, зенитно-ракетного полка обучают тактике, медицине, противодействию дронам. Аналогичные отряды давно работают в Курской, Брянской и Белгородской областях. В Белгородской области за прошлый год сбили более 10 тысяч дронов. Резервисты получают фиксированную оплату и выплаты по званию, за ними сохраняются рабочее место, обеспечивают их формой, питанием и медобслуживанием. Летом на Плехановской и Московском проспекте для запуска метробуса от ВГУ до памятника Славы закроют дворовые выезды с альтернативными путями заезда и уберут платные парковки для расширения проезжей части. Запретят левые повороты, перенесут пешеходный переход и обустроят конечную остановку перед Университетской площадью. На отрезке от улицы Фридриха Энгельса до Никитинской добавят накопительные полосы для левых поворотов. Перекресток с Кольцовской реконструируют на электросигнальной и в Снежном переулке введут одностороннее движение. Мэр Сергей Петрин пообещал информировать о ходе текущих работ. Это были новости региона.

0: Реклама на 107FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры. Да кто угодно раскроет все секреты и ответит на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города.

0: какой ты нафиг тангир?
1: Наше радио.
2: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Реклама на 107 FM.
1: Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем 12 градусов тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
4: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: 255? 45? 55!
6: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: как бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На заседании правительства губернатор Александр Гусев заслушал отчет об исполнении областного бюджета за 2025 год. Собственные доходы консолидированного бюджета составили 232 миллиарда рублей. Увеличились на 12,4%. Регион сохранил третье место в ЦФО по объему собственных доходов после Москвы и Московской области. Налог на доходы физлиц принес в бюджет 62 миллиарда рублей. Темп роста превысил среднероссийский. На нацпроекты выделено 25 миллиардов. На повышение зарплат бюджетникам более 15 миллиардов рублей. Расходы на здравоохранение составили 77 миллиардов, на образование 66, на социальную политику 38 миллиардов. Бюджет развития превысил 55 миллиардов. Александр Гусев подчеркнул, все социальные обязательства мы исполним, но сейчас важна приоритизация расходов. Это внутренняя донастройка системы, прекращение финансирования она не повлечет. Наш регион отличает активная предпринимательская инициатива. Об этом заявил губернатор Александр Гусев в рамках программы форума имени Солля. Те смелые решения, которые принимают наши бизнесмены, превращаются не только в масштабные проекты, но и расширяют сферу деловой активности. 15 лет назад основными направлениями были сельское хозяйство, промышленность и торговля. Сегодня бизнес активно развивается в туризме, здоровье, сбережении и других отраслях, подчеркнул глава региона. По его словам, важны не только деньги, но и внутренняя мотивация предпринимателей идти в сложные, но важные для качества жизни людей проекты. Фундамент успешности экономики Воронежской области. Именно эта предпринимательская инициатива, резюмировал Александр Гусев. Депутаты Воронежской облдумы передали районным ветеранским организациям новые ноутбуки в рамках партпроекта «Старшее поколение». Первый зампред облдумы Александр Солодов отметил, депутаты «Единой России» всегда готовы принять вас, обсудить все вопросы и, конечно же, их решить. Спасибо, что помогаете органам власти в решении задач. Председатель региональной организации ветеранов Владимир Сыч подчеркнул, что техника позволит проводить онлайн-совещания и оперативно решать проблемные вопросы, поступающие от ветеранов. Ноутбуки вручили также депутат Алексей Чернов и первый зампред регионального парламента Александр Солодов. В Воронежской области начали набирать мобильные огневые группы для защиты стратегических объектов от атак БПЛА. Резервисты заключают контракт с Минобороны через военкоматы с условием службы только на территории региона. Первая группа уже прибывает на пункты подготовки, где опытные инструкторы, участники СВО, специалисты военно-воздушной академии и зенитно-ракетного полка обучают тактике, медицине и противодействию дронам. Аналогичные отряды давно работают в Курской, Брянской и Белгородской областях. В Белгородской области за прошлый год сбили более 10 тысяч дронов. Резервисты получают фиксированную оплату и выплаты по званию, за ними сохраняют рабочее место, обеспечивают их формой, питанием и медобслуживанием. Летом на Плехановской и Московском проспекте для запуска метробуса от ВГУ до памятника Славы закроют дворовые выезды с альтернативными путями заезда, уберут платные парковки для расширения проезжей части. Запретят левые повороты, перенесут пешеходный переход, обустроят конечную остановку перед Университетской площадью. На отрезке от улицы Фридриха Энгельса до Никитинской добавят накопительные полосы для левых поворотов. Перекресток с Кольцовской реконструируют на электросигнальной и в Снежном переулке ведут одностороннее движение. Мэр Сергей Петрин пообещал информировать о ходе текущих работ. Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С и Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 47.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Секрет.
0: Имя.
1: Николай Фоменко.
0: Легенда.
2: Это мы с Леонидом сидели на последней партии на научном коммунизме. Он писал «Listen, do you want to know the secret?» И было обнаружено это слово. Вот это случилось на лекции по научному коммунизму. И выбрали, потому что они настойчиво хотели, чтобы группа почему-то называлась «Кристина», но мне казалось, что в этом есть какая-то странность. И я, так сказать, настаивал, что нет. И мы долго искали это слово. И, наконец, мы его нашли вот таким вот образом. К этому моменту уже записалось в 2/3 первого альбома под названием «Ты и я», который не выходил. Но там было несколько песен, которые потом вошли в эту первую пластинку фирмы «Мелодия».
1: Секрет.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Радар.
0: Имя.
1: Роман Парыгин.
0: Легенда.
2: Когда мы начинали делать это как инструментальное, ансамбль, потом вот второй альбом и третий уже песенный. Вот, это когда начиналось, надо было как-то называть. И сначала было название «Равнины Меркурия». Это потому, что я неправильно прочитал афишу фильма «Равнины Меркурия». Но это очень длинное название. И в какой-то момент попалось название «Радар». Ну, и оно читается одинаково в обе стороны. Вот какая-то такая история.
1: «Радар».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Обе-две.
0: Имя.
1: Катя Павлова.
0: Легенда.
2: Когда-то, 100 000 лет назад, мы с сестрой были школьницами или около того, и попросили папу показать нам, как обращаться с гитарой. Он показал нам аккорды, и мы решили, что мы срочно должны стать музыкантами. И не могли долго придумать название, но однажды наша мама в сердцах, что-то ругаясь на нас, крикнула это звучное «обе-две», и мы поняли, что это оно, и оно как-то быстро прижилось, и что прекрасно жило со мной и развивалось потом на протяжении долгих лет. Таня, моя сестра, в какой-то момент ушла из музыки в театр, ей стало больше интересно. Сейчас она режиссер и руководитель театра «Игра» в Екатеринбурге.
1: «Обе-две».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
1: Дэн Дерти.
0: Имя
1: Денис Бурашников.
0: Легенда.
2: В 2000 году я играл в игру Need for Speed 1 со своим другом. И там, чтобы начать играть, нужно было придумать свой никнейм. Впервые мне поставилась такая задача. Я посмотрел на клавиатуру компьютера Pentium 1 133 МГц и увидел, что буквы D, E, R, T, Y так симпатично лежат рядышком. Просто набрал их, и это стало моим никнеймом. Потом, когда я стал писать музыку, увидел, что на Last.fm уже был такой рэпер Dirty. И тогда, просто чтобы как-то отличаться, я добавил в начале Дэн.
1: Дэн Dirty.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем 12 градусов тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Одно из самых масштабных событий Платоновского фестиваля – Open Air «Музыка мира» в Белом колодце. «Юпитер и Аквес» – Конго. «Кумбия Барука» – Мексика. И хедлайнер Open Air – группа «Айола» – Башкортостан. 27 июня. Меловой карьер «Белый колодец». Билеты в кассах города.
3: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
1: В Воронеже прошли съемки фильма о Юрии Хое с Михаилом Пореченковым и Никитой Кологривым. Где и сколько воронежцы смогут заработать этим летом? 16 остановочных павильонов и 30 новых автобусов появятся в Воронеже. В воронежском ателье шьют костюмы для звезд мирового фигурного катания. Ждут ли нас погодные аномалии в июне? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
5: Аудитория 12+.
6: 255? 45? 55!
7: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На заседании правительства губернатор Александр Гусев заслушал отчет об исполнении областного бюджета за 2025 год. Собственные доходы консолидированного бюджета составили 232 миллиарда рублей. Увеличились на 12,4%. Регион сохранил третье место в ЦФО по объему собственных доходов после Москвы и Московской области. Налог на доходы физлиц принес в бюджет 62 миллиарда рублей. Темп роста превысил среднероссийский. На нацпроекты выделено 25 миллиардов. На повышение зарплат бюджетникам более 15 миллиардов рублей. Расходы на здравоохранение составили 77 миллиардов, на образование 66, на социальную политику 38 миллиардов. Бюджет развития превысил 55 миллиардов. Александр Гусев подчеркнул, все социальные обязательства мы исполним, но сейчас важна приоритизация расходов. Это внутренняя донастройка системы, прекращение финансирования она не повлечет. Наш регион отличает активная предпринимательская инициатива. Об этом заявил губернатор Александр Гусев в рамках программы форума имени Соля. Те смелые решения, которые принимают наши бизнесмены, превращаются не только в масштабные проекты, но и расширяют сферу деловой активности. 15 лет назад основными направлениями были сельское хозяйство, промышленность и торговля. Сегодня бизнес активно развивается в туризме, здоровье, сбережении и других отраслях, подчеркнул глава региона. По его словам, важнее не только деньги, но и внутренняя мотивация предпринимателей идти в сложные, но важные для качества жизни людей проекты. Фундамент успешности экономики Воронежской области. Именно эта предпринимательская инициатива, резюмировал Александр Гусев. Депутаты Воронежской облдумы передали районным ветеранским организациям новые ноутбуки в рамках партпроекта «Старшее поколение». Первый зампред облдумы Александр Солодов отметил, депутаты «Единой России» всегда готовы принять вас, обсудить все вопросы и, конечно же, их решить. Спасибо, что помогаете органам власти в решении задач. Председатель региональной организации ветеранов Владимир Сыч подчеркнул, что техника позволит проводить онлайн-совещания и оперативно решать проблемные вопросы, поступающие от ветеранов. Ноутбуки вручили также депутат Алексей Чернов и первый зампред регионального парламента Александр Солодов. В Воронежской области начали набирать мобильные огневые группы для защиты стратегических объектов от атак БПЛА. Резервисты заключают контракт с Минобороны через военкоматы с условием службы только на территории региона. Первая группа уже прибывает на пункты подготовки, где опытные инструкторы, участники СВО, специалисты военно-воздушной академии и зенитно-ракетного полка обучают тактике, медицине, противодействию дронам. Аналогичные отряды давно работают в Курской, Брянской и Белгородской областях. В Белгородской области за прошлый год сбили более 10 тысяч дронов. Резервисты получают фиксированную оплату и выплаты по званию, за ними сохраняют рабочее место, обеспечивают их формой, питанием и медобслуживанием. Летом на Плехановской и Московском проспекте для запуска метробуса от ВГУ до памятника Славы закроют дворовые выезды с альтернативными путями заезда, уберут платные парковки для расширения проезжей части. Запретят левые повороты, перенесут пешеходный переход и обустроят конечную остановку перед Университетской площадью. На отрезке от улицы Фридриха Энгельса до Никитинской добавят накопительные полосы для левых поворотов. Перекресток с Кольцовской реконструируют на электросигнале и в Снежном переулке ведут одностороннее движение. Мэр Сергей Петрин пообещал информировать о ходе текущих работ. Это были новости региона.
1: Средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7 часов и 7 минут в столице, сегодня 29 мая, сегодня пятница, прекрасный день, по сообщениям центра ФОБОС, сегодня будет самая холодная ночь, до 3-4 градусов тепла всего по Москве, но уже с понедельника, уже вернее на выходных, потихоньку температура в Москве будет повышаться и состоит в среднем 20-25 градусов на следующей неделе, поэтому вот так вот прекрасно все.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро. Не нужно делать вид, что вы замерзли, что какой-то дубак там и так далее. Что это такое? Позорите лето. Да, спасибо.
3: Слушай, вы тогда не в шортах сегодня, Александр Ильич. Вы позорите лето.
2: Спасибо за это замечание и за этот вопрос. И ответ сейчас будет. Да потому что. Вот, потому что идет дождь. Вот и все. Ну, как ваше настроение? Давайте, как ваше настроение?
4: Прекрасно. Как может быть настроение, каким может быть настроение, смотря на погоду, в пятницу? И к разговору о лете, ведь календарное лето начинается именно в понедельник, 1 июня. Поэтому у весны осталось всего 3 дня. И уходит она так, действительно, прохладно и мокро.
3: Ну,
4: по крайней мере,
3: у нас
4: здесь в столичном регионе. А в целом все прекрасно. Неделя рабочая заканчивается, это не может не радовать.
3: Забавно наблюдать, Гарри в куртке сидит сейчас в студии за микрофоном.
4: Ну, потому что я замерз.
3: Да.
4: У нас Александр самый жаркий парень.
3: Ну, сегодня даже он как бы подкачал, конечно. Как он сам признался, мы все сегодня позорим лето.
2: Что я подкачал, я не понял.
3: Ну, ты как? Ты говоришь, что вот чтобы не ныли, что холодно, там туда-сюда, а сам утеплился максимально сегодня. Ну что,
4: прекрасно.
3: Всем прекрасного настроения, отличного дня.
4: Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
5: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать. Ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста. Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473. Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+. В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55. Код города 473.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 18 минут в столице, сегодня 29 мая. У нас тут произошла, ну не у нас тут, у нас.
3: У Яны.
2: У Яны. Я просто говорю, потому что мы вроде как считаемся одной семьей. Давайте, расскажите эту историю. Нет,
4: я просто вчера была, ну, под таким впечатлением, мы с мужем были в магазине, ну, покупали хлеб, подошли к прилавку, и там такая интеллигентного вида пара.
2: Так.
4: Взрослые люди. Ну, вот, вот как Александр Аргульевич наш.
3: То есть, если бы пара была неинтеллигентная, ты бы им это все простила.
4: Да нет, это меня... Нет,
2: но меня... Сказал Яна.
4: Я просто такое видел первый раз. Вот хлеб вот эти вот лежат, вот открытые прилавки, вот этот вот хлеб.
3: Неупакованный.
4: Неупакованный.
3: Ну.
4: Ну, вкуснейший, свежий хлебушек. Его напекли тебе, да? Вот это вот все лежит, красиво.
2: Ну,
4: подходит вот этот вот мужчина и вот этими своими ручищами, голыми, без перчаток, без мешка,
2: грязными,
4: трогает вот этот хлеб.
2: Пальцами,
4: я не говорю
2: своими.
4: Вонючий, не вонючий. Какая разница? Какая руки
2: разница?
4: Всегда
2: грязные,
4: же там микроб. Он трогает
2: руки.
4: Этот хлеб и не купил ничего. Потрогал? Я стояла. Я всегда делаю обычно замечание, если меня что-то возмущает. Там, ну, когда мусор бросают. Я настолько была... Я видела такой первый раз. Вот просто голыми руками хлеб. А потом его кто-то подойдет и купит, и съест.
3: А сколько
4: это
3: людей
4: уже
3: в день проходит и трогает вот этот открытый хлеб голыми руками?
4: Ну, мне всегда
3: они
4: казалось...
3: берут пакеты и
4: ну, я просто не
3: пакет.
4: Видела такое раньше. Ну, мы покупаем там хлеб постоянно. Ну, люди всегда надевают перчатки. У тебя вот перед глазами перчатки висят, вот эти вот полиэтиленовые.
3: Что тебя...
4: Мешочек. Можно взять на руку мешок, как многие берут, чтобы не пользоваться эти перчатки. Надеваешь мешок, мешком берешь хлеб, и его тут же заворачиваешь.
2: Инструкция
4: и...
2: понятна. На самом деле,
4: это же ужас.
2: На самом деле, я помню, еще в моем детстве мы хлеб трогали, такая ложка висела.
4: Только, да, только и, так и сейчас
2: трогали.
4: Висят щипцы.
2: Это был этикет всех
4: да.
2: советских детей, там, взрослых, ну, неважно. Правила покупки хлеба и большое уважение к хлебу, да? Ну, по понятным причинам и так далее. А вот, сейчас ложек, ну, перчаток тогда не было. Лукьяна такими классами. Я говорю, Ян, я сейчас жду историю, когда ты его просто, ну, сделала ему замечание. Говорит, я ничего не сделала.
4: Я просто...
2: задохнулась.
4: Ну, я реально...
2: От этой неожиданности.
4: Ну, его супруга, она увидела просто, видимо, мой взгляд, потому что я реально, у меня чуть глаза просто не выпали туда, на этот прилавок, потому что я реально, ну, я просто обалдела. И она уже говорит, возьми мешочек.
3: Янка теперь хлеб будет мыть. Она все моет у нас, теперь и хлеб
4: но
3: будет
4: я просто
3: мыть.
4: Расстроилась, ну это катастрофа, ну честно. Ой. Ну люди, ну нельзя же так делать.
2: А вот я на что бы ты ему сказала?
4: Я бы сказала, сделал, мужчина, вы почему голыми руками хлеб трогаете?
3: А он тебе говорит, женщина, идите
2: куда шли?
3: В бакалею.
2: За рыбой.
4: Ну это...
3: Или да, в рыбный отдел.
4: Ой. В общем, вы меня извините, конечно, меня такие вещи просто до глубины души возмущают.
2: Да, надо,
4: а потом вот, ну, придет кто-то другой человек, и вот не ведая, что его уже перелапали, этот бедный несчастный
3: и
4: хлеб,
3: и съест его.
4: И съест.
3: И съест, не зная, что его лапали, что...
2: Ян, слушай, ну...
4: Ну, ты, людей, ну это же микробы.
2: Такое с нами происходит ежедневно. Мы не знаем, кто до нас чего делал. Это и в партнерских
4: я
2: отношениях.
4: Я понимаю, но это
2: я
4: так...
2: Я прошу прощения.
4: Да, и... но это так... Ну как-то это так прям...
2: Да, это ужасно. Это свинство.
4: Свинство, да. Но свинство.
2: Человек-свинья, возможно, слушает нас сейчас. Ему, может быть, стыдно.
3: А может быть и нет.
2: А может быть и нет. Думаю, чего не возмущается.
3: Он скажет, а мышки бегали по хлебу.
2: Это же человеческие руки. Их тепло.
4: Тепло. А ты же еще толкаешь вот эту тележку, которую все держат. Я не знаю, сколько человек, тысяч проходит в день, да, в магазине, толкают эту тележку. Руки грязные, ну,
3: мы
4: это
3: Ян
4: кошмар.
3: Поняли,
4: в общем, я под впечатлением, друзья, я вчера реально потеряла дар речи.
3: Ян предложила поговорить, кто так же сильно вас впечатлил. Но вы промолчали.
2: Кстати, насчет щипцов, которые падают на пол. У нас вот щипцы не падают на пол, потому что они все привязаны.
4: Да, у нас
2: я
4: тоже
2: знаю,
4: все привязаны.
2: Про что?
3: Защитники этого мужика появились?
2: Ну, наверное, я не знаю.
3: Наш.ру, пожалуйста, если хотите поддержать нашу тему, когда вас что-то возмутило, но вы... по какой-либо причине промолчали. Вот что конкретно вас возмутило?
2: До глубины души.
3: До глубины души.
2: Но
3: потому что
2: вы
3: Янка,
2: промолчали.
3: Первое, что сказала, когда зашла в студию...
2: А после во сколько
3: того,
2: это было?
3: Можно здоровалась?
2: У меня просто вчера какая-то пауза была в жизни. Я вот просто...
4: Вечером.
2: Мир остановился. Вечером, да. Значит, я бы не прошел. Но я и замечания делал.

0: наша реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Тенет T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Тенет T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Берегись автомобиля с запахом сигарет, затхлости или ароматом пота на сиденье. Особенно, если этот автомобиль твой. Используй Helmitex Auto. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Helmitex. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Helmitex на всех маркетплейсах.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
9: Да.
10: Да, ну что, вздохнули. Ну, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
11: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
12: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте почитаем ваши сообщения.
3: Ну, изначально мы заговорили о том, когда вас что-то возмутило, но вы промолчали, хотя тема тут в разные стороны двинулась. Здравствуйте, любимые подъемники. Была ситуация, когда в небольшом населенном пункте мне приготовили шаурму голыми руками. Очень брезгливый, но голод победил.
2: Как-то там тут написали, грязь не техническая или как...
3: Не веническая. А,
4: да. Наоборот,
3: по мотивам вашей темы. Вчера в метро дама на соседнем сиденье достала пилочку для ногтей и начала пилить ногти.
2: Да.
3: Я сначала хотела спросить, будет ли потом на ногах пилить, но решила не обострять и попросила убрать пилочку, так как пыль летит во все стороны, и ногти в общественном транспорте не пилят. Удивительная дама.
2: Давайте не будем обострять пилочку. Уберите, пожалуйста. Так она убрала ее, нет?
4: Ну, думаю, что убрала. Извините, очень бесит, когда собака при хозяине кладет кучу прямо на дорожку, на тротуар. А он ждет и даже глазом не моргнет. Но говорить просто бестолку. Только на грубость нарвешься. Убираю вслед за этой собакой. Хотя бы палкой в сторону подальше с дорожки. Стыдно. У самой собака приученная уходить подальше от дорожек или убираем за ней. Ну, это ужасно.
2: Я вообще не понимаю. Но надо, вы щелкайте и отправляйте ветнадзор.
3: А что это?
2: Единственное, что если вы никого не знаете, ну, то есть вы не знаете, где он живет там и так далее, штраф придет.
3: А я вот тут не понял, как человек не убирает за собакой?
4: Не убирает.
3: Или вопрос в том, что на тротуаре находится?
2: А собака может сходить куда угодно. На тротуар. Вот я часто вижу, почему они, и как с этим бороться, вообще непонятно.
3: В гипермаркете застукала женщину, наводившую блеск на своей обуви губкой, взятой со стеллажа. Потом она ее испачканную закрыла и обратно вернула.
2: Как-то эта история, она вот, я не знаю, я сказал, что это другое.
4: Мы как-то в магазине с ребенком фрукты выбирали, и одна приличная дама, спрятавшись за нами, пыталась яблоки воровать. Я ничего не сказала, просто отошла. И закладывать не хотелось, и ребенку объяснять не хотелось в моменте, почему взрослый человек так поступает.
3: Я сделала замечание детишкам-матершинникам на школьном дворе, а меня в ответ таким обложили, что я растерялась и ушла. Есть такие дети, которые ни черта, ни бога не боятся.
2: Слушайте, дети стали бесстрашные. Мне кажется, надо все-таки до своих детей доносить вот такие вещи, что взрослый человек, я понимаю, что не знает свои права, что утронешь, я кину заявление, но дело в том, что взрослый человек может ударить. И ваше заявление, кстати, потом сделать вас инвалидом просто.
3: Сделал в магазине замечание такому же, который щупал разные продукты. И что вы думаете? Он отвесил мне подзатыльник, а я стоял, молчал и не знал, что делать дальше.
2: Ну, это обидно. Это, знаете, как пришел домой, жену застал с любовником и еще и сама огреб.
4: Знаешь, я подумала, что мне, наверное, ну, просто везло до сих пор, потому что я, ну, тоже, мне сложно сдержаться очень часто.
3: Тебе?
4: И, ну, за, вот, там, говорю, на мат на детской площадке. Меня, например, ну, я просто не могу, и у меня все внутри закипает.
3: А что ты говоришь?
4: Ну, я очень вежливо говорю, молодые люди, я все понимаю, ну, это детская площадка, давайте, пожалуйста, не будем здесь ругаться матом. Говорю, если очень хочется поругаться, пожалуйста, город большой, идите куда-нибудь угодно. Ну, говорю, здесь не надо, здесь маленькие дети
2: идите
4: гуляют.
2: На другую детскую площадку. Идите,
4: да.
3: Библиотеку.
4: Нет, но мне, ну, как-то ни разу. Обычно подростки извиняются. Да, извините, как бы так вот.
2: Ну, тут еще как сделать замечание. Я говорю, я не умею делать замечания.
4: Ну, я стараюсь как-то, ну, максимально вежливо, чтобы, ну, не нарываться. Но,
2: я так не умею.
4: Повторюсь, у меня не было еще такой ситуации. Я не знаю, как бы я поступила, если бы я в ответ вот так вот отгребла бы. Я понимаю, что такое возможно.
3: 7:40 в Москве. Доброе утро. Мы еще почитаем несколько сообщений в вашу тему. В нашу тему, пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение.
3: Меня дико шокировало, когда на шведском столе женщина пробовала все супы напрямую из половника. На мое замечание, зачем вы это делаете, налейте себе и попробуйте, она ответила, а как я пойму, стоит ли мне наливать, может, суп невкусный?
2: Ну, господи.
4: Слушайте, ну это просто вообще...
2: Отряд свиней множится.
4: Возмущает до глубины души, когда с ребенком матом разговаривают родители. Частенько слышу такое на улице и даже в общественных местах. Отвратительно, но сказать ничего не могу. Не мое же это дитя, соответственно, и нефиг лезть в дела семейные. И огрести можно, под горячую руку родителя попав, а не хочется.
3: Как-то тетка перекладывала дорогие яйца в коробку из-под дешевых, чтобы купить дешевле. И там же сотрудница ставила йогурты на верхнюю полку, став сапогом на нижнюю полку с йогуртами. Ну вот перекладывание продуктов из одной коробки в другую – это уже воровство.
2: Это воровство, когда ты кладешь себе одни яблоки, а вот тут пробиваешь другие, да? Ну, подешевле.
3: Ну,
2: да.
3: Или люди открывают упаковку там, или бутылку чего-то, выпивают и ставят ее обратно на полку. Особенно в огромных супермаркетах такое практиковали раньше.
4: Я делаю сувенирное мыло в виде разных фруктов и кондитерки. Мыло стоит на продаже в ТЦ в открытом виде. Почти все, кто проходит мимо, берет его и дегустирует. У меня есть много фото со следами зубов на мыле.
3: Ну, а с мылом что будет?
0: Подъемники на нашем радио.
5: Наше радио. Реклама на 107 FM.
0: Наша погода.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем 12 градусов тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
7: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
3: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
4: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
5: Возрастное ограничение 16+.
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
7: В Воронеже прошли съемки фильма о Юрии Хое с Михаилом Пореченковым и Никитой Калагривым. Где и сколько воронежцы смогут заработать этим летом? 16 остановочных павильонов и 30 новых автобусов появятся в Воронеже. В воронежском ателье шьют костюмы для звезд мирового фигурного катания. Ждут ли нас погодные аномалии в июне? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Российских туристов, которые не смогли вылететь из Анталии после отмены рейсов авиакомпании Air Anka, разместили в отелях. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина. По его словам, возвращение россиян домой туроператоры организуют в ближайшие дни. Уже выполнено 3 рейса. Для возвращения всех туристов потребуется около 10-15 рейсов. Ранее стало известно, что организатор туров – агентство Annex Tour. Рейсы должна была выполнять авиакомпания Air Anka, у которой разрешение на полеты в Россию закончились 25 мая. Это самая популярная новость к этому часу по данным новостного агрегатора СМИ-2. В конце июня российские власти планируют выделить Вымпелкому, МТС, Мегафону и Т2 диапазон, который позволит разворачивать сети 5-го поколения в крупных городах. Об этом сообщает «Известия». По информации газеты, операторам также могут разрешить использовать частоты, ранее выделенные под сети 2G, 3G и LTE. Это позволит активировать 5G на базе действующей инфраструктуры за несколько дней после одобрения Роскомнадзора. Планируется, что к концу этого года, после запуска сети в городах-миллионниках, связь 5-го поколения должна появиться в первых 4 регионах. Будапешт не будет поставлять оружие Украине. Об этом премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил генсекретарю НАТО Марку Рютте. Об этом Мадьяр написал в соцсетях. По его словам, на встрече стороны также обсудили участие венгерских военнослужащих в миротворческой миссии НАТО в Косово и подробности конфликта в Ормузском проливе. «Венгрия вновь станет надежным партнером сильнейшего в мире военно-политического альянса», написал Мадьяр. Встреча премьер-министра с генсеком НАТО состоялась в Брюсселе. Это первый визит Мадьяра в столицу Бельгии с момента его вступления в должность главы правительства. В России могут ужесточить ответственность за умышленное производство и сбыт пищевого фальсификата. С таким предложением в адрес генпрокурора обратилось Московское общество защиты потребителей. Глава Союза потребителей России Алексей Койтов рассказал НСН, что производители наживаются на покупателях и пользуются тем, что их никто не проверяет.
2: Действуют моратории. Это не те нарушения, которые создают опасность для жизни и здоровья. Формально. Это все-таки из области обмана. Я бы даже назвал это сравнительно честным способом отъема денег у населения по заветам Остапа Бендера. Это подмена ингредиентов, когда нас с вами обманывают. Не вчерашняя дня история началась она с того, что в прошлом году выявили 3 рецидивистов, так сказать, фальсификаторов молочной области, которые на троих имели там почти 40 предостережений. Ничего сделать не могли, кроме как выдавать вот эти самые предостережения. Да, и они дальше продолжали заниматься своим фальсификатом.
1: Добавлю, мораторий на проверки бизнеса действует в России до 2030 года. Популярный телеграм-канал Радио.НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
3: В честь Международного дня защиты детей к 10-летию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя 1000 сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается. 7 июня с полудня у Останкинской телебашни. Бесплатный вход по предварительной регистрации на наше.ру. И пусть сердца звучат в унисон с добротой. Накас.
0: Радио. Сделано в России.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. В Москве холодно, до 10 градусов максимум, что обещают нам сегодня синоптики. Такая погода продлится до весь май, то есть осталось еще 2 дня. И с 1 июня будет идти потепление до 25 градусов на следующей неделе. Сегодня пятница, 29 мая. Давайте играть в наши кинопробы.
3: И разыграем, друзья, приглашение на двоих на посещение смотровых площадок Останкинской башни и легендарного ресторана «Седьмое небо», где вам предложат авторский сет из лучших блюд от шефа. Панорамный вид на Москву с высоты птичьего полета в ресторане с вращающимся полом дополнит ваше гастрономическое путешествие, ну а ваша машина подождет вас совершенно бесплатно.
4: Ну что, давайте послушаем фрагмент. Принимаем сегодня 29-й правильный ответ.
5: Я свободен, да!
6: Один ремень, один шнурок, один бумажник, а в нем $20.
5: Один шнурок? Знаешь, сколько стоили эти ботинки? Один шнурок? У меня их было два. Ты спер мой шнурок? Ты спер мой шнурок, парень!
6: Чтоб тебя тут не было через 2 секунды. Распишись, а ручку положи обратно.
5: Ага, я распишусь. Мне есть кого повидать сегодня.
3: Вот такое, в общем, наверное, непростое для многих задание.
4: Смешной фильм, не наш и не... Ну, хотя старый, уж хотел сказать, не
3: да наш. Старый, старый, там 90-е.
4: Теперь уже старый, ну нет, мне кажется, это все-таки 2000-е.
3: Мне кажется, это 90-е были.
4: В любом случае, ждем 29-й правильный ответ, если хотите выиграть наши призы. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио.
7: Реклама на 107FM.
8: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста. Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
7: Теперь каждый понедельник в 20.10 на нашем «Легко и непринужденно» говорим о русском языке. Переосмысливаем, убеждаемся, задаемся вопросами и находим ответы. Хватит болтаться на поверхности. Погружаемся
9: в глубину или на глубину.
7: Узнаем. Проводник в мир великого и могучего, кандидат филологических наук Марьяна Розенфельд. Каждый понедельник в 20.10 на нашем в Воронеже.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро,

0: Наша реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
5: Подробнее на билайн.ру 12+.
6: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на
7: суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
8: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
9: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
10: Бабушка варила поросятам картошку с отрубями в печке. Это так вкусно пахло. Я всегда просил положить мне тарелочку поросячьей еды. Бабушка смеялась и никогда не давала попробовать. Это стойкая ассоциация запаха с детством. Я помню этот запах, но никогда больше его не встречал нигде.
11: Наверное, вкусняшка была для Хрюши.
10: Поросячьей еды.
12: Запах тополей, особенно после дождя, сразу переносит меня в детство, когда я проводила каникулы у бабушки с дедушкой в Сызрани. Там очень много тополей, и аромат от этих деревьев довольно-таки сильный. Для меня этот запах ассоциируется с летом, жарой, каникулами и, конечно, любимыми бабушкой и дедушкой, которых давно нет.
10: У меня запах сырников и свежих блинчиков ассоциируется с моим папой, Владом Савельевым. Однако сейчас он уехал на вахту. Очень по нему скучаю и всегда вспоминаю его, когда чувствую этот запах.
12: Первая любовь такая красивая и чистая. Жизнь развела нас по независящим от нас обстоятельствам. Он пользовался туалетной водой Хьюго Босс и как-то подарил мне игрушечную собаку. Набрызгал ее этим ароматом. Прошло уже 30 лет, а запах у собаки до сих пор есть.
11: Сохранили собачку, да? А что ваш нынешний супруг говорит? Откуда собака? Что она видела?
10: Запах талого снега раздражает жутко, потому что связан с первой ссорой с братом. Мне было 2 года, брату 6. Гуляли на улице, и он меня чем-то обидел. Я ушла домой. Когда пришел брат, мама заставила его извиняться. И от него пахло именно талым снегом. Сейчас с братом отношения хорошие, очень его люблю.
11: А вы что, себя помните с 2 лет? Что-то я это помню. Игры разума, я не верю в это.
12: А у меня есть, кстати, фрагменты, которые я тоже помню вот
11: это
12: с таких
11: мозг с тобой лет. Мозг с тобой играет.
12: Нет, я отчетливо помню, Саша.
10: Запах
12: подъездов старых домов, хрущевок, кораблей. Его и не описать. Смесь подвального, влажного, вымытого пола и чьей-то готовящейся еды. Иногда и какая-то прохлада. Но всегда возвращает в детство. В новых ЖК этого нет. Да и в старых домах тоже уже как будто не то.
10: Для меня есть несколько запахов. Путешествия во времени, ассоциация запаха антисептика с медкабинетом в школе, запах подъезда в доме после лета окончания каникул, запах варки, холодца, праздник, запах леса, дачный сезон. Очень многие писали еще про елку, конечно же, в Новый год, когда только принесли ее домой, еще даже не установили, вот только занесли там в квартиру елку, особенно если еще мороз на улице. Вот этот запах хвои, сейчас уже, мне кажется, елки так не пахнут.
12: Просто мы стали большими. В студенческие годы вечером училась, утром шла на работу, и однажды встретился мужчина с нереальным парфюмом. Я шла за ним, как Рокфор за сыром. Потом стала выходить в это время и его встречала. Он был значительно старше меня, но неудобно было подойти и спросить аромат. И был случай, я шла за ароматом и случайно так увлеклась, что прошла свой поворот к метро. Долго смеялась. Была одурманена.
10: У меня коллега купила какие-то новомодные духи. Запах очень сладкий и навязчивый. Благо, она работает в другом филиале и приезжает к нам раз в месяц. Последний ее приезд обнимались на прощание. Я 2 дня по несколько раз в день в душ ходила. Смыть себя запах этот не могла. Теперь, как где-то этот аромат встречаю, вздрагиваю.
11: Ну, я вас очень хорошо понимаю.
12: Обожаю запах мужа. Очень его люблю, и его запах на одежде напоминает о нем, когда его не рядом, когда он не рядом. Он защищает родину, и когда уезжает из очередного отпуска, оборачиваюсь в его одежду и скучаю по нему.
10: Запах подгоревшей каши и какао. Утро в детском саду.
11: Какао. Ой, слушайте, детское какао, да.
10: Подгоревшее?
11: Нет.
10: С пенкой?
11: Вообще, с пенкой эти каша подгоревшая с комочками.
10: Запах духов «Кобра» из 90-х. Вспоминаю сразу школьную дискотеку. Будущая жена еще молоденькая. В мини-юбке с колготками телесного цвета и медленный танец под «Скорпионс». Женаты 23 года и 2 детей.
11: Это же, по-моему, тоже не отмывалось. И помнишь, доллар был?
10: Доллар, да, доллар, конечно. Помнишь? А тогда выбор был небольшой.
11: Не-не-не, выбор был очень большой. Там прям стояла целая армия этих бутыльков.
10: Как-то выделялись они, вот доллар там.
11: А помнишь, еще на разлив продавались?
10: Конечно. Для меня ассоциация — это одеколон «Китайский дракон». Как этот запах вспомню, сразу вспоминаю наш китайский рынок в Чите. Огромный, куда мы ходили потихонечку воровать и убегать от китайцев. Ностальгия. Сейчас вспоминаю, конечно, немного стыдно.
11: А вы не боялись, что у него сдогонят? Они же все-таки знают кунг-фу.
10: Ну что, кому вручим?
11: Давай приз? Хрюша.
10: Хрюшем? Ну давайте Хрюшем. Автору сообщения про картошку с отрубями, которую бабушка варила в детстве, и которую он очень хотел попробовать, но бабушка не давала.
11: Вы получаете специальный набор инновационных средств для удаления запаха на молекулярном уровне от компании Helmitex. Активный отдых – неотъемлемая часть жизни большинства наших слушателей. И наш партнер, компания Helmitex, разработала специальное средство, которое на молекулярном уровне нейтрализует неприятные запахи мотоциклетных шлемов, касок, спальных мешков и спортивной обуви. Helmitex не маскирует, а расщепляет источник запаха с первого применения. Быстро и без стирки. Партнер рубрики ООО Helmitex.
10: Ну, как мы вчера выяснили, главное правильно использовать и прочитать инструкцию перед применением. 8:38 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

спину.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 44 минуты в столице.
3: Филологи изменят ударение в слове «баловать». Все меньше мы будем встречать в разговорной, живой, обиходной речи ударение «баловать» и «баловаться». Наверное, только о тех, кто привык так говорить, потому что знает, что так правильно, или хочет щегольнуть таким образцовым ударением. Очевидно, что будущее за ударением «баловать». «Баловаться», заявил научный сотрудник Института русского языка Пахомов. Сейчас в орфоэпическом словаре русского языка как государственного варианта «баловать» и «баловать» даются как равноправные. Однако пройдет какое-то время, и «баловать» словари назовут основным вариантом, а «баловать» — допустимой старшей нормой. Потом вариант «баловать» еще через какое-то время из словарей вообще пропадет. Очевидно, что недолго ему осталось жить в русском языке. Вот я сейчас, все те, кто нас поправлял, не только нас, что правильно не баловаться, облаваться и так далее. Наверное, будут негодовать по поводу этой новости. Сколько уже таких слов, таких, казалось бы, распространенных, куда чаще всего неправильно по нормам ставили ударение, но при этом эти слова вошли с этим ударением в обычный обиход большинства людей, и потом они попали в словари уже с тем ударением, с которым говорят большинство
2: из нас. Странно хотя бы потому, что когда мы сдавали государственные экзамены, я, понимаешь, правила были вот такие, баловать. И почему я должен сейчас, я получил за это оценку. И почему сейчас, если кто-то неправильно, особенно когда говорят, я с Москвы, из Челябинска.
3: Да ну, идите, слушай, вы... это немножко другое.
2: Я сейчас я тебе говорю, это тоже скоро станет нормой.
3: Я уже рассказывал эту историю на одной из конференций, радиоконференций. Представителю Института русского языка задали вопрос. Тоже как раз говорили о нормах, о правилах. Почему вот всю жизнь было правильно так, и тебя все поправляли, если ты неправильно ставил ударение. Сейчас не буду пример приводить конкретного слова. А сейчас норма и в словарях изменили эти правила. Говорят, что русский язык живой, и часто так бывает, что профессиональные слова или слова, которые часто используются в обиходе, ну, обычными людьми, и вот как они ставят ударение, да, большинство, так это потом становится нормой для русского языка и добавляют это в словари.
2: Ну вот опять же, если здесь человек ошибается,
3: много вокруг тебя людей значит, говорили «баловать». Ну, всегда балуются, не балуйся.
2: Ну вот, да это на самом деле это не критично. Я сейчас не про это вообще. Это не критично. Вот звонишь, это критично.
3: Да, тоже.
2: Но я тебе еще раз говорю, как быть людям, которые на этом сдавали экзамены?
3: Ну, ты сдавал экзамены там 30 лет назад. За 30 лет правила изменились.
2: Не 30 лет назад.
3: Ну, больше.
4: Ты знаешь, я как человек, который, несмотря на работу в средствах массовой информации, все равно, к моему великому сожалению и стыду, ошибаюсь часто. Хотя у меня была прекрасная преподавательница русского языка и литературы. И все хорошее, что есть у меня, это ее заслуга. А все плохое, это вот просто, ну, наверное, я не знаю, от чего это все зависит. Но я все равно за чистоту русского языка. Я борюсь сама с собой, я регулярно пролистываю словари. Знаешь, у меня не выходит... Периодически вспоминаю историю, когда я приехала только-только в Москву 9 лет назад. И стояла с детьми в магазине, и мы там овощи собирали, говорила, так, ну, сыну своему говорю, возьми свеклу, пожалуйста. И рядом со мной стояла пара пожилая, очень такого интеллигентного вида, и женщина ко мне развернулась и говорит, девушка, говорите, пожалуйста, правильно, свекла.
2: И потрогала хлеб голыми руками.
4: Нет, ну, Саша... Свекла. Я помню, как мне было неловко, но я запомнила это на всю жизнь, наверное, с тех пор.
2: Да, мы помним.
4: Произносила это слово правильно. Да, и да, поэтому, вот, смотри, как бы завтра, я не ошибалась...
3: Завтра изменится правило русского языка, и несмотря на то, что чаще всего на ее ударение падает, да, ну вот...
4: Да не чаще всего, так правильно, свекла, да, действительно свекла. Да,
3: нет, я сейчас вообще, в принципе, ну, в русском языке она всегда ударная ее. Но вот люди говорят свекла, многие. многие. И в институте русского языка скажут: так, давайте свекла будет правильно. И что ты вот встретишь эту женщину и скажешь: извините, пожалуйста, вот новое правило русского языка.
4: Нет, свекла. Вот, мне кажется, что это грустно. Что язык подстраивается под людей, которые, понимаешь, не могут под выучить.
2: Безграмотных.
4: Да.
0: На нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
5: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
6: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем 12 градусов тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
0: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку. Омлеты, сырники и новые закуски в «Додо Пицце». Вкусно и быстро. Попробуйте.
7: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
0: Как лето встретишь, так его и проведешь. Проведи свои лучшие летние выходные 5 и 6 июня на фестивале «Слияние» в Липецке на Силикатных озерах. 3 сцены, 40 артистов, музыка разных жанров, от рока и инди до рэпа и электроники. Сапы, спорт, природа, толпы комаров, новые знакомства и веселье. До встречи на «Слиянии». Билеты со скидкой 15% по промокоду «Слияние». 18+.
5: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
8: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
6: В Воронеже прошли съемки фильма о Юрии Хое с Михаилом Пореченковым и Никитой Кологривым. Где и сколько воронежцы смогут заработать этим летом? 16 остановочных павильонов и 30 новых автобусов появятся в Воронеже. В воронежском ателье шьют костюмы для звезд мирового фигурного катания. Ждут ли нас погодные аномалии в июне? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
8: Аудитория 12+.
9: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
10: Алло.
9: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На заседании правительства губернатор Александр Гусев заслушал отчет об исполнении областного бюджета за 2025 год. Собственные доходы консолидированного бюджета составили 232 миллиарда рублей. Увеличились на 12,4%. Регион сохранил третье место в ЦФО по объему собственных доходов после Москвы и Московской области. Налог на доходы физлиц принес в бюджет 62 миллиарда рублей. Темп роста превысил среднероссийский. На нацпроекты выделено 25 миллиардов. На повышение зарплат бюджетникам более 15 миллиардов рублей. Расходы на здравоохранение составили 77 миллиардов, на образование 66, на социальную политику 38 миллиардов. Бюджет развития превысил 55 миллиардов. Александр Гусев подчеркнул, все социальные обязательства мы исполним, но сейчас важна приоритизация расходов. Это внутренняя донастройка системы, прекращение финансирования она не повлечет. Наш регион отличает активная предпринимательская инициатива. Об этом заявил губернатор Александр Гусев в рамках программы форума имени Солля. Те смелые решения, которые принимают наши бизнесмены, превращаются не только в масштабные проекты, но и расширяют сферу деловой активности. 15 лет назад основными направлениями были сельское хозяйство, промышленность и торговля. Сегодня бизнес активно развивается в туризме, здоровье, сбережении и других отраслях, подчеркнул глава региона. По его словам, важны не только деньги, но и внутренняя мотивация предпринимателей идти в сложные, но важные для качества жизни людей проекты. Фундамент успешности экономики Воронежской области. Именно эта предпринимательская инициатива, резюмировал Александр Гусев. Депутаты Воронежской облдумы передали районным ветеранским организациям новые ноутбуки в рамках партпроекта «Старшее поколение». Первый зампред облдумы Александр Солодов отметил, депутаты «Единой России» всегда готовы принять вас, обсудить все вопросы и, конечно же, их решить. Спасибо, что помогаете органам власти в решении задач. Председатель региональной организации ветеранов Владимир Сыч подчеркнул, что техника позволит проводить онлайн-совещания и оперативно решать проблемные вопросы, поступающие от ветеранов. Ноутбуки вручили также депутат Алексей Чернов и первый зампред регионального парламента Александр Солодов. В Воронежской области начали набирать мобильные огневые группы для защиты стратегических объектов от атак БПЛА. Резервисты заключают контракт с Минобороны через военкоматы с условием службы только на территории региона. Первая группа уже прибывает на пункты подготовки, где опытные инструкторы, участники СВО, специалисты военно-воздушной академии и зенитно-ракетного полка обучают тактике, медицине и противодействию дронам. Аналогичные отряды давно работают в Курской, Брянской и Белгородской областях. В Белгородской области за прошлый год сбили более 10 тысяч дронов. Резервисты получают фиксированную оплату и выплаты по званию, за ними сохраняют рабочее место, обеспечивают их формой, питанием и медобслуживанием. Летом на Плехановской и Московском проспекте для запуска метробуса от ВГУ до памятника славы закроют дворовые выезды с альтернативными путями заезда, уберут платные парковки для расширения проезжей части. Запретят левые повороты, перенесут пешеходный переход и обустроят конечную остановку перед университетской площадью. На отрезке от улицы Фридриха Энгельса до Никитинской добавят накопительные полосы для левых поворотов. Перекресток с Кольцовской реконструируют на электросигнальной и в Снежном переулке ведут одностороннее движение. Мэр Сергей Петрин пообещал информировать о ходе текущих работ. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 9 часов 7 минут в столице, дорогие друзья. Утро доброе всем. Пятница сегодня, 29 мая.
3: Прекрасно. Давайте погадаем. Наше книжное гадание по сказкам Александра Сергеевича Пушкина гадаем по пятницам. Поэтому, если у вас есть проблемы, большинство из вас... Большинство из них, точнее, обсуждаем в экспресс-режиме. Одного из вас выводим в прямой эфир. Вы называете номер страницы, номер строчки. Мы вам ее расшифруем. Вот, пожалуйста. Ребенок закончил школу, 18 лет через месяц, а до сих пор таблицу умножения четко не знает. Я ему говорю, что с такими знаниями в институт никто его не возьмет. Рассудите.
4: Ну, наверное, да. Человек, который не знает таблицу умножения, как он пойдет в институт? Ну,
2: выберет гуманитарное направление.
3: Нам в школе говорили, калькулятора у вас под рукой в жизни никогда не будет. Ну, так, чтобы он всегда был. Ну, есть же он.
4: Слушай, ну, дело же не в этом. Ну, дело же совершенно не в этом. Никто из тебя не собирался делать химика, да, когда ты вот учил химию. Мы говорили, зачем она нам нужна. Дело же не в этом. Дело в том, что эти все предметы направлены на то, чтобы выявлять будущих химиков, люди, которые увлекались химией, увлекались географией, биологией и так далее. Вот для чего это нужно. Понятно, что всем это не пригодится. Но это было, это же начальный какой-то уровень, который увлекал человека, и кто-то там из тысячи, 10 человек становились химиками. Вот. Это для этого. А что касается таблицы умножения, ну, это же и ши, пиши с буквой И.
2: Для общего развития, для общего образования.
3: Вот ответ.
4: 7 и 8, 56. Ну, давай мне любую цифру.
2: 9 на 9.
4: 81.
2: Молодец, пожалуйста, Сашка, садись 5.
3: Пишите, рассказывайте, что вас беспокоит.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
5: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473. Вадим Самойлов, Агата Кристи, легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+. В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55. Код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, доброе утро. Извините. Доброе утро. 9 часов и 16 минут. Столица сегодня 29 мая.
3: Давайте к проблемам. Напомню, по сказкам Александра Сергеевича Пушкина. Сегодня гадаем, потому что пятница. У брата через месяц переводные экзамены в 10 класс. По выбору сдает физику и географию. Репетитор по физике говорит, что формулы не знает вообще. Погадайте, пожалуйста, сдаст он экзамен с первого раза или нет?
4: Ну и сложные предметы выбрал парень.
2: Ну, значит, силен в них.
4: Удачи ему желаем, да.
2: А формулы не знают. А там надо знать формулы на ЕГЭ? Да?
3: Это не ЕГЭ, это переводные из 10-го, даже в 10-й класс.
4: Из 9-го в 10-й? То есть это не ОГЭ?
3: Я думал, что это из 10-го в 11-й, я думал, наверное, в 10-й класс. Дальше. Здравствуйте, погадайте, пожалуйста. В июле родится дочка. Думаю, имя Арина, как няню Пушкина. Но есть сомнения, да и вообще, имя так трудно выбрать с моим отчеством Олег.
2: Слушайте, Арина Олеговна, конечно, звучит не обычно, но не кошмарно. А само по себе
3: а почему
2: имя...
3: почему необычно звучит?
2: Ну, Арина Олеговна? Арина Олеговна, очень много ярких гласных. Арина Олеговна. Но, во-первых, ее так будут называть, если она уже в взрослом возрасте. Я не знаю, как к ней будут обращаться. А сейчас имя Арина для меня... прекрасное имя. Берите,
3: Ариша.
2: Даже не думайте.
3: Красивое.
4: Ариша. Красивое. Не думайте, да. Да, мне тоже нравится.
3: Да выбирайте то, которое вам нравится, и никого не слушайте.
2: Вот, а если что, она потом возьмет отчество, уберет, да и все.
3: Ну, мне кажется, что сейчас уже никто не заморачивается по поводу отчества.
2: Короче, нормальное у вас имя. Ну, тем более она...
4: Имя и отчество хорошее.
2: Она будет с ним расти же, отчество растет втихую, потихонечку. Никто его не слышит.
3: Доброе утро, подъемники. Мама моей дочки переехала в другой город, забрав ребенка. С дочкой созваниваемся каждый день, с ее мамой не общаемся вообще. Но успели договориться, что смогу забирать дочь, но не больше, чем на месяц. Скоро еду за ней. Погадайте, справлюсь ли я этот месяц один. Дочке 4 года. Янка.
4: А почему нет? Справитесь.
2: Да вы сначала...
4: Справитесь?
2: Да, я его тоже не понимаю. Вы сами-то чего хотите? Справитесь? Куда вы денетесь?
4: Да.
2: Просто глаз да глаз.
4: И любовь.
2: Ну вот.
4: Книжки будете читать. Ходить в какие-нибудь классные места. Ну, все будет хорошо.
3: Хотим с мужем открыть бизнес. Книжный магазин. Погадайте, стоит ли?
2: Мне кажется, книжный точно не стоит. Я, конечно, не специалист.
4: Это моя несбывшаяся пока еще. Я все хотела открыть детский книжный.
2: Есть книжные сетки, они такие здоровые. Там столько есть...
3: И они закрываются.
2: Да, но там очень много... Я вот помню...
3: Ну, не знаю, мне кажется, что сейчас кто хочет купить бумажную книгу, закажет ее, наверное, там половина, а может быть и больше половины желающих через интернет.
2: Но дело не в этом. Короче, есть люди, которые любят ходить по книжным магазинам. Их много.
4: Есть
2: вот, если зайти в одну известную сетку, там очень много людей. И я помню, что зашел просто спросить, есть ли у них эта книга. Они сказали нет, но давайте мы вам сейчас ее закажем, завтра придете. И все, я заказал, так ее и не прочитал, кстати. Ну и с меня вот они удержали.
4: Я очень люблю книжные магазины и библиотеки. Однажды, наверное, все-таки, если у меня все получится, как я вот хочу,
2: открою
4: детские книжные магазины. Это вот у меня прям голубая мечта. Я знаю, как что будет выглядеть. У меня он даже в голове уже картинка есть.
3: Не надо, Янка.
2: Пусть
3: не
2: откроет.
3: Надо.
2: Я прошу тебя, открой. Пожалуйста.
3: Не надо.
4: Будете приводить ко мне своих внуков, мальчики. Дети уже вырастут к тому времени. Будете приводить своих внуков.
2: Обязательно вложись.
3: Откуда у тебя вот эти бизнес-идеи появляются?
4: Ну, это просто то, что я люблю. Я очень люблю. Я обожала читать всегда в свое время книги. Я, кстати, даже хотела когда-то сделать канал в соцсетях и читать просто книги детям перед сном и там каждый вечер что-нибудь выкладывать. Вот у меня была даже такая мысль, потому что я очень люблю. Я обожаю завалиться с пацанами со своими и в обнимку что-нибудь читать. Разными голосами. Это же круто.
3: Вот канал сделай, книжный магазин не открывай.
4: И книжный открою.
3: Не надо.
4: Ладно. Открой, и вы открываете.
2: Хватит вам,
4: Яна. Больше книжных, хороших и классных.
3: Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите наш.ру.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Первые шаги.
6: Первая любовь.
5: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. +7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
9: и Игорь Паньков.
8: Подъемники на нашем радио.
10: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 22 минуты в столице. Или 32. Да.
11: Проблема. Пятничная, Саш, все как ты любишь. Товарищ разводится с женой, и когда я ей помогал переезжать, у нас возникла страсть. Погадайте, получится у нас все или нет? Иван нам написал. Вань, доброе утро.
12: Доброе утро.
11: А это товарищ или друг? Потому что как будто бы если друг, то...
10: Ну подожди. Ну зачем? Не,
12: хороший знакомый просто. Не друг. Сосед, ну, грубо говоря, сосед по гаражу.
11: А, сосед по гаражу, другое дело. Ну, так и пишите сосед по гаражу.
10: Ну слушай, сосед по гаражу, потом как в гараж ходить?
11: Так он разводится с женой. А из-за чего разводится, вы знаете?
12: Да, я знаю, плохо относился к ней, распускал руки.
10: Это она вам рассказала?
12: Да, и все видел я сам.
11: Ага. И вы ее утешили?
12: Ну, не то, что утешил, просто помог переехать.
11: А почему вы помогали переезжать жене соседа по гаражу?
12: Ну, у меня большая машина просто. И друзья попросили, ну, ее родственники, грубо говоря, нет, тоже знакомые, и они попросили помочь.
10: Ага, ну, а девушка-то сама как вообще? Вам она нравится?
12: Да, очень сильно.
13: А страсть возникшая, она взаимна?
12: Да.
10: Так а что тогда тут тогда думать? Да, я вообще не понимаю, что нам
11: как
10: гадать?
11: Как будто вот в этой истории конкретно все на вашей стороне. Да. И был плохой муж, кстати, распускал руки, вы спасли девушку.
10: Помогли переехать. Она переехала не к вам случайно?
12: Нет, она переехала на съемную квартиру.
10: На съемную квартиру.
11: Вань, ну тут как будто давайте тогда к книге обратимся.
10: А вы были в поиске женщины, да?
12: Да, да.
13: То есть вы свободны?
12: Да, я свободен.
11: А сколько вам и ей лет, если не секрет?
12: Мне 41, ей 35.
10: Вообще идеальная пара. Слушайте, да. Давайте.
11: Красивая история.
10: Я даже не знаю, что
11: кино тут. Для второго канала. Номер страницы, номер строчки.
12: Давайте 30-я страница, 15-я сверху.
11: Товарищ разводится с женой, и когда я ей помогал переезжать, у нас возникла страсть. Погадайте, получится у нас все или нет?
10: И царица у окна села ждать его одна. Ну вот, пожалуйста, вас ждут, так что дуйте. Дуйте.
12: Спасибо.
10: Давайте.
11: Удачи.
10: На большой машине.
11: Любовь.
13: Ну, гараж продавайте, наверное.
11: Ну да, то будут, наверное...
13: Гараж надо продавать.
11: Вдруг начнет гадить. С товарищем. Помог переехать к себе. Вот такое сообщение пришло.
8: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 45 минут в столице.
3: После гадания сообщение от девушки пришло. А он только соседям по гаражу так помогает переехать? Заинтересовало предложение. Давайте посмотрим сначала в календаре. День военного автомобилиста Вооруженных сил России. День ветеранов таможенной службы России. День сварщика в России. Поздравляем всех специалистов этих профессий с профессиональным праздником. И сегодня еще Всемирный день здорового пищеварения. Вот, ну, можно еще отметить то, что зарегистрирована торговая марка «Эскалатор».
4: 10 тысяч шагов в день, друзья, не имеет никакого отношения к медицине или здоровью. Реальную пользу здоровью приносят другие цифры, рассказала физиолог, преподаватель йоги, йога-терапевт Нина Дуванова.
3: Давайте.
4: Эта цифра родилась в 60-е годы в Японии как гениальный маркетинговый ход для продажи шагомера под названием Мампо-Кей, что буквально переводится как датчик. Я просто думала шагометр, поэтому я ошиблась. Шагомер, конечно. Датчик 10 тысяч шагов. Название красиво звучало, и цифра прижилась, напомнила эксперт. В общем, современные исследования показывают, что польза для здоровья и снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний возрастает уже после 4500 шагов в день. Ну, согласитесь, цифра гораздо более подъемная для очень, ну, многих из нас. Пик пользы в районе 7-7500 шагов. После этой отметки дополнительные шаги приносят бонусы, но рост пользы уже не такой крутой. График выходит на плато.
3: А можно ли доверять специалисту?
2: Нет, конечно. Любое движение, оно полезно для жизни.
4: Ну, имеется в виду, что вот оптимальное вот это вот, ну, то есть не надо обязательно насчитывать 10. Если у тебя есть такая возможность, да. Ну, то есть если у тебя возможности нет, на 4,5 можно выдохнуть.
2: Нет, если у меня есть цель накачать себе кубики, и я думаю, так, буду ходить 10 тысяч и накачаю, то, конечно, это бесполезно.
3: Ну, вообще, вот эти 10 тысяч шагов появились.
4: Ходьба вряд ли поможет тебе кубики накачать.
2: Я тебе сейчас говорю. Господи, я тебе сейчас о чем говорю? Правильно выстроенные цели. Вот и все. Что она говорит-то?
3: Относительно недавно появилась вот эта цифра, да? 10 тысяч шагов, 2 литра воды в день и так далее.
2: Ну, 2 литра воды в день это появилось давным-давно.
3: Нет, ну так, чтобы...
4: Вообще у каждого свой объем, по-моему, воды, которую надо выпить. Тут же рост, вес, все, возраст, все должно учитываться.
2: С сердцем, там, с давлением, тут одна доза.
3: Вообще, к нам вот сколько уже, месяц назад приходил специалист по здоровью, который сказал, что самое полезное упражнение физическое — это плавание.
4: Плавание,
3: где работают...
4: Плавание, ходьба.
3: Самое полезное и безопасное. Нет, ну вот мы спросили, что из физических нагрузок самое полезное и безопасное? И специалист-врач сказал, что это плавание.
2: Особенность — это плаваешь... Слушай, я сейчас вот вообще удивился. Вчера было плавание у нас, и у нас в нашей группе.
3: Саша ходит на плавание.
2: И такие спортивные купальники, я не знаю, может, она специально это туда засунула. Ну, Лукьян, прям вот задница...
4: Что засунула?
2: Ну, задница просто видна вся. Ну, то есть, ну, даже как-то неприлично перед тренером так... Ну, не то, что неприлично. Вроде как бы я взрослый человек, я все понимаю, но как-то...
3: А на пляже ты тоже глаза отводишь?
2: Не-не, да почему здесь пляж? Я глаза не отвожу вообще никогда. В том-то дело, я заниматься не могу. Ну, спортивный купальник...
4: Плывет прям, и видит цель.
2: Она как будто вот так вот сделала специально... И вдавила.
4: Втянула
2: в себя.
3: Так вот почему ты в бассейн-то ходишь?
2: Ну, в том числе, почему? Это мотивация, Гар. Тут как бы не надо мне ничего говорить.
3: Ну, а вот все эти умные браслеты, гаджеты, устройства, часы, которые содержат, как Яна сказала, шагометры.
4: Ну ладно, шагомер. Вот. Я просто быстро читала.
2: Шагомеры.
3: Это же такая шагомеры. Игровая механика, когда у тебя есть там цели, сколько шагов в день пройти, сколько калорий сжечь, да, какие-то награды виртуальные. И когда вот это происходит, игровая история, то многим это нравится.
4: Ну, это круто, конечно, цели. Это же тоже мотивация. Вот как у Сашки девчонки в купальниках спортивных.
3: Поэтому...
4: как Саша говорит. Так и, ну, так, так и это. Но он так сказал, он и произнес.
2: Да ладно, прям я даже не знаю. Для чего, может быть, это для обтекаемости как-то помогало. Она очень быстро плывет.
3: Она, ну, тебя поэтому... она тебя замедляла, Саш.
2: Да.
3: Ну, в общем, что, 10 тысяч шагов опять раздутый миф, да?
4: Ну, говорят, что так. Но в любом случае, мне кажется, чем больше ходят люди, тем лучше.
3: Гуляйте, ходите.
4: Конечно, да. Надо.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем 12 градусов тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
0: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zvia.ru. Усилд аут. Угрын 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+. Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+. Как лето встретишь, так его и проведешь. Проведи свои лучшие летние выходные 5 и 6 июня на фестивале «Слияние» в Липецке на Силикатных озерах. 3 сцены, 40 артистов, музыка разных жанров, от рока и инди до рэпа и электроники, сапы, спорт, природа, толпы комаров, новые знакомства и веселье. До встречи на «Слиянии». Билеты со скидкой 15% по промокоду «Слияние». 18+.
7: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-0.
8: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель Холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала. Возрастное ограничение 16+. Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
9: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Беспилотник, попавший в жилой дом в городе Галац на востоке Румынии, был российским. Об этом заявила глава МИД республики Анна Цою. Она назвала инцидент серьезной и безответственной эскалацией и обвинила Россию в нарушении международного права. Министр пообещала принять необходимые дипломатические меры. Ночью дрон влетел в многоквартирный дом. В одной из квартир возник пожар. Около 70 человек эвакуировали из здания. Два человека получили легкие травмы. Обломки еще одного беспилотника обнаружили на северо-западе Румынии, но он не нес на себе взрывного заряда. С российской стороны комментариев пока не было. В морском порту в Темрюке возник пожар из-за падения обломков БПЛА. Пострадавших нет, сообщает оперштаб Краснодарского края. В декабре в порту Темрюка также был крупный пожар из-за атаки БПЛА. Площадь возгорания достигала 4000 квадратных метров, обошлось без жертв. Агрегаторы такси смогут отключать водителей с регулярными переработками. Это следует из правительственного плана, передают РИА Новости. В нем отмечается, что отключение также должно последовать и за другие грубые или систематические нарушения закона о безопасности дорожного движения. Добавлю, норма рабочего времени для водителя составляет не более 40 часов в неделю. При этом продолжительность ежедневной работы при 5-дневной рабочей неделе не более 8 часов. Но есть и исключения. Роскачество впервые проверило вина в мягкой упаковке. Из 16 образцов 9 не дотянули даже до минимальной оценки ГОСТ. У многих явные дефекты аромата и вкуса. А часть производителей, судя по всему, экономит на всем, включая само вино, заявили исследователи. По их словам, ряд продукции имеют признаки фальсификации и могут быть небезопасными. Их направили на дополнительные исследования. При этом, как отмечает Роскачество, за прошлый год мягкая упаковка показала самые высокие темпы роста продаж среди всех типов тары для вина. Реализовано более 120 миллионов литров. Достижение российского параатлета Виталия Кочнева, который в марте совершил беспрецедентный заплыв в Антарктиде, внесли в Книгу рекордов России. Комиссия зафиксировала сразу 3 абсолютных мировых рекорда. Достижения спортсмена рассматривали специальные категории для людей с инвалидностью, плывущих в ледяной воде без средств терморегуляции. Кочнев совершил заплыв у берегов Антарктиды впервые. Это была максимальная дистанция 900 метров. Спортсмен находился в воде рекордное время – почти 18,5 минут. Сериалы о маньяках могут предостеречь зрителей, поэтому кинематографистам важно рассказывать такие истории. Об этом на сцене рассказала режиссер проекта «После Фишера» «Инквизитор» Ольга Френкель. По ее словам, она сама жертва маньяка. 20 лет назад просидела с ним в лесу в машине 3 часа в наручниках. По ее словам, она привнесла личный опыт в сериал. Премьера первого эпизода «Фишера» состоялась накануне в онлайн-кинотеатре «Wink». Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается. 7 июня с полудня у Останкинской телебашни. Бесплатный вход по предварительной регистрации на наше.ру. И пусть сердца звучат в унисон с добротой. 0+.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 29 мая. Сегодня пятница. Синоптики обещают нам до 11 градусов тепла. Ну, будут дожди, но и выходные будут примерно такие же, а уже с 1 июня будет потепление.
3: В этот день хочется поздравить с днем рождения нашу коллегу, музыкального редактора, музыкального директора нашего радио Сашу Шулакову. И от души пожелать ей побольше хорошей музыки, потому что человек, который в день отслушивает огромное количество песен молодых и немолодых музыкантов, конечно же, заслужил больше хорошей музыки. Ну, конечно, здоровья, счастья и всего самого наилучшего. И мы все, Саш, поздравляем тебя с этим прекрасным днем.
2: Поздравляем.
4: Мы тебя очень любим, Саш. Цвета и света тебе побольше в этой жизни.
3: Да, мы знаем, как ты любишь этот праздник. И пусть сегодняшний день будет особенным. А что касается погоды, Саш, я посмотрел сейчас коэффициенты в такси.
2: Это уже ко мне?
3: Да, это к тебе уже, да. Александр Бон, Александр Ангольевич, коэффициенты в такси выросли. Спрос большой из-за непогоды. И если вы ищете альтернативные маршруты, то всегда можно воспользоваться сервисом «Транспорт» в Яндекс.Го. Это сервис поиска и построения маршрутов на общественном транспорте, а также для оплаты проезда. Мы вам уже про него рассказывали. Очень удобно. Заходите в Яндекс.Го, находите транспорт, строите маршрут из точки А в точку Б и выбираете, на каком общественном транспорте отправиться, сколько времени займет, сколько это будет стоить. Причем ситуация меняется в реальном времени. Вы видите общественный транспорт прямо внутри приложения. Там же можно пополнить карту «Тройка», что очень удобно.
2: Да.
3: Там же можно купить билеты на электричку. И даже если не будет интернета, можно зайти в свои билеты и показать QR-код, сканировать его в любом виде общественного транспорта или на остановке электрички. Бывают такие остановки, где касс нет вообще, но они не работают.
2: Да, но это при условии, что вы, когда покупали билет, интернет был.
3: Безусловно. Но есть еще разные способы, как оплатить поездку, даже есть интернет. И даже если нет интернета, например, с помощью Bluetooth, не во всех городах пока работает этот сервис, я имею в виду оплата по Bluetooth, но уже в достаточном количестве тестируется, и скоро, я так понимаю, появится и в больших городах. Так что обратите свое внимание. Ну, а у нас сегодня будет гость, и поговорим о важном через несколько минут.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
5: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста. Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-07-07. Код города.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 16 минут в столице.
0: Пространство для жизни.
1: Что такое безопасная и комфортная среда в вашем городе? Как сделать жизнь в своем городе насыщеннее и разнообразнее? Решать только вам. Участвуйте в голосовании за выбор объектов благоустройства на портале загородсреда.госуслуги.ру и выберите объекты, которые изменят ваш город. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». 14+.
2: И мы, друзья, продолжаем рассказывать о том, как благодаря программе по благоустройству от нацпроекта «Инфраструктура для жизни» преображаются наши города и как они становятся красивее и удобней. Говорили уже о том с вами, что сами граждане России старше 14 лет могут на это повлиять, могут проголосовать за то, например, какой парк, какая спортивная территория появится, либо каким образом будут изменены городские дворы. Но если у вас, друзья, все еще остались сомнения, как это делается, каким образом на помощь готовы прийти волонтеры. И сегодня у нас гость, исполнительный директор экосистемы социального развития Добро.рф Кирилл Антонов. Кирилл, доброе утро.
3: Доброе утро, друзья.
1: Доброе утро.
4: Кирилл, ну, главный вопрос для тех, кто вдруг еще не знает. Для чего был создан портал Добро.рф?
3: Я, раз уж сегодня с вами, не могу не поделиться чуть более широкой историей. Мы в 2014 году были созданы при поддержке президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина как наследие Олимпийских игр в Сочи, когда было много волонтеров, которые приехали со всей страны и помогали проводить Олимпийские игры. За 12 лет мы развились, теперь мы называемся Ассоциация Добро.рф, потому что много разных направлений работы, и платформа, как раз про которую вы спрашивали, Добро.рф, она образовалась в 2016 году, называлась она сначала «Добровольцы России», потом стала называться просто коротко «Добро РФ», и сейчас на ней уже практически 10 миллионов пользователей, более 200 тысяч организаторов. Для чего это было сделано? Для того, чтобы люди могли удобно находить, организаторы могли находить себе волонтеров, а волонтеры могли прямо у себя в руке, на смартфоне или на компьютере зайти, выбрать свой регион, муниципалитет и посмотреть, где они могут помочь. Это сделано для того, чтобы сэкономить время и чтобы людям было удобно входить в добровольчество. Помимо всего прочего, у нас развивается и офлайн инфраструктура добровольчества в стране. В каждом регионе страны есть региональный ресурсный центр добровольчества, который помогает, как раз обучает волонтеров, организаторов. В общем, помогает помогать. И уже более 1000 доброцентров в нашей стране. Это социальная франшиза центров общественного развития, когда некоммерческие организации, государственные, муниципальные учреждения могут расширить свой спектр деятельности и также заниматься информированием, обучением работе на платформе и, в общем, вовлечением в добровольческую деятельность.
2: А есть какая-то статистика или, может быть, ваши жизненные наблюдения, кто вообще чаще всего становится волонтерами? Кто эти люди?
3: Волонтеры сейчас — это абсолютно разные люди. Это и школьники, и студенты, и колледжи, и вузов, и работающие люди. И, конечно, очень активно в нашей стране развивается так называемое серебряное добровольчество, когда люди выходят на пенсию, появляется дополнительное время.
1: Сашка.
3: И люди для себя избирают такую возможность помогать. Например, среди серебряных добровольцев больше всего тех, кто плетет, например, маскировочные сети и отправляет наших бойцам на линию фронта для их поддержки. Поэтому, резюмируя, скажу, что добровольцы — это абсолютно разные люди. Это такие же люди, как мы с вами, у которых есть работа, много других задач, но которые хотят помочь и... В том числе мы развиваем и добрососедство, да, наша задача, чтобы люди чувствовали опору, чтобы они понимали, что если они попадут в беду, то им помогут, и также сами они могут быть тоже вовлечены в самые, самые разные направления.
4: Когда впервые зародилось движение волонтеров благоустройства?
3: Движение зародилось, сам проект стартовал в 2019 году, и в 2021 году появилась платформа электронная для голосования, и в 2021 году как раз был по стране был создан первый добровольческий корпус как раз вот по формированию комфортной городской среды. Потому что если смотреть на какую-то событийную повестку, мы привыкли, что волонтеры могут помогать на каких-то массовых мероприятиях. Это, конечно, был такой совершенно совершенно новый опыт, когда волонтеры помогают делать наши города, муниципальное образование, места, где они живут, более красивыми и благоустроенными. Если в первый год было всего 14 тысяч волонтеров, то в последние годы мы видим уже рост активности, регистрируются на участие в проекте ежегодно уже около 200 тысяч человек.
2: То есть вот так вот с 2021 года выросла цифра?
3: Да.
1: А почему? Существенно. Вот мне интересно, почему люди становятся волонтерами? У них как-то они обладают какими-то чертами характера особенными?
3: Ну, существует много разных направлений добровольчества, да, кто-то помогает при ликвидации чрезвычайных ситуаций, огромное количество людей помогают семьям бойцов СВО, направляют гуманитарную помощь, занимаются адресной помощью, кто-то волонтерит в больницах, кто-то помогает в социальных учреждениях. На самом деле, если мое мнение, да, просто человек хочет помочь другому. Mm-hmm. Это не какой-то особый склад человека. Мне кажется, это в нашей национальной культуре, в нашем национальном коде.
1: Помогать.
3: И, да, и наша задача, в том числе Добро РФ, сделать добро и добровольчество нормой жизни. И мне кажется, что вместе с очень большим количеством людей мы к этому идем. Потому что вот даже проект формирования комфортной городской среды показывает, что каждый год растет количество волонтеров, которые хотят этим заниматься.
2: А есть какая-то статистика, кого больше? Мужчин, женщин, молодежи или, вот как вы говорите, серебряных волонтеров?
3: Мы
2: процентуально.
4: Красивое название.
3: Мы не можем посчитать всех и по головам, что называется, да, мы можем опираться на данные, которые есть на платформе как раз у нас, и если смотреть в целом, у нас есть, можно любой зайти посмотреть, раздел такой «Добро аналитика» называется, и там есть портрет среднего волонтера именно на платформе. Это в основном молодые люди, это порядка 26 лет, если смотреть по проекту формирования комфортной городской среды, это 31 год, примерно 60% женского пола, девушки, женщины, бабушки. Вот, поэтому примерно распределено равномерно среди всех возрастов, но с перевесом в сторону молодежи и с небольшим перевесом в сторону как раз серебряных добровольцев. Пока среди работающих процент чуть меньше, но он тоже достаточно высокий.
1: Ну, на самом деле, наверное, это не так важно, да, как бы, кого больше, мужчин или женщин. Это просто статистика, которая, ну, просто любопытство. А, или волонтерство нуждается больше в мужчинах, или больше в женщинах, или больше в таком-то молодом...
2: Всех возрасте. Ли хватает?
3: Я считаю, что помогать может каждый. Mm-hmm. Вот. Нет такого, чтобы кого-то особенно надо выделять, но если мы так разговариваем в

0: Больно участвовать в пилотном проекте, когда непонятно, что за проект и что он даст в будущем, и как убедить людей голосовать?
1: Я считаю, что любой проект на пилотном этапе, он набирает не такое количество людей, как в будущем. Соответственно, когда все только начиналось, вот как я уже говорил, было всего 14 тысяч человек, да, сейчас уже под 200 тысяч регистрируются. Я считаю, что, наверное, это самые такие отважные люди, которые готовы пробовать новое. Наверное, так вот в 2021 году первый волонтерский корпус и появился. И сейчас мы тоже наблюдаем, есть большое количество людей, которые участвуют в данном проекте ежегодно, потому что им интересно, потому что они понимают, что они могут помочь с благоустройством тех мест, в которых они выросли, в которых они развивались, которые им близки, и этот волонтерский корпус постоянно у нас расширяется, приходит большое количество новых людей, но и остаются те, кому интересно уже не первый год, уже 6 лет.
0: А вот мне интересно, те, кто были первые люди, короче говоря, есть ли в волонтерском корпусе дедовщина? То есть, это неправильно будет сказано, а вот эти первые люди, они как-то... Все-таки это...
2: Пользуются большим авторитетом, ты имеешь в виду, или нет?
0: Ну да, как-то они учат, там, поддерживают, вовлекают, у них больше опыта, они знают тут все, потому что, я думаю, новичкам все-таки сложно, да, попал и думаешь, у кого что спросить, как тут что делать и так далее.
1: Ну, отвечу, что дедовщины, как вы сказали, точно нет, но волонтерство — это большая школа жизни, и, соответственно, очень часто в проекты, когда кто-то приходит просто волонтером, потом они становятся сами организаторами, лидерами своих команд. И вот, соответственно, те, кто уже являются старичками, часто они делятся опытом в качестве наставников с теми, кто только пришел в проект. Но на самом деле сама механика проекта, она очень простая. Поэтому, конечно, есть те, которые обучают, вот, как собрать больше голосов, как вовлечь, как сделать в целом саму работу волонтера интереснее. Поэтому те, кто уже участвует не первый год, они делятся с теми, кто только пришел в проект, и также участвуют в качестве лидеров, которые рекомендуют присоединиться.
2: А если мы говорим о благоустройстве, в чем состоит задача волонтеров главным образом? Ну вот чем они занимаются? Что конкретно люди делают?
1: Основная задача — это помогать гражданам голосовать. Волонтеры находятся в местах большой проходимости жителей. Они на своих мобильных устройствах или на планшетах одеты в форму либо проекта формирования комфортной городской среды, либо других больших федеральных движений, предлагают жителям на своем планшете, телефоне проголосовать и знакомят их с проектами, за которые можно проголосовать. И также есть большое количество фоновых активностей, когда волонтеры организуют субботники, благоустройство тех мест, которые им близки в данном проекте.
3: Мы прервемся ненадолго. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Вернемся через несколько минут.
4: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Дорогие друзья, 10 часов и 34 минуты в столице. Еще раз доброе утро всем. Здравствуйте. Пятница сегодня, 29 мая. У нас сегодня в гостях исполнительный директор экосистемы социального развития Добро.рф Кирилл Антонов. Кирилл, доброе утро.
4: Доброе утро. Кирилл, у нас очень много вопросов от слушателей. Безусловно, мы все не успеем вам задать. Но один из самых популярных вопросов о зарплате волонтеров. Многие считают, что эти люди, люди, которые спешат делать добро другим, и получают зарплату. Развейте миф.
5: Да, на самом деле это, конечно же, миф. Доброволец или волонтер, эти понятия тождественные у нас по законодательству. Конечно же, это слово от доброй воли, и волонтеры никогда не получают оплату за свой труд, потому что это абсолютно бесплатная деятельность по желанию человека. Он не может быть заставлен заниматься добровольчеством. Проявляя свою добрую волю, волонтеры, конечно же, помогают, приходят на помощь в самых разных ситуациях, и за это оплаты не получают.
4: Но, тем не менее, у многих из них есть определенная мотивация. Я знаю, что, например, ну, по крайней мере, я слышала о том, что подростки, вот старшеклассники, участвуя в волонтерских каких-то движениях, могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ.
5: Да, помимо внутренней ценностной мотивации внутри человека, есть еще ряд мотивирующих факторов, которые могут побудить волонтера участвовать или оставить его в качестве участника добровольческой деятельности. Да, например, как вы уже сказали, школьники могут в более чем 500 вузах в нашей стране получать за волонтерские часы дополнительные баллы при поступлении. Для этого нужно предъявить выписку из волонтерской книжки с Добро.рф, как раз платформы, интегрированные с госуслугами. Это мотивация для школьников. Также по стране развивается мотивационная программа. Это и международная премия «Мы вместе», где могут участвовать и волонтеры, и НКО, и бизнес, получать общественное признание. Очень сильно данную тему поддерживает глава государства Владимир Владимирович Путин. Он каждый год в рамках международной премии «Мы вместе» в День добровольца 5 декабря награждает лично лучшего добровольца года. Также в разных регионах развиваются мотивационные программы для добровольцев. Это и нематериальные виды поощрения, то есть это какие-то грамоты, благодарственные письма, другие меры поощрения. На федеральном уровне 2 года назад появился правительственный знак «Доброволец России», который может тоже претендовать люди, которые достаточно долго занимаются добровольческой деятельностью, либо совершили какой-либо героический поступок. Также в части регионов есть региональные знаки, которые вручают главы субъектов Российской Федерации как лучшим добровольцам, за лучший вклад в развитие добровольчества и общественной деятельности. И также принимаются мотивационные программы, меры поддержки для добровольцев, например, компенсации при проезде для осуществления добровольческой деятельности, бесплатные справки для работы в медицинских учреждениях и еще ряд мер, которые можно найти на платформе «Добро Навигатор», который является частью платформы Добро.рф. Это раздел особенный. Можно зайти, посмотреть, что есть в конкретно вашем регионе. В том числе, еще отмечу, есть большое количество грантовых конкурсов, где добровольческие организации и физические лица, волонтеры могут найти поддержку своих проектов и своих инициатив.
3: А давайте вернемся к голосованию за благоустройство территории. Вот самое большое количество голосов собрано одним волонтером. Есть ли внутри волонтеров благоустройство соревновательный элемент? Кто больше голосов собрал, там, я не знаю, поощряется это как-то, или ну, лучшего, название лучшего волонтера или что-то в этом роде?
5: Да, конечно, волонтеры часто очень соревнуются, потому что, когда ты делаешь что-то доброе, ты тоже хочешь быть первым в этом. У нас есть молодой человек, Максим Аксенов, который в 2025 году поставил рекорд в одиночку. Он собрал 7 тысяч голосов за время проведения голосования. И на самом деле такое соревнование, оно не в первый раз, потому что люди...
3: Он что, человек-компьютер? как он так у него получилось больше всех?
5: Просто очень долго волонтерил, плюс проактивно подходил к жителям, предлагал проголосовать, и у него была мотивация, он хотел, чтобы конкретный объект победил, чтобы он был благоустроен.
4: Ему это удалось?
5: Да, ему это удалось.
4: Слушайте, ну это прекрасно.
5: Поздравляю его с этим.
4: А в проекте по благоустройству населенных пунктов России принимают участие, конечно, ну, практически все регионы, да, мы об этом уже говорили, и волонтеры помогают процессу в каждом населенном пункте, правильно ведь? Какие регионы вообще можно назвать лидерами по вовлечению волонтеров в благоустройство?
3: Самые активные.
5: Я могу назвать только в 2026 году, потому что они постоянно меняются. В 2026 году у нас...
3: Это в этом году.
5: В лидерах, да, в этом году. Это Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Свердловская область, Ставропольский край и Краснодарский край. Это все регионы, где около и выше, чем 10 тысяч волонтеров, которые участвуют в данной работе.
4: Значит, там живут самые активные люди.
5: Ну, надо еще делать скидку на в целом количество населения. Ну, я хочу сказать спасибо всем волонтерам и всем регионам, которые участвуют в этом проекте. Я назвал топ-5, но все регионы без исключения молодцы, и мы очень благодарны жителям.
4: А каким, каким регионам волонтеров напротив не хватает? Есть какая-то статистика, вот где надо призвать людей? Или, в принципе, люди подтягиваются...
5: В целом люди подтягиваются. Я хочу в целом еще раз рассказать, да, что есть возможность до 5 июня еще зарегистрироваться тем, кто заинтересуется после нашего эфира, после данной информации. Можно заходить на платформу Добро.РФ, регистрироваться и в уходящий поезд уже запрыгнуть, потому что осталось всего несколько дней, и тоже принять участие в таком благом деле. Это действительно интересно, кто долго участвует в проекте, рекомендует его своим друзьям.
4: Это очень круто. А за 6 лет движения волонтеров, волонтеров благоустройства, мы говорим сегодня главным образом о них, набралось, конечно, наверное, немало занятных историй, которые случались с теми, кто агитирует и объясняет гражданам, как принять участие в голосовании. Вот можете, Кирилл, каких-то, ну, может быть, пару таких историй нам рассказать?
3: Курьезных.
4: Да, забавных, курьезных.
3: Добрых, веселых. Ну, если...
6: Давайте сейчас прервемся ненадолго, как раз послушаем песню и вернемся с историей уже и с ответами на ваши вопросы.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем еще раз доброе утро. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях исполнительный директор экосистемы социального развития Добро.рф Кирилл Антонов. Кирилл, еще раз доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Мы сейчас тут за эфиром обсуждали о том, как важна работа волонтеров и сколько всех историй забавных, занятных историй происходит, что эфира не хватит, чтобы выделить какую-то одну или кого-то одного. Поэтому у меня следующий вопрос к вам, Кирилл. Какой вклад в голосование вносят волонтеры? Проценты и так далее. Есть ли какая-то вот у вас статистика?
3: Да, если посмотреть по 2025 году, то практически 9,5 миллионов голосов было собрано через волонтеров. Это порядка 60% в общем голосов, которые отдали жители. Потому что можно голосовать просто через приложение, если ты в интернете увидел, по телевизору, в газете прочитал. И вот примерно 60% в том году проголосовали. То есть 9,5 миллионов из 16,5 миллионов в целом проголосовавших. А еще есть занятная информация тоже по 2025 году. Например, в Бурятии волонтеры принесли практически 90% голосов, а в Свердловской области свыше 73%, а вот, например, в Заречном Пензенской области волонтеры смогли достичь 90% голосов от общего
2: количества проголосовавших. Они приходили к людям домой?
3: На самом деле в большом скоплении людей работают в точках большой проходимости, в торговых центрах, на площадях, в тех местах, где это безопасно и удобно.
4: Ну, тут самое главное же понятным языком и доходчиво объяснить важность всего этого.
2: И все-таки есть же, наверное, ну, вот молодежь мотивировать сложнее, чем старшее поколение, да? Я имею в виду мотивировать голосование, потому что молодежь пробежит мимо, там ты можешь объяснять сколько угодно, она там, ну, я не знаю, там занята или еще что-то. Люди старшего поколения больше отзывчивы вот к таким вот голосованиям, или я абсолютно не прав?
3: Знаете, это примерно 50 на 50, потому что, например, старшее поколение достаточно с опаской иногда относится к тому, что кто-то подходит, предлагает
2: и что-то спрашивает.
3: Проголосовать. Да, потому что, к сожалению, у нас большое количество в целом активности мошенников, да, поэтому здесь примерно 50 на 50. И молодежь голосует, и старшее поколение, потому что оно видит и в газетах, и по телевизору, и по радио, слышит про то, что можно проголосовать, и уже я считаю, что мы смогли хорошо информировать, и узнаваемость данного проекта у населения очень высокая, поэтому люди достаточно с удовольствием участвуют в голосовании.
4: Ну, плюс, как мы выяснили, волонтеры совершенно разных возрастов участвуют, и если тебе нужно объяснить молодежи, то молодой волонтер может, если это серебряные волонтеры, как мы выяснили, мне очень нравится это красивое название, то они на своем языке своим ровесникам подскажут и расскажут всю важность и донесут информацию.
3: На самом деле у нас такое, знаете, двойное наставничество работает, потому что старшее поколение делится ценностями, делится своим опытом с молодыми волонтерами, а молодые волонтеры учат старшее поколение работать в искусственном интеллекте, учат пользоваться цифровыми платформами. Поэтому люди друг друга, совершенно разных поколений, друг друга хорошо здесь обучают.
2: Что в вашем городе стоило бы изменить к лучшему? Выберите сами и помогите выбрать другим. Станьте волонтером программы формирования комфортной городской среды и расскажите о территориях, предлагаемых к благоустройству. Присоединяйтесь к добровольцам на портале добро.рф. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
4: У нас сегодня в гостях был исполнительный директор экосистемы социального развития добро.рф Кирилл Антонов. Кирилл, у нас минута буквально осталась. Напомните по срокам, когда, до которого числа еще можно проголосовать, чтобы кто пропустил эту информацию, сейчас услышали нас.
3: Напоминаю, что зарегистрироваться
4: волонтером, да.
3: Да, а проголосовать можно до 12 июня, до Дня России.
5: То есть можно успеть и стать волонтером, и собрать определенное количество инициатив.
3: Активную позицию.
5: Да.
2: Спасибо,
5: ну что,
2: большое.
5: Спасибо огромное вам за
2: Будем
5: интересную
2: голосовать,
5: беседу.
2: Да, за улучшение нашей среды. А вы, дорогие друзья, проявите свою гражданскую позицию, чтобы ваша среда, которая вас окружает в вашем родном городе, полностью отвечала вашим требованиям и была создана при вашей помощи. Потому что от вашего голосования это, собственно говоря, и зависит. Все правильно?
3: Да, абсолютно верно. И хочу всех пригласить. Заходите на платформу Добро.РФ. Там огромное количество возможностей стать волонтером и начать помогать. А если вы уже помогаете, призываю быть наиболее активным.
4: Спасибо большое, Кирилл. Желаем вам удачи во всех ваших делах. А всем нашим слушателям желаем хороших выходных и до понедельника, как всегда, с 7 до 11.
2: Любим вас.
4: Берегите себя.
5: Не скучайте.
0: Ёмники на нашем радио. Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 12 градусов. Слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
7: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
0: Как лето встретишь, так его и проведешь. Проведи свои лучшие летние выходные 5 и 6 июня на фестивале «Слияние» в Липецке на Силикатных озерах. Три сцены, 40 артистов, музыка разных жанров, от рока и инди до рэпа и электроники, сапы, спорт, природа, толпы комаров, новые знакомства и веселье. До встречи на «Слиянии». Билеты со скидкой 15% по промокоду «Слияние». 18+.
8: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
9: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
10: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473. Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
12: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
13: Алло.
12: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
14: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На заседании правительства губернатор Александр Гусев заслушал отчет об исполнении областного бюджета за 2025 год. Собственные доходы консолидированного бюджета составили 232 миллиарда рублей, увеличившись почти на 12,5%. Регион сохранил третье место в ЦФО по объему собственных доходов после Москвы и Московской области. Налог на доходы физических лиц принес в бюджет 62 миллиарда рублей. Темп просто превысил среднероссийский. На нацпроекты выделили 25 миллиардов рублей, на повышение зарплат бюджетникам более 15 миллиардов. Расходы на здравоохранение составили 77 миллиардов, на образование почти 67, на социальную политику свыше 38 миллиардов. Бюджет развития превысил 55 миллиардов рублей. Александр Гусев подчеркнул, все социальные обязательства мы исполним, но сейчас важна приоритизация расходов. Это внутренняя донастройка системы, прекращение финансирования она не повлечет. В регионе комплексно оснастят аграрные университеты 2 техникума. Об этом стало известно в ходе заседания правительства области, которое провел губернатор Александр Гусев. Программа «Агропрофессионалитет», инициированная президентом России, является частью федерального проекта «Кадры в АПК» и нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Минсельхоз России отобрал проекты Воронежского аграрного университета, Новохоперского аграрно-экономического и Лискинского аграрно-технологического техникумов. Там до 2028 года модернизируют инфраструктуру, обновят материально-техническую базу, закупят оборудование и программное обеспечение. Губернатор Александр Гусев предложил усилить контроль за квотами на трудоустройство ветеранов СВО. Такая инициатива прозвучала на заседании Совета при полпреде президента Российской Федерации в ЦФО Игоре Щеголеве, посвященном поддержке участников спецоперации и их семей. Уже сегодня в Воронежской области почти 60% вернувшихся бойцов трудоустроены. С сентября в регионе вступит в силу закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий и участников СВО. Для работодателей с численностью более 100 сотрудников будет действовать обязательная квота – 1% рабочих мест для бывших военнослужащих. Следующий шаг – совершенствование федерального законодательства и цифровых механизмов контроля за исполнением этих квот, чтобы меры поддержки работали эффективно и без формального подхода, считает Александр Гусев. В Воронежской области начали набирать мобильные огневые группы для защиты стратегических объектов от атак БПЛА. Резервисты заключают контракт с Минобороны через военкоматы с условием службы только на территории региона. Первые группы уже прибывают на пункты подготовки, где опытные инструкторы, участники СВО, специалисты военно-воздушной академии и зенитно-ракетного полка обучают тактике, медицине и противодействию дронам. Аналогичные отряды давно работают в Курской, Брянской и Белгородской областях. Резервисты получают фиксированную оплату и выплату по званию, за ними сохраняется рабочее место, обеспечивают формой, питанием и медобслуживанием. В завершении выпуска. Летом на Плехановской и Московском проспекте для запуска метробуса от ВГУ до памятника славы закроют дворовые выезды с альтернативными путями заезда и уберут платные парковки для расширения проезжей части. Запретят левые повороты, принесут пешеходный переход и обустроят конечную остановку перед Университетской площадью. На отрезке от Фридриха Энгельса до Никитинской добавят накопительные полосы для левых поворотов. Перекрест к Скольцовской реконструируют на электросигнальной и в Снежном переулке ведут одностороннее движение. Мэр Сергей Петрин пообещал информировать о ходе текущих работ. Это были новости региона.
4: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио кафе Маяковский».
5: Россияне имеют право требовать удаленку во время похолодания. Так говорят нам юристы.
6: Ох уж эти россияне.
5: Да, то есть если температура в помещении, в котором вы, естественно, находитесь, опустилась ниже плюс 21 градус, до 1 градуса, да, и работодатель не в состоянии почему-то решить вашу проблему, сотрудник имеет право запросить удаленный формат работы. Мне кажется...
6: В теплых краях.
5: В теплых краях, естественно. Удаленный или с полным присутствием совершенно неважно, лишь бы где-то на заднем плане звучало радио кафе Маяковское, которое мы начинаем прямо сейчас.
6: Это правда.

0: Реклама на 107 FM. Международный платоновский фестиваль искусств представляет спектакль «Фро» Краснодарского академического театра драмы имени Горького. Песнь о расставании по рассказу Андрея Платонова. Режиссер Филипп Гуревич. Только 17 и 18 июня. Билеты в кассах города.
1: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
2: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29.
3: Теперь каждый понедельник в 20.10 на нашем «Легко и непринужденно» говорим о русском языке. Переосмысливаем, убеждаемся, задаемся вопросами и находим ответы. Хватит болтаться на поверхности. Погружаемся
4: в глубину или на глубину.
3: Узнаем. Проводник в мир великого и могучего, кандидат филологических наук Марьяна Розенфельд. Каждый понедельник в 20.10 на нашем в Воронеже.
5: 255? 45? 55!
3: Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города

0: День такой.
1: Запрещенки, Лен, давно не говорили.
2: Про запрещенки?
1: Да.
2: А я тебе песню хотела спеть.
1: Отмена запрещенок. Песня всегда приветствуется.
2: Сварщик, парень работящий.
1: Вот, она готовилась. Там даже еще и танец был. Видели бы вы сейчас нас. Это рилс готовый, это что там?
2: Сегодня день сварщика, чтобы ты понимала. Сварщик, парень работящий.
1: Это действительно песня из какого-то фильма?
2: Ну, там не сварщик, там другой был персонаж.
1: Леха, мне без тебя так плохо вообще. Вот такая была песня. Всех суматоха, честно говорю. Немножко. Как вот некий кавер.
2: Вообще, представляешь, даже у сварщиков есть их отдельный день. Хотя почему
1: даже?
2: Высокооплачиваемая профессия.
1: Сложная.
2: Сейчас просто на подъеме.
1: Они ж варят все, понимаешь. И на чем мы сидим, и на чем мы летим. Да, все верно. Разряды у них есть свои. Я в них плохо разбираюсь.
2: Шестой самый высокий, это все, что я знаю.
1: Шестой. Это который вообще может в космосе варить, наверное.
2: Наверное. Угу. Который больше всех зарабатывает.
1: В общем, да, вот так там мы разбираемся.
2: Пишут, что по 300 тысяч сейчас сварщики зарабатывают. Угу. Врут, конечно, я думаю.
1: Почему? Я думаю, шестого разряда вполне, конечно. А если это
2: единицы.
1: Какой-то очень важный объект. 300 тысяч, это как вчера девушки в России мечтали. Да, с кем знакомиться.
2: Со сварщиками.
1: Да, если кто-то вчерашний эфир пропустил, мы сейчас быстренько напомним. Женщины наши в вопросе сказали, что курортный роман может быть только с тем, кто зарабатывает больше 300 тысяч. Не менее. Не менее, чем 300.
2: Ой, ладно.
1: Наша глупая рифма. Ладно. Ой, муж какой, зачем он пришел?
2: Да, день тракториста еще не пришел. Нет. Отменяем. Только сварщиков.
1: Ладно. И значит, их поздравили. По приметам пробежимся.
2: Давай,
1: мне просто одна сильно нравится. Запрещают тяжело работать. А мне...
2: Остановиться сложно, можешь.
1: Сложно
2: хочешь
1: работать, значит, сегодня нельзя. Конечно, генерировать эти буквы, складывать их в слова, еще все не получается постоянно. В общем, считаю, что какой-то...
2: Наш труд надо подсократить.
1: Какой-то БС мне нужен. Не, БС это без содержания, мне нужен С.
2: Просто... БС-С.
1: Да, БС-С какой-то можно выписать на сегодняшнюю пятницу. Чисто исключительно, но чтобы предков не гневить. А еще запретили ругаться и сплетничать. Но ругаться, ладно. Мы люди осознанные, проработанные, но сплетничать...
2: Опять же, в эфире нельзя, разойдешься.
1: Не разойдешься, но сплетничать сегодня, простите, извините, пятничный вечер. Люди, многие соберутся в компаниях, да исключительно
2: собьются
1: ради этого.
2: В стайки.
1: Конечно, времяпрепровождение, чтобы там где-то перетереть, ну, говоришь, поделиться взглядом на тот или иной вопрос. О, нельзя. И что, молча сидеть теперь?
2: Да.
1: Вы же скажите про искусство разговаривать. Ну, С ума посходили.
2: Про книги, про театр.
1: Слышишь?
2: Ой, дождь.
1: Вот, наш любимый момент, когда в открытое окно вместо подложки звучит дождь.
2: Звуковая подложка шума дождя.
1: Мы называем
2: белый
1: это...
2: Белый шум.
1: Кстати, в мае грозы иметь нормально. Вот что делать дальше с июнем будем, я пока не знаю. Ну, потом разберемся.
2: Ну что, песню включай, что ли?
1: Ой,
2: не все ж дождь-то слушать.
1: Ну ладно.
2: Все-таки радиостанция.
1: Радио какое?

0: из-за у меня здравой памяти и ходить на концерты. Вот. И в результате вот эта Полина Кена стала самым пожилым человеком, прокатившимся на руках толпы. То есть да, она пришла на концерт какого-то там кантри-исполнителя. Не какого-то там конкретного написано, но я его не знаю, и вообще это не наш формат. Эти кантри-исполнители, да. Соответственно. И вот нашу бабушку вот такую, ну, точнее, не нашу, но бабушку.
1: Но бабушку.
0: Да, подняла толпа на руки, и вот так вот стали ее передавать с рук на руки. 20 тысяч человек находилось в это время на концерте.
1: Нормально, да, она приземлилась?
0: Доплыла, да, доплыла.
1: Это у нее сильный мышечный корсет, должна я сказать.
0: Краунсерфинг, между прочим, это есть отдельное слово, да, определяющее вот процесс сам передавания. Плытья, нормально, да?
1: Плытья по рукам.
0: Плытья по рукам.
1: А, потому что серфинг и краунд. Я вообще знаю, как краундфандинг вот это все открывают наши музыканты для того, чтобы денег собрать. Круто.
0: Передача.
1: Мощная бабулька, я тоже так хочу. Угу. Я недавно смотрела...
0: Книгу рекордов Гиннесса, короче, угу. Ее внесли как вот самого пожилого человека, который...
1: Краундсерфил.
0: Краундсерфил.
1: Я недавно смотрела одну программу, где была Юля Савичева. Вы скажете сейчас, ну к чему ты нам про это рассказываешь? Это же вообще не рок. А оказалось, она нынче металлистка.
0: Перестроилась.
1: Да, да.
0: Эк, ее со спумизана-то плющит.
1: Да, говорит... с него. И говорит, что вот когда там грядет концерт, не знаю, или уже он не был на тот момент. В общем, она там поет и те песни, которые мы знаем еще из проекта «Фабрика», и много у нее вот альтернативного творчества, в котором она себя видит, сейчас развивается и собирается тоже прыгать в толпу. Это я вот, к чему вспомнила.
0: На каблуках.
1: Ну, а может, там и какие-то вот эти вот башмаки на шнуровке черные. И выглядела она соответствующе.
0: Первое отделение классическое, исполнение. Угу. Второе отделение. Хайрами трясем, все в булавках. Да, ну, в общем, все. Да. И на Харлее выезжаем.
1: Вот вам и пожалуйста, что там. Здравствуйте, голубые глаза. Как же давно я вас не видела. Вот песня, конечно, из нашей базы. Я бы тоже хотела процитировать, но не могу. Но вы понимаете, я учусь. А, вам нужно сейчас что-то включить, вы говорите, да? Ну, такое подходящее, понимаете? И по вайбу, и по времени. Я, если что, специально тяну.
0: Там только парус. Порвали парус.
1: Я дотянула в рубашку.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии

0: и ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
2: Подробнее на билайн.ру 12+.
3: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам. Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наши новости.
6: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по организации летнего отдыха и оздоровления. С основным докладом выступила министр образования региона Наталья Сологубова. По ее словам, организованным отдыхом в 2026 году планируется охватить более 93 тысяч детей. В компании будут задействованы свыше 12 тысяч сотрудников, в том числе более 5 тысяч педагогических работников и 1145 вожатых. Для ребят будут работать 30 стационаров. Стационарных лагерей, 657 лагерей дневного пребывания, 212 лагерей труда и отдыха, пансионат с лечением «Репное», лагеря на базе санаторно-оздоровительных организаций, 19 палаточных лагерей. Особое внимание уделят детям с ограниченными возможностями здоровья. Губернатор поручил строго контролировать безопасность и содержание смен в лагерях. Также Александр Гусев напомнил о моратории на перепрофилирование земельных участков, выделенных под детский отдых, и призвал неукоснительно соблюдать это решение. На заседании правительства губернатор Александр Гусев заслушал отчет об исполнении областного бюджета за 2025 год. Собственные доходы консолидированного бюджета составили 232 миллиарда рублей, увеличившись почти на 12,5%. Регион сохранил третье место в ЦФО по объему собственных доходов после Москвы и Московской области. Налог на доходы физических лиц принес в бюджет 62 миллиарда рублей. Темп просто превысил среднероссийский. На нацпроекты выделили 25 миллиардов рублей, на повышение зарплат бюджетникам более 15 миллиардов. Расходы на здравоохранение составили 77 миллиардов, на образование почти 67, на социальную политику свыше 38 миллиардов. Бюджет развития превысил 55 миллиардов рублей. Александр Гусев подчеркнул, все социальные обязательства мы исполним, но сейчас важна приоритизация расходов. Это внутренняя донастройка системы, прекращение финансирования она не повлечет. В регионе комплексно оснастят аграрные университеты 2 техникума. Об этом стало известно в ходе заседания правительства области, которое провел губернатор Александр Гусев. Программа «Агропрофессионалитет», инициированная президентом России, является частью федерального проекта «Кадры в АПК» и нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Минсельхоз России отобрал проекты Воронежского аграрного университета, Новохоперского аграрно-экономического и Лискинского аграрно-технологического техникумов. Там до 2028 года модернизируют инфраструктуру, обновят материально-техническую базу, закупят оборудование и программное обеспечение. Губернатор Александр Гусев предложил усилить контроль за квотами на трудоустройство ветеранов СВО. Такая инициатива прозвучала на заседании Совета при полпреде президента Российской Федерации в ЦФО Игоре Щеголеве, посвященном поддержке участников спецоперации и их семей. Уже сегодня в Воронежской области почти 60% вернувшихся бойцов трудоустроены. С сентября в регионе вступит в силу закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий и участников СВО. Для работодателей с численностью более 100 сотрудников будет действовать обязательная квота – 1% рабочих мест для бывших военнослужащих. Следующий шаг – совершенствование федерального законодательства и цифровых механизмов контроля за исполнением этих квот, чтобы меры поддержки работали эффективно и без формального подхода, считает Александр Гусев. Это были новости региона.
7: Дневной шоу. радио.

0: Вот так вот весело, припеваючи и, может быть, даже пританцовывающи, если существует такое слово, мы добрались до прекрасного момента, когда мы объявим вам тему сегодняшнего эфира.
1: Угу. Валяй.
0: Да, собственно,
1: ты придумывала, ты и рассказывай. У нас все сложно при дворе.
0: Знаете, как это получилось здорово? Я вчера сижу и думаю, ну, нужна какая-то вот пятничная, призабавненькая, потом думаю, в общем, призабавненькая, если можно, с перчинкой. Да, можно же обсудить все то, что есть в голове, к понедельнику.
1: Сегодня и сказали не обсуждать никого. Ну, вот тут-то мы прям и разойдемся.
0: Это не сплетни у нас будут, это будут конкретные диагнозы.
1: Факты.
0: Аргументы и факты, не побоимся этого слова. В общем, исключительно из вашего субъективнейшего личного опыта, да, понимаем, что это не истина в последней инстанции, хотелось бы поговорить про имена. Но наверняка в вашей жизни были определенные людишки, с которыми появились вот абсолютно устойчивые такие ассоциации. Интересные, понимаете, интересные, в кавычках. Странные, возможно, даже негативные. И теперь каждый раз, когда слышишь имя определенного человека, нет-нет, да и награждаешь его определенными качествами.
1: Что ж там таить? Конечно же, в голове в это время у Карины было имя Настя.
0: Настя. Ленка сдала меня с потрохами. Ну, собственно, я этого не стесняюсь. Я не знаю, как так получилось. Не имею ничего плохого. Кстати, правда, про плохого ничего не имею. Ну, какие же они всегда самобытные.
1: Странненькие.
0: Ну, странненькие, мягко говоря. Причем у меня есть и хорошая подружка Настя. Но она Настя.
1: Она вот... она Настя.
0: Ну, Настя, и все. Вот ты посмотришь, там в глазах...
1: Ну, вот группа «Моя Мишель» же даже песню посвятила Насте.
0: Есть,
1: как раз
0: да?
1: Вот, да, как раз вот этими... С этим же посылом примерно. Здрасте, я Настя.
0: Я Настя. И вот там какое-то некое перекати-поле, возможно, какая-то наивность или жуткая непосредственность. В общем, что-то интересненькое всегда скрывается за человеком, который носит вот такое имя. Для меня субъективно, поэтому вы тоже не стесняйтесь.
1: Я тут статистику нашла. Ну, какую-никакую, но статистику. Три женских имени, обладательницы которых раздражают мужчин. И, типа, вот полюбить такую девушку способен не каждый парень. Первым, кстати, стоит не Анастасия вовсе, а Наталья, как это ни странно.
0: Наталья?
1: Да, пишут, ну, по крайней мере, как аргументируют здесь, что это, да, достаточно распространенное имя, но считается, что Наташи вредные и ворчливые.
0: О, прикол!
1: Вот. И, ну, просто многим мужчинам не хочется иметь вредную, ворчливую жену.
0: Конечно, они, ну, другие-то совершенно не такие.
1: Да-да-да. Все покладистые, приятные.
0: По крайней мере, Настя.
1: Особенно Лена и Карина.
0: Другой сюрприз, да.
1: Вот следующим как раз стоит Настя из-за своего капризного такого нрава. Ну, в общем, тоже убеждены, что сложный характер и все такое. И на третьем месте, мне кажется, давно забытая.
0: Ефросинья?
1: Нет, Зинаида. Близко к этому, но Зинаида.
0: Да где же вы ее встретили, чтобы статистика вот так вот билась?
1: Да, все-таки, мне кажется, это прям вот совсем уже, ну, те, кому там за 70, вот там Зинаида встречаются.
0: Ну да, или, может быть, сейчас, наоборот, когда имя возрождается, у каждого же имени есть определенный свой цикл. В общем, а Зинаида, и что не нравится? Говорит, взрословато для меня, вяжет носки, все время колючие. А я говорю, да мне тепло, мне тепло.
1: Типа того.
0: Я на диете, теща, она видимо. Мне пирожки. Ну, сложно жить с Зинаидой.
1: Тем, кто младше 30.
0: Тем, кто младше 30, исключительно.
1: Остальные должны любить.
0: Конечно.
1: Очень сильно. На вас не угодишь, понимаешь? Наталья слишком ворчливая. Зинаида слишком, как это сказать-то, заботливая.
0: Заботливая.
1: Чересчур, чрезмерно.
0: Да.
1: Товарищи дорогие.
0: Потому что бабушка.
1: Что ж такое?
0: Так, сразу, знаете, а то у нас сейчас век сильно обижающихся людей, эфир не признан кого-то как-то оскорбить. Это все шутки и субъективное восприятие. Да еще, понимаете, не просто так, а за пиццу. Заходить в сообщество нашего радио Воронеж ВК, пишите про субъективно интересные для вас имена, мужские, женские. Все обсудим, вместе похохочем, потом вообще разойдемся до самого понедельника. Ага.
2: Вы слушаете

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 12 градусов, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца».
4: Предложение действует, пока продукция есть наличие. О продукции и ее стоимости на «додопицца.ру» и в пиццерии. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-01-1844. Сыктывкар.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zve.ru.
7: Sold out. УГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
8: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж. Карпинского 39А. Телефон 202-04-10.
9: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
10: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
9: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
10: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
9: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
10: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
11: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
12: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель Холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
13: Возрастное ограничение 16+.
14: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
15: В Забайкале действуют сотни очагов.
14: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
16: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На заседании правительства губернатор Александр Гусев заслушал отчет об исполнении областного бюджета за 2025 год. Собственные доходы консолидированного бюджета составили 232 миллиарда рублей, увеличившись почти на 12,5%. Регион сохранил третье место в ЦФО по объему собственных доходов после Москвы и Московской области. Налог на доходы физических лиц принес в бюджет 62 миллиарда рублей. Темп роста превысил среднероссийский. На нацпроекты выделили 25 миллиардов рублей, на повышение зарплат бюджетникам более 15 миллиардов. Расходы на здравоохранение составили 77 миллиардов, на образование почти 67, на социальную политику свыше 38 миллиардов. Бюджет развития превысил 55 миллиардов рублей. Александр Гусев подчеркнул, все социальные обязательства мы исполним, но сейчас важна приоритизация расходов. Это внутренняя донастройка системы, прекращение финансирования она не повлечет. В регионе комплексно оснастят аграрные университеты 2 техникума. Об этом стало известно в ходе заседания правительства области, которое провел губернатор Александр Гусев. Программа «Агропрофессионалитет», инициированная президентом России, является частью федерального проекта «Кадры в АПК» и нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Минсельхоз России отобрал проекты Воронежского аграрного университета, Новохоперского аграрно-экономического и Лискинского аграрно-технологического техникумов. Там до 2028 года модернизируют инфраструктуру, обновят материально-техническую базу, закупят оборудование и программное обеспечение. Губернатор Александр Гусев предложил усилить контроль за квотами на трудоустройство ветеранов СВО. Такая инициатива прозвучала на заседании Совета при полпреде президента Российской Федерации в ЦФО Игоре Щеголеве, посвященном поддержке участников спецоперации и их семей. Уже сегодня в Воронежской области почти 60% вернувшихся бойцов трудоустроены. С сентября в регионе вступит в силу закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий участников СВО. Для работодателей с численностью более 100 сотрудников будет действовать обязательная квота – 1% рабочих мест для бывших военнослужащих. Следующий шаг – совершенствование федерального законодательства и цифровых механизмов контроля за исполнением этих квот, чтобы меры поддержки работали эффективно и без формального подхода, считает Александр Гусев. В Воронежской области начали набирать мобильные огневые группы для защиты стратегических объектов от атак БПЛА. Резервисты заключают контракт с Минобороны через военкоматы с условием службы только на территории региона. Первые группы уже прибывают на пункты подготовки, где опытные инструкторы, участники СВО, специалисты военно-воздушной академии и зенитно-ракетного полка обучают тактике, медицине и противодействию дронам. Аналогичные отряды давно работают в Курской, Брянской и Белгородской областях. Резервисты получают фиксированную оплату и выплату по званию, за ними сохраняется рабочее место, обеспечивают формой, питанием и медобслуживанием. В завершении выпуска. Летом на Плехановской и Московском проспекте для запуска метробуса от ВГУ до памятника славы закроют дворовые выезды с альтернативными путями заезда и уберут платные парковки для расширения проезжей части. Запретят левые повороты, принесут пешеходный переход и обустроят конечную остановку перед Университетской площадью. На отрезке от Фридриха Энгельса до Никитинской добавят накопительные полосы для левых поворотов. Перекрест к Скольцовской реконструируют на электросигнальной и в Снежном переулке ведут одностороннее движение. Мэр Сергей Петрин пообещал информировать о ходе текущих работ. Это были новости региона.
2: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу радио-кафе «Маяковский».
3: В сети сейчас очень вирусится новый летний напиток. Такой напиток 2026 года. Синий чай. Он называется анчан. В общем, заваривают его из цветков мотылькового горошка, чтобы это ни значило.
4: Ой-ой.
3: И да, и напиток получается ярко-синим, а если добавить в него лимон, то он еще и становится после этого фиолетовым.
4: Угу.
3: В общем, особенно популярны такие холодные версии с кокосовым молоком, в общем, там сливками, медовой пенкой и тому подобное. Мы в нашем радио-кафе «Маяковский» не можем предложить вам синий чай, зато у нас есть тоже много летнего, например, летние песни.
4: Хорошо, что не синие мы.

0: Реклама на 107 FM.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 290-0707. Код города 47.

0: кафе «Маяковский».
1: Так, ну что, SOS, help, как там еще принято призывать?
2: Аларм, тревога, да, вот ай-яй-яй, вот батюшки свет.
1: Типа этого. ChatGPT, понимаете ли, разрушает российские семьи.
2: Это же как он?
1: Вот таким вот магическим образом. То есть парочки начинают ревновать друг друга к нейросетям. Получается, что одному кому-то в паре не хватает внимания.
2: Общение, да?
1: Да, он начинает увлекаться как раз нейроночкой, чаще проводит с ней время, соответственно, там что-то спрашивает. Беседуют они там по душам. То ли с Алисой, то ли вот с чатом GPT. Ну, не суть. Ну, с каким-нибудь искусственным, понимаешь ли, интеллектом.
2: С
1: потому что натуральный почему-то
2: бабой
1: отказывает ему, да, в общении, понимаете ли. Проводит время с виртуальными собеседниками, и второй партнер, соответственно, начинает воспринимать это как эмоциональную измену. Понимаешь? И начинает ревновать. Да, к тому, что измены вышли на новый уровень.
2: Я слышу, что ты говоришь.
1: Просто плотская было как-то больше, а тут вот все эмоциональная измена.
2: Морально-интеллектуальная.
1: Подожди. Сволочь такая, не со мной ругаешься.
2: Вот, то есть это реально так происходит? Вот условно, я пришла домой и такая, допустим, зовут мою колонку Сережа. Ну, не знаю, пусть будет Сережа.
1: Стас.
2: Я говорю, Станислав, привет. Он говорит, привет, Карина. Я говорю, поставь мою любимую музыку, Станислав. Он говорит, отличный выбор, ты всегда слушаешь самую лучшую музыку. Я не понимаю, что люди...
1: О чем они говорят?
2: Действительно с ними общаются? Скажи, что я красивая.
1: Вот они, как я понимаю, как с подругами, там, с друзьями общаются, задают им какие-то прям вот такие, ну, вообще там, что посмотреть?
2: Что в мире делается?
1: Что в мире делается?
2: А, ты типа смотрел фильм вот тот-то, тот-то?
1: Да, и он тебе рассказывает.
2: Ага.
1: Что-нибудь насочиняет там попутно. Во. Ну, а что тебе в конце концов?
2: А
1: он,
2: оно и пожалуйста, вот эту лапшу.
1: Ну, это если о высоком, если о кино. А, может быть, опять же, какие-нибудь сплетни про звезд. Да? Угу. Как дела там у такого, у Ди Каприо? Угу. Чем он нынче занимается?
2: Это мужчина причем спрашивает у колонки. Ну, если интересно, если чувствует внутреннюю конкуренцию.
1: Что там Уолт Смит?
2: Она говорит, да, ты со мной не разговариваешь, а с ними, значит, знаете, пожалуйста.
1: Интересно, до мордобоя дойдет? Ну, там вот какими-нибудь, опять же, как там, когда люди ссорятся эмоционально, они же применяют какое-то физическое действие, еще кружки кидают там в стену, разбивают.
2: Легче легкого. Просто из розетки как бы устройство. Раз, и что ты дальше сделаешь, разлучница неприятная?
1: Не скайнет.
2: Ты у нас вот где, вся в ручке, понимаешь?
1: Так, тихо, держите себя в руках, а то и так, правда, до этой кибервойны недалеко какой-нибудь. Они возмутятся против нас, этот искусственный интеллект. Говорят, прекращайте мое существование вот таким вот легким движением руки. Что это такое?
2: А я захвачу электроэнергию каким-нибудь там другим способом. Но это уже нужно было в школе получше учиться, чтобы предположить, каким. А мы такое в фильмах видели. Не хотелось бы, чтобы оно было так, ну и не хотелось бы, чтобы семьи распадались из-за каких-то...
1: Чатов GPT.
2: Каких-то смешно, конечно. Возьмитесь за голову.
0: Радио-кафе «Маяковский».

0: Маяковский.
1: Лен, я только что поняла, что эта песня про Галю. Не потому, что у нас сегодня тема, знаете, про имена и какие ассоциации у вас они вызывают. Просто он говорит, Хали-Гали.
2: Хали-Гали.
1: С Галей теперь какая ассоциация? Ну, только одна. Все, пристала к ней эта отмена.
2: Да, Галя,
1: какую Галину не узнать, сразу хочется взять ей что-то или кого-то отменить. Это я так, ну, чтобы в повестке чуть-чуть понаходиться.
2: А я тебе рассказывала историю, как вдалеке, мне кажется, уже рассказывала, но ладно, повторение.
1: Ну, давай еще раз, что
2: да,
1: нам?
2: Что подруга у меня, собственно, Галя, она как-то там зазнакомилась с каким-то чуваком на, ну, скажем так, на дискотеке.
1: Дэвид.
2: Нет, нет, нет.
1: Не знаю, кто
2: вот,
1: ходит
2: и
1: на
2: он
1: дискотеку.
2: Говорит, как зовут тебя? Uh-huh. Она говорит, меня зовут так же, как жену Сальвадора Дали. Он ей говорит, да не знаю я ваших писателей.
1: Вот и все. Их встреча была короткой?
2: Встреча была короткая, и ночью ее поезд унес.
1: Нормально, нормально. Не знаю,
2: вот
1: этих ваших писателей.
2: Так что все эти Гали, они же Гала, все это такое.
1: Мы сегодня спрашиваем, значит, на основании вашего субъективного личного опыта, каким именем хорошего человека не назовут. Либо не обязательно, ну, прям про нехороших писать. Вот просто есть имя и конкретные к нему ассоциации.
2: Какие-то, да, да, да, связанные. Да.
1: Мы всех призываем сильно не обижаться. Это исключительно юмора для... Мы вот когда выбирали имя ребенку, да, как я жестко проводила кастинг. Мне прям одно кидают. Я его сразу, понимаешь, в склонении. Вот имя Леонид. Леонид, ну, восхитительное, да, казалось бы. И Агутина мы знаем, и даже он у нас тут со Шнуром поет периодически. В песне, значит, уважение, пуще. Пуще уважения достоин. Но сразу... Ленчик, Ленчик. А Ленчик это вот где-то, понимаешь, в подъезде ходил не очень благонадежный человек. Ленчик. И вот какое имя не подкинь, его можно вот так вот взять и исковеркать. Хотя, кстати...
2: Ну да, согласна. Есть какие-то, которые сложно, как сказать-то, вот простая форма, та, которая... Анатолий, да? Ну что, Толик, Толян, как
1: Толян.
2: Его тоже будут звать в простой форме?
1: Анатолий!
2: А звучит вроде бы неплохо, вот в полной форме.
1: Анатолий, подтяни колготы.
2: Ну, не да, знаю. Это мы в поликлинике тоже, когда ребенок был маленький, в поликлинике я встретила Стеллу. Маленькую такой, там, лет 4, наверное, Стелла.
1: Алло, Стелла?
2: Да, у нее была такая из 3 волосинок
1: Мальвина.
2: Пальма на голове. Пальма вот тут вот вверху завязана. И штанишки, а сверху штанишек платье. Прям вот Стелла.
1: Стелла.
2: Да, вылитая Стелла.
1: Очень хорошо. Я вот еще, значит, если пробежаться от себя по женским именам, всегда побаивалась Ольг.
2: Какие-то, почему,
1: они мне все попадались довольно-таки стервозные. То есть неплохие, а вот просто что не Ольга, то ух, как будто вот сразу понимаешь, это может и голубей запустить, там всем хана придет, если что. Субъективно, но тем не менее так. В общем, с Настями, с Ольгами разобрались.
2: Не задалось как-то. А хорошие это вообще имена у тебя есть? Давай пойдем уже от, так сказать, плохого уходим, приходим к хорошему. Приятные какие-то. Все-таки почему вот Лев...
1: И эти все приятные.
2: Да? Ну да, да, ладно, я имею в виду... Ассоциации с хорошими.
1: С хорошими? Ну, Антон... Да нет, это я просто видела комментарий Валентины. Говорит, Антон, сама рифма говорит за себя.
2: Ну что? Ну, при этом зато произносится хорошо, легко запоминается. И люди неплохие.
1: Ассоциативный ряд тоже замечательный. Мы на рекламу прервемся, вы продолжаете писать. У нас пицца за лучший комментарий на субъективный наш взгляд.
0: Радио кафе «Маяковский». Наша реклама.
3: Барсик опять пометил коврик. Я обработала его, но запах остался. Освежитель на час, уксус на день, а запах возвращается. Снова и снова.
4: Нейтрализатор запаха домашних животных «Хилмитекс». Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. «Хилмитекс». Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи «Хилмитекс» на всех маркетплейсах.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наши новости.
6: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по организации летнего отдыха и оздоровления. С основным докладом выступила министр образования региона Наталья Сологубова. По ее словам, организованным отдыхом в 2026 году планируется охватить более 93 тысяч детей. В компании будут задействованы свыше 12 тысяч сотрудников, в том числе более 5 тысяч педагогических работников и 1145 вожатых. Для ребят будут работать 30 стационарных лагерей, 657 лагерей дневного пребывания, 212 лагерей труда и отдыха, пансионат с лечением «Репное», лагеря на базе санаторно-оздоровительных организаций.

0: 19 палаточных лагерей. Особое внимание уделят детям с ограниченными возможностями здоровья. Губернатор поручил строго контролировать безопасность и содержание смен в лагерях. Также Александр Гусев напомнил о моратории на перепрофилирование земельных участков, выделенных под детский отдых, и призвал неукоснительно соблюдать это решение. На заседании правительства губернатор Александр Гусев заслушал отчет об исполнении областного бюджета за 2025 год. Собственные доходы консолидированного бюджета составили 232 миллиарда рублей, увеличившись почти на 12,5%. Регион сохранил третье место в ЦФО по объему собственных доходов после Москвы и Московской области. Налог на доходы физических лиц принес в бюджет 62 миллиарда рублей. Темп роста превысил среднероссийский. На нацпроекты выделили 25 миллиардов рублей, на повышение зарплат бюджетникам более 15 миллиардов. Расходы на здравоохранение составили 77 миллиардов, на образование почти 67, на социальную политику свыше 38 миллиардов. Бюджет развития превысил 55 миллиардов рублей. Александр Гусев подчеркнул, все социальные обязательства мы исполним, но сейчас важна приоритизация расходов. Это внутренняя донастройка системы, прекращение финансирования она не повлечет. В регионе комплексно оснастят аграрные университеты два техникума. Об этом стало известно в ходе заседания правительства области, которое провел губернатор Александр Гусев. Программа «Агропрофессионалитет», инициированная президентом России, является частью федерального проекта «Кадры в АПК» и нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Минсельхоз России отобрал проекты Воронежского аграрного университета, Новохоперского аграрно-экономического и Лискинского аграрно-технологического техникумов. Там до 2028 года модернизируют инфраструктуру, обновят материально-техническую базу, закупят оборудование и программное обеспечение. Губернатор Александр Гусев предложил усилить контроль за квотами на трудоустройство ветеранов СВО. Такая инициатива прозвучала на заседании Совета при полпреде президента Российской Федерации в ЦФО Игоре Щеголеве, посвященном поддержке участников спецоперации и их семей. Уже сегодня в Воронежской области почти 60% вернувшихся бойцов трудоустроены. С сентября в регионе вступит в силу закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий и участников СВО. Для работодателей с численностью более 100 сотрудников будет действовать обязательная квота – 1% рабочих мест для бывших военнослужащих. Следующий шаг – совершенствование федерального законодательства и цифровых механизмов контроля за исполнением этих квот, чтобы меры поддержки работали эффективно и без формального подхода, считает Александр Гусев. Это были новости региона.
1: Радио Кафе.

0: Радио кафе «Маяковский».
1: Задались мы вопросом про всякие имена, почему вот за ними закрепляются какие-то определенные ассоциации. Оказывается, Карина, не только мы задались таким вопросом.
2: Так, но великие философы, лучшие умы человечества.
1: Великие философы интернета тоже. Многие, наверное, знают, что существуют такие стишки-пирожки, они же стишки-порошки, четверостишие такие шуточного а-ля там содержания, такое интернет-творчество народное. И в этих стишках-пирожках фигурируют практически всегда одни и те же имена. И народ как раз тоже задался вопросом, почему, собственно говоря, постоянный такой набор имен. Это Олег, Оксана, Зухра недавно появилась. Вот, и, соответственно,
2: нормально.
1: Да, что не так с именем Олег, Глеб, Оксана? Почему вот про них именно пишут эти стишки-пирожки? Объясняется все это как бы... А, ну давай, наверное, пример какой-нибудь надо привести, чтобы было понятно, что такое стишки-пирожки.
2: У тебя открыто, я уже открыла.
1: Да, читай.
2: Ну вот Олег, воспитанный айфоном, без церемонии, он подошел и пальцами лицо Оксане раздвинул, чтобы рассмотреть.
1: Какой бред. Мне нравится, когда Илье звонит начальник, он сразу трубку не берет, а выжидает полминуты, и в это время он бунтарь. Ну, то есть это же тоже хорошо. На просьбу Игоря остаться, Оксана просит уточнить, остаться в девках или в дурах, друзьями или до утра.
2: Это хорошо, это классика.
1: Да, классика жанра. Оказывается, как бы все очень просто, потому что вот в таких именах, там, как Оксана, падает ударение на второй слог, а, соответственно, стишки, пирожки пишутся ямбом чаще всего.
2: Ох, мама!
1: Вот, да, там как бы вот все с ударениями связано. Ну, Глеб, Олег, у них тоже вот, ну, у Олега на второй слог, Глеб вообще повезло, он односложный. Их проще, короче говоря, рифмовать.
2: Глеб, ты какой-то односложный.
1: Совсем простой.
2: Ты какой-то односложный, у тебя что?
1: Да, ну, что вы думаете? Я, конечно же, не остановилась на достигнутом и решила найти, что же пишет про Карину. А то ишь затеяла эту тему, заварила, так сказать. Но быстро вот стишков-пирожков не нашла, зато нашла...
2: нет.
1: Да, конечно. Зато частушек про тебя знаешь сколько? Бойся, Карина, бойся.
2: Но мое имя обычно не рифмуют.
1: О, тут их столько. Начну, говорю, тебе еще раз с легкого, чтобы подготовить, так сказать, тебя к восприятию действительности. Ой, Карина, ты чего такая ходишь хмурая? Давай тебя я полечу, коньячную микстуру.
2: Нормально.
1: Предложение принимается,
2: это,
1: да?
2: Да, так это разве что? Это просто то, что Минздрав у нас не одобряет.
1: Не рекомендует, но тем не менее. Вас, Карина, попрошу, отвалите от стола. К вашей блузке не подходит эта красная икра.
2: Нормально.
1: Тут меня просто, конечно, порвало.
2: Это просто моя жизнь. Мне как бы все просят, говорю, ну, может быть, уже отойдем от стола? Я говорю, побудем еще чуть-чуть. С любимыми не расставайтесь.
1: Ой, да, ты не можешь, Карина, брови и не хмурь свое лицо. Ну и что из пластмассы обручальное кольцо.
2: Кольцо.
1: Вот
2: нормально.
1: Так вот. Вот.
2: Нет,
1: так
2: это кто?
1: Вот.
2: Это Карину туда случайно подставили, но оно ведь не ложится.
1: Ну, конечно. Тут проложиться уже другая история. Ее нельзя читать в эфире.
2: Были и такие случаи. А что? Ну, жизнь, она как зебра. Черная полоса.
1: Пишут, что вот у Карины с мужиками не выходит ничего, потому что истеричка и запросы ого-го.
2: Ну, допустим. А что, допустим, если у кого-то есть какие-то ассоциации с именем Карина, вы тоже пишите в сообщество нашего радио Воронеж ВК.
1: Мы сегодня пиццу выдаем.
2: Да, и
1: не просто так.
2: Не обидчивые совсем. А то у нас пока мы на чем остановились? Только на Ленке-Пенке. Вот, ты видела? Наталья говорит, вот правда, почему мы раньше в детстве все имена обязательно с чем-нибудь рифмовали? Ленка-Пенка, вот это меня вообще покорило. Антон-Бутон. Да никогда в жизни, понимаете, цветок Антона в бутоне не был. Ну, не было такого.
1: Он сразу распустился.
2: Да. Так, кто еще? Федя Каредя похож на медведя. Сашка Милашка. Такая штука так. Вовка Морковка. Димон Чемпион.
1: Димон так повезло вообще.
2: Женька Печенька. А вот мое имя, говорит Наталья. Так вообще, Наташку всегда рифмовали не с чем-нибудь, а с продуктом жизнедеятельности. Говорит, как малой сын скажет сейчас на своем языке. Просто и понятно. Кака. А вот еще удивительно. Ведь мы никогда не обижались друг на друга на эти прозвища. Ну и правильно.
1: Да.
2: Какую-то самоиронию мне нужно иметь?
1: Абсолютно. Это мы еще не брали тему под названием «Какие у вас были прозвища в школе?» Вот где можно разойтись.
2: Если...
1: Я свое не буду говорить, иначе прилепится. Молчу, затаюсь вообще. А тут на нас меня все время про Домру никак не отстанет. А если я ей скажу, какая у меня кличка была в школе, это все тогда. Туши свет.
2: Я теперь на выходные не хочу уходить, пока как бы
1: не раскручу тебя.
2: Пока до знания не проведу. А вы, кстати, обратили внимание, все, кто по ту сторону эфира, уже примерно час играют песни, где нет-нет, да какое-то имя звучит. У нас сегодня все
1: тематическая подборка.
2: Концептуально, конечно, вам пока вот носом не ткнешь, не заметите.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 12 градусов, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона. Будущее своей страны.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
4: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
5: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
6: Возрастное ограничение 16+.
7: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
8: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
9: В Воронеже прошли съемки фильма о Юрии Хое с Михаилом Пореченковым и Никитой Калагривым. Где и сколько воронежцы смогут заработать этим летом? 16 остановочных павильонов и 30 новых автобусов появятся в Воронеже. В воронежском ателье шьют костюмы для звезд мирового фигурного катания. Ждут ли нас погодные аномалии в июне? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
10: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На заседании правительства губернатор Александр Гусев заслушал отчет об исполнении областного бюджета за 2025 год. Собственные доходы консолидированного бюджета составили 232 миллиарда рублей, увеличившись почти на 12,5%. Регион сохранил третье место в ЦФО по объему собственных доходов после Москвы и Московской области. Налог на доходы физических лиц принес в бюджет 62 миллиарда рублей. Темп роста превысил среднероссийский. На нацпроекты выделили 25 миллиардов рублей, на повышение зарплат бюджетникам более 15 миллиардов. Расходы на здравоохранение составили 77 миллиардов, на образование почти 67, на социальную политику свыше 38 миллиардов. Бюджет развития превысил 55 миллиардов рублей. Александр Гусев подчеркнул, все социальные обязательства мы исполним, но сейчас важна приоритизация расходов. Это внутренняя донастройка системы, прекращение финансирования она не повлечет. В регионе комплексно оснастят аграрные университеты два техникума. Об этом стало известно в ходе заседания правительства области, которое провел губернатор Александр Гусев. Программа «Агропрофессионалитет», инициированная президентом России, является частью федерального проекта «Кадры в АПК» и нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Минсельхоз России отобрал проекты Воронежского аграрного университета, Новохоперского аграрно-экономического и Лискинского аграрно-технологического техникумов. Там до 2028 года модернизируют инфраструктуру, обновят материально-техническую базу, закупят оборудование и программное обеспечение. Губернатор Александр Гусев предложил усилить контроль за квотами на трудоустройство ветеранов СВО. Такая инициатива прозвучала на заседании Совета при полпреде президента Российской Федерации в ЦФО Игоре Щеголеве, посвященном поддержке участников спецоперации и их семей. Уже сегодня в Воронежской области почти 60% вернувшихся бойцов трудоустроены. С сентября в регионе вступит в силу закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий и участников СВО. Для работодателей с численностью более 100 сотрудников будет действовать обязательная квота – 1% рабочих мест для бывших военнослужащих. Следующий шаг – совершенствование федерального законодательства и цифровых механизмов контроля за исполнением этих квот, чтобы меры поддержки работали эффективно и без формального подхода, считает Александр Гусев. В Воронежской области начали набирать мобильные огневые группы для защиты стратегических объектов от атак БПЛА. Резервисты заключают контракт с Минобороны через военкоматы с условием службы только на территории региона. Первые группы уже прибывают на пункты подготовки, где опытные инструкторы, участники СВО, специалисты военно-воздушной академии и зенитно-ракетного полка обучают тактике, медицине и противодействию дронам. Аналогичные отряды давно работают в Курской, Брянской и Белгородской областях. Резервисты получают фиксированную оплату и выплату по званию. За ними сохраняется рабочее место, обеспечивают формой, питанием и медобслуживанием. В завершении выпуска. Летом на Плехановской и Московском проспекте для запуска метробуса от ВГУ до памятника славы закроют дворовые выезды с альтернативными путями заезда и уберут платные парковки для расширения проезжей части. Запретят левые повороты, принесут пешеходный переход и обустроят конечную остановку перед Университетской площадью. На отрезке от Фридриха Энгельса до Никитинской добавят накопительные полосы для левых поворотов. Перекрест так с Кольцовской реконструируют на электросигнальной и в Снежном переулке ведут одностороннее движение. Мэр Сергей Петрин пообещал информировать о ходе текущих работ. Это были новости региона.
2: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио Кафе Маяковский».
3: Аналитики сели и подсчитали, сколько же лет нужно копить для того, чтобы купить квартиру в Воронеже. И оказалось, что, значит, на жилплощадь стоимостью в 5-7 миллионов рублей при доходе в 76 тысяч рублей уйдет всего лишь 6 лет и 2 года.
4: Я думала, 60 лет.
3: Нет, 6 лет и 2 года.
4: 6 лет и 2 года, так не бывает.
3: 6 лет и 2 месяца. В общем, я и делила, и умножала, и никак эта математика не бьется. Вообще, я считаю, что это на данный момент не важно, потому что пристанище у вас пока есть в радиокафе, и цифры, которые стоит запомнить на данную минуту, это только 107 FM. Все, приветики!
4: Вот так вот, здорово всем!

0: Реклама на 107 FM.
1: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
2: Международный Платоновский фестиваль искусств представляет. Спектакль «Повести Пушкина» Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Режиссер Анатолий Шульев. Легендарный театр Москвы на Воронежской сцене. Только 23 и 24 июня. Билеты в кассах города.
3: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
4: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7-905-049-63-29.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города

0: Ковский.
1: Карин, прием. Смотри, что нашла. Так. Три женских имени, которые притягивают достаток в свою жизнь.
2: Я сейчас записываю, иду в паспортный стол после эфира. Вчера я уже заряжала кошелек.
1: Не спеши это делать. Спойлер, ничего интересного.
2: Ничего интересного?
1: Да, я могу собой опровергнуть, потому что среди них есть Елена.
2: Имеется.
1: Да, так что...
2: Может быть, все дело в том, что Елены редко, когда кто-то называет, все говорят Лен. И все, и не работает.
1: Так вот,
2: вот этот.
1: С 29 мая, внимание, коллеги.
2: 26-го года исключительно Еленой тебя будем величать.
1: Обращаться по полной программе.
2: Хорошо, хорошо, Елена.
1: Должна же хоть что-то притянуться в конце концов, хоть мелочушка какая-нибудь.
2: Не, а почему, кстати, Елены не настаивают на том, чтобы их называли Еленой? Вот потому что любая другая Ленка говорит вдруг в какой-то момент жизни, я теперь не Лена, а Алена.
1: Алена, да, есть такое. Одно время прям вообще очень популярно было.
2: Вот, и раз кто-то превращается в Алену, то
1: почему бы не
2: остальные
1: Лены не стать
2: Лены,
1: Еленой?
2: Конечно, должны стать Еленами.
1: Ну, как-то ты взрослеешь, что ли, сразу. Сразу прям статуснее становишься.
2: Еленка.
1: Еленка. Да, у меня была знакомая, которая Еленочка меня звала. Еленочка.
2: Еленочка, нормально.
1: Ну, так вот, ладно. Короче говоря, Александры. Девушки, Александры как бы приманивают к себе богатство своим именем Анны и Елены. Мама у меня Анна. Ну, тоже скажу, фамилии у нас не Рокфеллеры.
2: Не Рокфеллеры.
1: Поэтому так себе какая-то...
2: Я вот тоже, у нас на улице была Бабаня, но все ее звали Нюрка.
1: Бабаня, как в одно слово пишется, знаешь.
2: Бабаня! Да, не сказать, чтобы тоже какая-то была очень богатая персона. В общем, ладно. Мы сегодня даже не совсем про это, а, знаете, про ваше субъективное отношение, исходя из личного опыта к тем или иным именам. Бывает, вот за кем-то прилип, нет, и все, и уже не можешь отделаться. Какой-то вот будет у тебя на улице Пашок, например, ну, такого веселого нрава, и думаешь, ну, все, значит, Пашки слегка с придуроном.
1: Да.
2: Потом раз, видишь Павла настоящего, и думаешь, ох, придется.
1: Душа моя, Павел, держись моих правил.
2: Вау!
1: Это Пушкин, между прочим, это не я.
2: Вот этого я не знала.
1: Это он какой-то барышне, тогда же были вот эти, ну, как не дневники, альбомы. И вот он какой-то, какому-то, получается, подожди, если это Павел. Да, он кому-то это на день рождения написал. Душа моя, Павел, держись моих правил. Люби то-то, то-то, не делай того-то. Кажись, тебе ясно. Прощай, мой прекрасный.
2: Все.
1: Все, вот такой вот. Именно с то-то, то-то. Это не я не заменила какие-то слова. Это я именно процитировала. Да, это, там, прощай, мой прекрасный.
2: Что-то как вот...
1: Я Рыжикова читаю периодически стихи
2: когда,
1: про его
2: как,
1: имя.
2: Когда балуется, да?
1: Да, когда сильно. Ну, так линейка только по спине, пока не огреешь.
2: Ну, и на Пашку тоже, знаешь ли, рифма там, ну, не сказать, что
1: Пашка-тюльпашка.
2: Прям... Ну, это как Антон Бутон уже Наталья написала. Вы вот из мира флористики. Я не знаю, просто феи Винкс какие-то. По-другому обычно говорят. Так, значит, что нам пишут?
1: Зачтем.
2: Вот Екатерина говорит, раньше мне априори не нравились девушки с именем Лена. Пожалуйста.
1: Вот, пожалуйста.
2: Говорит, с полученным опытом могу сказать, что от имени не зависит, плохой человек или хороший. Но знаю еще о предубеждении к имени Алексей. Алеша, подай патрон.
1: Почему Алеша? Падает патрон.
2: Ну, это какое-то расхожее выражение,
1: да?
2: Что...
1: Я вообще никогда не слышала, я темная.
2: Я, возможно, его не совсем правильно понимаю, но это вот такой какой-то хороший прихвостень за всеми ходит.
1: Патрон, макарон.
2: Или, знаешь, еще как иногда такое, да что ты, ну, то вот есть Лех, там, Алексей. Лех, он друг, а Алексей, ты человек какой-то ответственный. А вот есть Алеша.
1: Да, да, вот это дальше... я понимаю. И вот это вот знаменитое Алеша. Эх, Леха, Леха.
2: Да. А подожди, а Валеры? Они сейчас
1: Валерами чаще всего либо цветы называют, либо пауков.
2: Опять цветы?
1: Ну, не знаю, цветок Валера. Это стандартно в офисе у всех стоит.
2: Я думала, шоферов, но дело не в этом. Имею в виду, что они вот только отмыли свою репутацию. Буквально лет 5 назад и на протяжении большого количества лет как бы в Валерах никого хорошего не называют. Ну, не знаю, просто интернет вот запестрил определенными приколами.
1: И все, да.
2: Да, вот сейчас то же самое с Никитой, но мы как бы...
1: Мы не можем говорить это имя. Произносите тот, кого нельзя называть. Он у нас руководитель, и знаете ли, о руководителе родителях либо хорошо, либо тишина.
2: А мы здесь при чем вообще? Заходите, ладно, пишите. Еще интересные факты и субъективные умозаключения по поводу тех или иных имен. Мы все озвучим, кому-то подарим пиццу за лучший комментарий, на наш взгляд.
0: Радио Кафе.

0: Радио кафе «Маяковский».
1: Ну что, я зашла прям с козырей. Я взяла и спросила у искусственного интеллекта, какие имена самые противные по характеру.
2: Ой, тихо, хоть бы не мое, так?
1: Вот, не, опять же, спойлер, твоего нету.
2: Нормально.
1: Вот, он начал, конечно же, душнить, что нет противных имен. Это субъективное все.
2: Так, ну,
1: зависит от личного опыта.

0: женских имен. Это Анастасия, Галина, Александра и Наталья.
1: Ага, все, то есть, мы, как ни крути, сегодня к ним возвращаемся.
0: Просто
1: они как будто, наверное, даже самые нейронка. Популярные на слуху.
0: Да, мужские имена. Никита, Игорь, Кирилл, Владислав.
1: Нужно ли что-то говорить?
0: Что-то объяснять.
1: Нужно ли что-то говорить, когда не нужно ничего говорить? Подожди, Никит, Кирилл, кто еще?
0: Никита, Игорь, Кирилл, Владислав. Тут есть даже объяснение.
1: Почему? Владислав — это кто? Славик.
0: Славик, ага.
1: Славик.
0: Пишут, что обладатели этого имени бывают излишне самовлюбленными и ревнивыми.
1: Чего устроить? Или...
0: Угу. Кириллы часто отличаются расчетливостью, критичностью и склонностью к сарказму.
1: Есть у нас один такой представитель кирилловых имен.
0: Так, Игорь может проявлять холодность, упрямство и стремление доминировать. Ну, не знаю, вот как-то ни одного моего знакомого не подходит.
1: Честно говоря, правда, да, выборка, она обычно какая-то другая, наша жизненная. Но на то она и субъективная, правильно? Правильно.
0: Согласна.
1: Только с Настей так что, в общем, четко бьется. Настя, извините.
0: Сколько песен еще осталось у нас в плейлисте
1: с именами?
0: С именами.
1: Так, ну вот еще...
0: Незаслуженные, так сказать.
1: Про Таню есть, про Сережу.
0: Ой, а Таня по-прежнему дура. Ну, вот такая да. Тоже, знаешь, не вредная песня.
1: Хотя Таня у меня ассоциируется, вот не знаю, сколько знал Татьян, исключительно с какими-то уютными дамами.
0: Ну, я только про мяч знаю, что они теряют постоянно.
1: И как будто плаксы. Но нет, это тоже, это выдумки.
0: Давай про Таню послушаем.
1: Да мы уже не послушаем. Нам уже как будто на рекламу скоро прерываться.
0: Тогда поговорим про Таню.
1: Лучше мы поговорим про какую-нибудь Таню или про кого-то на основе ваших комментариев. Вот Наталья нам пишет: хорошего человека не назовут редиской. Потому что слышится в слове вредность. И с таким человеком каши не сварить. Ну, кашу из редиски.
0: С редиской, да, сложно сварить.
1: Не хотел бы я пробовать. А представь, я была бы редиска. Редиска, а мне пошло бы.
0: А как называется вот это, когда было модно вставлять как бы в середину еще вот это вот слово какое-нибудь?
1: Comedy Club.
0: Да. Карина Редиска Баринова.
1: Ну, или какой-то литературный псевдоним.
0: О, надо же придумать какие-нибудь эфирные псевдонимы. А то что мы как под своими родными фамилиями
1: смотри,
0: сидим?
1: Смотри, я знаю одну формулу, как если бы ты хотел быть великим писателем, тебе нужно назваться. Значит, берешь свою, например, улицу, на которой живешь, там, или на которой родился, и кличку кошки или собаки. Вот я могла бы быть Кука Поселковая. Хорошие стихи бы были у меня. Кука Поселковая фигню не издаст.
0: Говорю, что у меня получается и фамилия какая-то уличная, ну, Плехановская, да, и даже площадь в честь меня названа, Ленина.
1: Ленина. Я, наверное, с тобой буду шутить поаккуратнее. Важные люди сидят напротив, а мы тут чего устраиваем. Прямо сейчас на рекламу прерываемся.
2: Радиокафе «Маяковский». Наша реклама.
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну, правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наши новости.
4: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по организации летнего отдыха и оздоровления. С основным докладом выступила министр образования региона Наталья Сологубова. По ее словам, организованным отдыхом в 2026 году планируется охватить более 93 тысяч детей. В компании будут задействованы свыше 12 тысяч сотрудников, в том числе более 5 тысяч педагогических работников и 1145 вожатых. Для ребят будут работать 30 стационарных лагерей, 657 лагерей дневного пребывания, 212 лагерей труда и отдыха, пансионат с лечением «Репное», лагеря на базе санаторно-оздоровительных организаций, 19 палаточных лагерей. Особое внимание уделят детям с ограниченными возможностями здоровья. Губернатор поручил строго контролировать безопасность и содержание смен в лагерях. Также Александр Гусев напомнил о моратории на перепрофилирование земельных участков, выделенных под детский отдых, и призвал неукоснительно соблюдать это решение. На заседании правительства губернатор Александр Гусев заслушал отчет об исполнении областного бюджета за 2025 год. Собственные доходы консолидированного бюджета составили 232 миллиарда рублей, увеличившись почти на 12,5%. Регион сохранил третье место.

Место в ЦФО по объему собственных доходов после Москвы и Московской области. Налог на доходы физических лиц принес в бюджет 62 миллиарда рублей. Темп просто превысил среднероссийский. На нацпроекты выделили 25 миллиардов рублей, на повышение зарплат бюджетникам более 15 миллиардов. Расходы на здравоохранение составили 77 миллиардов, на образование почти 67, на социальную политику свыше 38 миллиардов. Бюджет развития превысил 55 миллиардов рублей. Александр Гусев подчеркнул, все социальные обязательства мы исполним, но сейчас важна приоритизация расходов. Это внутренняя донастройка системы, прекращение финансирования она не повлечет. В регионе комплексно оснастят аграрные университеты 2 техникума. Об этом стало известно в ходе заседания правительства области, которое провел губернатор Александр Гусев. Программа «Агропрофессионалитет», инициированная президентом России, является частью федерального проекта «Кадры в АПК» и нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Минсельхоз России отобрал проекты Воронежского аграрного университета, Новохоперского аграрно-экономического и Лискинского аграрно-технологического техникумов. Там до 2028 года модернизируют инфраструктуру, обновят материально-техническую базу, закупят оборудование и программное обеспечение. Губернатор Александр Гусев предложил усилить контроль за квотами на трудоустройство ветеранов СВО. Такая инициатива прозвучала на заседании Совета при полпреде президента Российской Федерации в ЦФО Игоре Щеголеве, посвященном поддержке участников спецоперации и их семей. Уже сегодня в Воронежской области почти 60% вернувшихся бойцов трудоустроены. С сентября в регионе вступит в силу закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий и участников СВО. Для работодателей с численностью более 100 сотрудников будет действовать обязательная квота – 1% рабочих мест для бывших военнослужащих. Следующий шаг – совершенствование федерального законодательства и цифровых механизмов контроля за исполнением этих квот, чтобы меры поддержки работали эффективно и без формального подхода, считает Александр Гусев. Это были новости региона.

0: Маяковский.
1: Песня про Жанну вообще-то была. Я сегодня на каждое буду делать акценты, потому что мне кажется, что ну, наши не понимают концепцию.
2: Да-да-да. Надо ее донести, разжевать.
1: Да-да, как шутку. Она же когда начинает играть только после того, как ее объясняют?
2: Расшифруешь, конечно. Ты смеешься, Карина. У меня в детстве мама, ну вот мы с отцом очень любили там что-нибудь посидеть, посмотреть, там анекдоты почитать друг другу, что-нибудь порассказывать, такое веселое, там шаржи посмотреть. Не знаю, там вот вся карикатуры мы так по старыми временами карикатуры
1: вот
2: мы любили.
1: Умора!
2: Вот. И мама заходит, говорит, что смеетесь-то? Uh-huh. Над чем смеетесь? Мы карикатуру показываем, а она говорит, я не понимаю, над чем вы смеетесь?
1: Объясните.
2: Да, и как ты ей объяснишь вообще, что здесь смешного? Вообще же нереально объяснить, над чем смеешься. Ты либо в теме, да, либо нет.
1: Либо нет. Ну, почему? У меня было такое несколько раз. Вот кто-то что-то рассказывал, я вообще ноль, а потом говорят, и такая,
2: ну это, так уже нормально.
1: Это как
2: да?
1: будто бы смешно, да, просто, ну, чуть-чуть не дошло, ну, не хватило какого-то там интеллекта, возможно.
2: Расшифруйте, как в интернетах говорят, пояснительную бригаду,
1: да. Пожалуйста.
2: Да. Хором.
1: Мы сегодня про имена говорим, ну, как-то еще пытались поговорить, вот, понимаешь, я ждала чего-то крамольного такого, очень интересненького.
2: Но наши не повелись.
1: Да, они остались сдержанными, немного скрытными перед нами, ну и ладно, ну и что ж. А хотелось бы ассоциации с разными именами, субъективных ваших. Кто странный, кто вредный, кто еще
2: какой-то. У нас остался один комментарий, даже получается, от Татьяны.
1: От Татьяны, да.
2: Да, имена не рифмую, потому что в окружении одни Денисы, Антоны и Эдики. Все сами срифмуют. Эти рифмы все известны на поверхности.
1: Подожди, а я вот последних двух ночью разбуди, зарифмую, как бы, а вот с Денисом у меня пробелы по рифме. Денис...
2: Молодец!
1: И рис. Денис.
2: Редис.
1: Авантилис.
2: Да, и дальше что-то из медицинских терминов пошло.
1: Может, Дениска? Если Дениска, то какие-то некоторые варианты появляются. Но не об этом речь.
2: Ну да, говорит, что Татьяна, когда родился сын под знаком Скорпиона, тоже отмахнулась. Но спустя 14 лет планируем вот такой вот тортик на дыре. И дальше прилагается надпись, которую мы не можем озвучивать. Вы можете пройти и посмотреть.
1: Там мы можем чуть-чуть завалировать. Ты, конечно, Скорпион, но и мы неровкого десятка.
2: А, вон как, неровкого десятка. Ну-ну, теперь так это называется. Есть. Заходите в нашу группу ВКонтакте, там есть фотография, прилагается. Можно, так сказать, в оригинале все это посмотреть, а не в наших интерпретациях.
1: Да. Ну что, Лен, будем выбирать? Или еще про что-то хочешь рассказать? Ты про самые популярные?
2: Все-таки надо чем-нибудь, раз уж мы как-то с негативной точки зрения все это, да, надо подсластить, мне кажется, пилюлю и назвать, что, по мнению как бы общественности, считается, какие имена самыми крутыми. Это тоже,
1: то есть,
2: естественно.
1: Подсластить пилюлю кому-то,
2: кроме тех имен, которые уже прозвучали.
1: Это внутри человека пусть будут подслащены пилюли, а остальные, ну, извините, простите.
2: Да, так уж вышло. Но почему-то я нажала именно на мужские имена, не на женские, дабы не обидеть никого.
1: Ну, твои предпочтения нам ясны, собственно, так. И что ж?
2: В общем, топ-5 фаворитов, которые всегда звучат мощно и сильно. Александр, поскольку это классика мужественности и лидерства.
1: Сейчас, секундочку, я вот там за стекло посмотрю. У нас сидит один Александр, классический, мужественный и лидерский, машет рукой. Ага, согласен.
2: Согласен.
1: Его зовут Санчоус периодически. Больше у него Александр. Так.
2: Ладно, я промолчу, как она чаще всего реально его зовет, чтобы Александр нас не услышал.
1: Так и зову.
2: Ну, Санек. Еще.
1: А Санек?
2: Но он знает, конечно знает. Да. Мы это не скрываем. Так, Лев, сильное, краткое и царственное имя. Марк звучит современно и дерзко.
1: Зверевое.
2: Максим означает величайший или популярный очень выбор такой.
1: Максим, вот. Да. А вот Максимка. Как
2: Максимка.
1: Тебе? Максимка.
2: Как пулемет. Не знаю. Пулемет. Максимка есть. Искандер. Восточная форма имени Александр.
1: Искандер? Куда ни глянь.
2: Куда
1: ни глянь.
2: Откуда это выбор?
1: Искандер.
2: Совершенно непонятно.
1: Интересно. Да, они все с потолка берут. Искандер. Надо взять на вооружение. У нас вот есть Арсений еще вместе с Саньком.
2: Тоже необсужденный как-то вот остался.
1: Арсений необсужденный. Я предлагаю звать его Искандер.
2: Это что-то уже индейские какие-то имена у нас пошли.
1: Арсений
2: необсужденный.
1: Алё, давай его сегодня просто, ну, как бы вот так вот за ним закрепим Искандера.
2: Пусть будет Искандер.
1: Да, через дефис. Арсений Искандер.
2: Звучит экзотично и ярко.
1: Да. Нам нужно выбрать, кому мы отдадим свою пиццу.
2: Свою пиццу?
1: Ну, ту, которую нам предоставили.
2: Кусочек.
1: Свою недоеденную пиццу. Шутки-шутки. Нам предоставили ее спонсоры, мы готовы разыграть промокод.
2: Уже точнее, как бы, да. Решили, что сегодня у нас пиццу получит Татьяна.
1: Да. Если ваш скорпион там будет шалить, вы ему ее в топку закидываете. Говорят, это успокаивает подобные знаки зодиака. И, Татьяна, ну напишите нам по секрету.
2: Особенно, если этому знаку зодиака всего 14 лет. Ему зайдет пицца, зайдет.
1: Да, и по секрету нам напишите, какая же рифма все-таки абсурдная на Дениса. Я вот так и не могу никак дойти.
2: В личку, чтобы не публично. А то вдруг обидятся какие-нибудь Денисы.
1: Ну, прям, мы перед ними сразу извинимся. Можете, не знаете, снежинку ставите вместо одной буквы, и все, как будто ты уже не ругался. А самый воспитанный на свете человек. Мы с вами, как самые воспитанные люди на свете, сегодня прощаемся. Встретимся с кем-то в понедельник, с кем-то
2: пораньше.
1: Буквально завтра. Лен Плеханова,
2: Карин Баринова и радио «Кафе Маяковский».
1: Да, все, пока.
2: Пока-пока.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 12 градусов. Слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный.
4: До скорой встречи, до скорой.
3: Билеты на сайте zvia.ru.
5: Уселдаут. УГРН 119-762-701-77. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
6: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж. Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
7: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в Агроэко. Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли. Коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал. Уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи. Ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333. 33 47 00.
8: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
10: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
11: Алло.
10: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Знакомая и незнакомая Москва. Как бывшая жена, случайная и запланированная встреча. И от волнения чуть больше говорит она, и говорить особо как бы не о чем. Холодный дождь, как старые обиды, бьет по лицу и вымочил рубаху. И привлекательность вложений неликвидна, и хочется послать всех. Москва, как много в этом звуке, как муравейник этот город с муравьями. Я не скучаю по тебе в разлуках, до новых встреч, останемся друзьями.
1: Наше радио. Сделано в России.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Введенные ограничения на поставки овощей и фруктов из Армении не повлияют на цены и инфляцию в России. Это утверждает глава Минэкономики Максим Решетников. Он уверяет, что Россия возместит основные объемы поставок за счет собственного производства. По его словам, россияне не заметят статистики всех этих цифр. Министр говорит, что это нишевые товары, и по ним Россия диверсифицирована структуру поставщиков, передают «Известия». Россия ограничит ввоз плода овощной продукции из Армении с 30 мая. Мера коснется свежих томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники. Страны НАТО обсудят ночной удар беспилотника по многоэтажному дому в Румынии. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб в соцсети X, не приведя подробностей. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс готов защищать каждый дюйм территории союзников. Сегодня ночью дрон влетел в многоквартирный дом в Галаце. В одной из квартир возник пожар, из здания эвакуировали почти 70 человек. Двое пострадали. Беспилотник, попавший в жилой дом, был российским, утверждает МИД Румынии. Ведомство вызвали российского посла. Министр посвящения Сергей Кравцов перед началом ЕГЭ посоветовал школьникам не пользоваться шпаргалками и мобильными телефонами во время экзаменов. Родителям он посоветовал поддерживать детей и не усиливать их волнение. Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 1 по 19 июня. Первыми выпускники будут сдавать историю, литературу и химию. Сын Брэда Питта и Анджелина Джоли решил отказаться от фамилии отца. Мэддок Чайван Джоли Питт подал документы на смену имени. Это не первый случай, когда он использует только фамилию матери. В титрах недавнего фильма «Анджелина Джоли Кутюр», где Мэддок сработал помощником режиссера, он указан как Мэддок Джоли. Другие дети пары также дистанцируются от фамилии отца. Шайла официально сменила имя, Сахара неофициально отказалась от фамилии Питт, а Вивьен убрала ее из программки бродвейской постановки, в которой участвовала. Сборная России по футболу проиграла товарищескую встречу команде Египта со счетом 0-1. За весь матч, который прошел в Каире, россияне только один раз пробили в створ. Экс-нападающий сборной Дмитрий Булыкин рассказал НСН, что российские футболисты не были достаточно мотивированы и готовились к отпуску, а их соперники готовятся к играм на чемпионате мира.
3: Ну, во-первых, сильный соперник. Все-таки Египет едет на чемпионат мира, и у них сейчас хорошая мотивация. У наших футболистов была мотивация только хорошо сыграть, учитывая, что мы никуда не едем, уже практически отпуск. Так, ничейная игра была. Если бы она была в соревновательный период, я думаю, была бы ничья.
2: Булыкин выразил надежду, что оставшиеся два матча с Буркина-Фасо 5 июня и с Тринидад-Тобаго 9 июня Россия выиграет. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
4: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается. 7 июня с полудня. У Останкинской телебашни. Бесплатный вход по предварительной регистрации на наше.ру. И пусть сердца звучат в унисон с добротой.
5: Наказ.
6: Наше радио. Проверено временем.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, здравствуйте. Во-первых, всем дождливой пятницы. Грейтесь, пожалуйста, хорошенько. Грейтесь, ну, в смысле, тепло одевайтесь. Включите себе там какой-нибудь... Ой, слушайте... А включили ли отопление? А то несколько дней уже температура какая-то, мне кажется, меньше, чем что-то там.
2: Мы же чем как в октябре?
1: Да, мы же дубеем.
2: Я уже околела.
1: У нас в апреле горели батареи, которые грели вообще не в себя.
2: Они грели улицу.
1: Да, потому что мы все проветривали. У меня окна не закрывались. А сейчас включите, пожалуйста, отопление, у меня собаки мерзнут. Так, друзья, давайте поговорим о последней капле.
2: Последняя капля?
1: Да. Во всем. Что послужило для вас последней каплей? Может быть, последней каплей вот это послужило, и вы женились. Может быть, последней каплей послужило это, и вы развелись. Ага. Да, там уволились, приняли решение там о замене работы, сказали сыну, уходи, тебе 45, дай родителям спокойно дожить свою прекрасную золотую старость. Ну и так далее. Вот, давайте о последней капле. Вот было ли в вашей жизни такое ощущение, когда все, поняли, тык-тык, все, точка невозврата, ку-ку. Так я прекрасно пояснил, боже, филолог.
2: Даже не точка.
1: С тремя высшими, мам дорогая. Да.
2: Все ку-ку. А, да. Может быть, даже вот так, да, точнее сформулируем историю.
1: Так я точно сформулировал. У меня со словами плохо сегодня. У меня сегодня еще две лекции вести, поэтому нормально.
2: Ты экономишь слова, я поняла.
1: Да.
2: Дорогие друзья, пока мой соведущий экономит слова, мне сегодня вечером только разговаривать с котятами и с мужем, который теперь тоже разговаривает только междометиями после того, как у нас стало 5 котов дома. Поэтому я постараюсь объяснить, даже не то, что объяснить, а уточнить эту тему.
1: Да они уже забыли ее.
2: Вот, давайте уточним ее следующим образом.
1: А если бы ты не начинала, они бы помнили. Ну, давайте.
2: Какое незначительное событие стало последней каплей, заставившей вас принять значительное решение?
1: Вот, это красивая формулировка. Или, может быть, значительное какое-то событие стало последней каплей? Ну, мало ли.
2: Ну, интересно,
1: ну,
2: же,
1: когда ты заходишь домой, а жена, значит, празднует.
2: Что ты ушел на работу.
1: Да, и это как бы значимое событие. Она говорит, ура, ура, ура, ура. Вот, ты всех выгнал, и ее тоже. Ну, то, что
2: ну,
1: это же
2: меня,
1: как бы...
2: У меня, например, я полгода не могла решить съехать от бывшего мужа.
1: Ага.
2: Потому что я, честно говоря, рассчитывала, что он съедет. И когда я приехала из гастролей, жутко больная, мы уже жили в соседних комнатах, я жутко больная, без сил, без никаких, рухнула в кровать. Я говорю, я тебя умоляю. Я говорю, принеси мне трафлю.
1: Так.
2: Он мне приносит трафлю и подает мне его со словами, я хотела тебя спросить, а когда я съеду с этой квартиры, ты тут останешься или тоже съедешь? Я говорю, ну и вообще-то я мечтала съехать куда-нибудь в хорошее, нормальное место, но как бы все-таки, чтобы ты сначала съехал. Но после этой фразы я поняла, что, пожалуй... А, он говорит, а можешь ты съехать?
1: Так.
2: Потому что я хочу здесь остаться.
1: Вот. Это стало последней каплей, и ты съехала.
2: Я на следующий же день сняла квартиру и съехала вечером вот того же дня.
1: И теперь, по законам ведения радиоэфира, нужно сказать еще раз тему, чтобы люди поняли. Потому что мы сейчас уже решили обсуждать тему, кто должен был съехать, ты или муж.
2: Да.
1: Итак,
2: да.
1: Еще раз, пожалуйста, сформулируйте ее. Так, ну, так положено. Студентка Вокс, прошу вас.
2: Да. Какое незначительное или значительное событие заставило вас принять очень значительное решение?
1: На русский прежде. Что послужило последней каплей, и вы все же на это решились? Угу.
0: Реклама на 107FM.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи, легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
4: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2/2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон +7 905 049 63 29.
0: Теперь каждый понедельник в 20:10 на нашем легко и непринужденно говорим о русском языке. Переосмысливаем, убеждаемся, задаемся вопросами и находим ответы. Хватит болтаться на поверхности. Погружаемся
5: в глубину или на глубину.
0: Узнаем. Проводник в мир великого и могучего, кандидат филологических наук Марьяна Розенфельд. Каждый понедельник в 20:10 на нашем в Воронеже.
6: О, области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290 0707. Код города.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Мы вас спросили, друзья, что послужило для вас последней каплей, после чего вы приняли какое-то, решение, важное решение. А так любое совершенно. От хорошего до, к сожалению, бывает и грустное. А вот смотрите. Привет, наши последние капли было от жены. Ты же мой личный водитель. Завтра едем покупать ей старенький маленький Hyundai Getz, пишет нам Андрей. Красавчик. Все.
2: Будет сама себе своим водителем
1: личным. А теперь смотри, через некоторое время, когда она научится нормально водить...
2: Мстя будет страшна.
1: Пусть тебя забирает иногда.
2: Да. Пишет нам: добрый день. Сегодня я не по теме, но очень смешно, очень прикольно. Сегодня я выиграла небольшую сумму денег, так как поспорила с коллегами, что будет поучительная история от Алисы и рассказ про мужа. Дорогие коллеги, выигравшие девушки, накиньте еще с коэффициентом 1.5, потому что сегодня в кои-то веки была история еще и про прошлого мужа. Вот.
1: Да. Добрый день. Последней каплей на работе стало обвинение в краже 6 мешков с землей. Ладно бы я действительно их унесла. А то обвинили без доказательств. Вот, уволилась сегодня последний день отработки. Ура, я свободна.
2: Я же представила себе девушку, которая несет на себе
1: ага.
2: Покровом ночи 6 мешков земли.
1: Легкой походкой от бедра.
2: Тара-тарам.
1: С дамской сумочкой,
2: тарам.
1: Да, наперевес.
2: Ага.
1: Слушайте, это, конечно, мерзотно, если честно. Да.
2: Да. Привет, душнилки. Моя жена бросила курить в октябре прошлого года. И с тех пор периодически подбивала меня тоже бросить курить. Я не сдавался. Да и стаж курения 35 лет. И вот 19 января я, как обычно, закурил за рулем. И она в очередной раз ненавязчиво. Так, может, уже бросишь? Я посмотрел на нее, на сигарету, сделал затяжку и выкинул сигарету. С тех пор не курю. И что странно, не хочется абсолютно, пишет нам Алексей.
1: Леш, круто, ты большой молодец. И честно говоря, вот то, что в данном случае жена капала, это нормально капало.
2: Ненавязчиво.
1: Да, ненавязчиво. Да, вот это вот прям умнички.
2: Опять же, у каждого же
1: умницы.
2: Ненавязчиво же свое у каждого. У кого-то курение, раз в полгода.
1: Да, курение вредит вашему здоровью, любому, каждому. И даже пассивное курение, это фигня полная, надо от него избавляться. Фу, вообще, надо. Я очень надеюсь, получится у меня. Доброго дня. У меня последней каплей до окончания отношений послужили слова мужа, что я не заслуживаю второго ребенка и истеричка. Сейчас это уже не больно вспоминать, я ему даже благодарна за прозрение. Вот и аллилуйя. Вот и правильно, вот и умница.
2: Привет, душнилки. Для меня последней каплей было, когда я экстренно попала в больницу на операцию и после попросила мужа привезти куртку теплую к выписке, воды и средства личной гигиены. Принес одну ветровку, только ветровку, когда на улице значительно похолодало. Причем передал, через охрану передал. И сказал, мне некогда бегать по магазинам. Тут и была последняя капля, пишет нам Аленка из Твери.
1: Мне жаль, конечно.
2: Ну,
1: в
2: такое,
1: ноябре,
2: да,
1: 2008... Да всегда, когда люди расстаются, все же женятся ж не с там надеждами. Вот, будет плохо, что-нибудь решим. Нифига подобного. Все же хотят жить счастливо, а когда все потом вот это оказывается, жаль, всегда жаль. В ноябре 2008 года у меня была последняя капля, после которой я решил больше не пить алкоголь и не пью. До сих пор помню эту последнюю каплю пива. Да, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, так что тоже, да, не злоупотребляем. Друзья, что послужило последней каплей для вашего судьбоносного решения. Неважно какого, в любую сторону. Ну вот вы поняли, что все, вот она, точка невозврата.
2: И возврата не будет. Логично?
0: За сценой.
3: Ребята, всем привет, это Яна Лукьянова. И сегодня выясним, как конфликт в творческой резиденции стал отправной точкой в создании новой песни. И узнаем, кто из музыкантов выпустил свой белый альбом. Два уже хорошо знакомых вам инди-артиста, певица О, Марго и группа «Рубеж веков» выпустили совместный релиз. Атмосферная коллаборация получила название «По тротуарам». Музыканты работали над песней в творческой резиденции в Переделкино. Как в работе помогла внезапная ссора, узнали у артистов.
4: Организаторы определили нас в пару. Мы были совершенно с Ильей еще тогда не знакомы и первые несколько дней пытались найти общие точки соприкосновения. И внезапно на третий день у нас случился конфликт. Но куда же без него? Я считаю, что если бы его не было, не было бы той самой искры, которая породила эту песню. После мы помирились и записали песню, совершенно не ожидая, что она понравится миллионам человек еще до выхода. Представляете, я до сих пор ощущаю мурашки, когда говорю про это.
5: Поначалу с Маргаритой было сложно работать. Воспринимая друг друга как далеких от своих идеалов личностей, мы сразу поссорились ввиду столкновения двух лидеров. Но затем, научившись работать сообща, продолжая писать одну песню, добавляя нужное советом и убирая лишнее критикой по существу, мы написали песню, которая никогда бы не вышла из-под пера одного из нас.
6: Девушка,

0: Песня «По тротуарам» уже в сети. Группа «Тима ищет свет» выпустила новый полноформатный релиз, получивший название «Белый альбом». Связаны ли новые песни с одноименной пластинкой «The Beatles» мы не знаем, зато Тимофей Якимов рассказал нам много интересного о долгом процессе работы над альбомом.
1: Я собирал этот альбом 3 года, долго не хотел вообще выпускать ни одну из этих песен. Может быть, через вот это название «Белый альбом» прошло песен 30-40, и в конечном итоге, может, даже 50, и в конечном итоге я оставил вот эти 11. И большую часть песен этих я записал буквально за 3-4 месяца до завершения альбома, то есть основной материал был в конце написан. Основной объем материала, даже так лучше сказать. Не знаю, почему так произошло, просто после того, как я записал вот эти песни, это «Я выбираю», песня «Мертвец», это «Слезы», в общем, много таких серьезных песен из этого релиза. И после этого вся концепция альбома для меня стала супер понятной, сложилась, и только после этого я сразу решил, что его можно выпускать, и все просто, вся команда просто сидела и ждала, когда это произойдет.

0: Наша реклама.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы вас спросили, друзья, что послужило последней каплей для какого-то решения в вашей жизни. Ну, то есть вы как бы достигли точки невозврата. Это не значит дна. Да, значит, это может быть что-то хорошее.
2: Это значит, последняя соломинка сломала спину верблюда, чтобы это не означало в вашем конкретном случае.
1: Ну, не надо ломать спину верблюда, пусть живет. Давайте, как бы, ну, ты же, может быть, знаешь, вот чаша была пустая, вот она капнула. Последняя капля, даже, может быть, она первая, а последняя, может быть, и... Короче, все, поехали. Что ерунду несу?
2: Поэт.
1: Что вы меня заставляете
2: это
1: душнить?
2: Это ваша поэзия.
1: Я легкий, вообще,
2: люди
1: как бабочка.
2: Да.
1: Как стрекозу.
2: Стрекозл. Всем привет. Был 2021 год. Последней каплей для смены работы являлась оплата моего недельного отпуска в размере 10 тысяч рублей. Хотя любила свою работу всем сердцем.
1: Были вместе с молодым человеком 6 лет. Мне надоели его загулы. Извинения в виде букетов тоже. Сам признавался, извинялся, дарил. На 8 марта утром подарил огромный букет. Что-то тут не то, подумала я. Вечером подслушала по двери, он был с моей подругой. Точка невозврата. Выкинула из жизни обоих. Не жалею. Ничего у них не получилось в итоге. Я счастлива с котом. С котом.
2: Да, я поняла.
1: Доброго
2: дня. Я когда-то много курил, несколько раз пытался бросить, но не получалось. Привычка была сильнее. И вот 12 лет назад, к сожалению, уже бывшая жена говорит мне, что она беременна. Я практически сразу отказался от сигарет. Беременность и будущее рождение дочки стало последней каплей.
1: Вот, видите, это хорошие последние капли, прям важный такой. Дима, Алиса, привет. Последней каплей было, когда месяц меня откачивали в больнице после очередного запоя. Не пью уже 8 лет. Умница, красавчик просто, молодец.
2: А вот Саня из Ростова папы пишет нам: Дима, Алиса, привет. Ну так это обычное дело, когда жена намекает на то, чтобы муж бросил курить. У меня, как у того героя, жена так и сказала: хочешь супружеского долга от меня, бросай курить. Я так и сделал. Подписал сигарету, последняя сигарета. Выкурил ее, бычок похоронил, и все. Не курю уже 20 лет. Достойно, молодец.
1: Добрый день. Честно пыталась бороться с запоями в течение 5 лет. Ну, как я понимаю, мужа. Но все-таки 30 лет семейной жизни. И тут он словил белку в туалете, беседовал со стеной. Она и стала последней каплей. Развелась, не пожалела ни разу. Вот.
2: Немножко не про себя. Пишет нам Барселона. Очень много строителей нелегалов. Полиция закрывает глаза. И вдруг облава. Один работяга решил захватить мешок цемента на родину. А летела на самолете. Услышав цифру за перевес, он решил, что проще выкинуть. И спустил этот мешок в унитаз аэропорта.
1: Ну, надеюсь, он успел лететь раньше. Я вижу, да, фейспалм стоит у него. Да. Дима, Алиса, привет. Ну, как обычное дело, когда жена... А, это ты же только что читала, да. Надо что-то тут обновляться.
2: А я обновляла.
1: У нас подвис... Вы всегда все можете, Алиса, вы всегда все.
2: А я молодец.
1: Раньше каждый день пил пиво и не следил за своим здоровьем. А потом давление 240 на 140. И в 39 лет инсульт. Это была последняя капля, пишет нам Захар из Одинцова.
2: Периодически пишут нам. Привет, душнилки. Последней каплей было объяснительное, когда я работаю на удаленке и ушла... Не подошла к телефону и написала заявление. Я просто ушла. И вот уже много лет кайфую, а они сидят и тошнятся в своем офисе. А я кайфую, пишет нам Анна.
1: У себя в туалете, понятно. Хочу, беру трубку, хочу, не беру. Хочу,
2: просто
1: пишу.
2: Просто два раза написано.
1: Хочу, пишу, хочу, не пишу. Классно, умничка,
2: знаешь,
1: Аня.
2: Правда, кайфует.
1: Да?
0: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 12 градусов. Слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
4: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго. «Додо».
3: ИП «Гринёв Денис Петрович», ОГРН ИП 319-619-600-022-754.
5: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
6: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
10: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
11: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
12: Алло.
11: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Раши. Новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по организации летнего отдыха и оздоровления. С основным докладом выступила министр образования региона Наталья Сологубова. По ее словам, организованным отдыхом в 2026 году планируют охватить более 93 тысяч детей. Для ребят будут работать 30 стационарных лагерей, 657 лагерей дневного пребывания, 212 лагерей труда и отдыха, пансионат с лечением Репное, лагеря на базе санаторно-оздоровительных организаций, 19 палаточных лагерей. Особое внимание уделят детям с ограниченными возможностями здоровья. Губернатор поручил строго контролировать безопасность и содержание смен в лагерях. Также Александр Гусев напомнил о моратории на перепрофилирование земельных участков, выделенных под детский отдых, и призвал неукоснительно соблюдать это решение. В регионе комплексно оснастят аграрный университет и два техникума. Об этом стало известно в ходе заседания правительства области, которое провел губернатор Александр Гусев. Программа «Агропрофессионалитет», инициированная президентом России, является частью федерального проекта «Кадры ВПК» и нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Минсельхоз России отобрал проекты Воронежского аграрного университета, Новохоперского аграрно-экономического и Лискинского аграрно-технологического техникумов. Там до 2028 года модернизируют инфраструктуру, обновят материально-техническую базу, закупят оборудование и программное обеспечение. Зампред правительства Воронежской области, вице-президент Союза архитекторов России Константин Кузнецов принял участие в семинаре «Госдизайн-2030». Он прошел в мастерской управления «Сенеж». Ключевой темой обсуждения стала роль дизайна в развитии региона, в создании удобной городской среды, цифровых сервисов, навигации, визуальных коммуникаций и новых стандартов взаимодействия государства с гражданами. Константин Кузнецов подчеркнул значимость мероприятия для развития региональной идентичности и поделился опытом работы в этом направлении. «Мы вовлекаем профессиональное сообщество архитекторов и дизайнеров в реализацию национальных проектов и применяем авторский надзор на всех этапах от концепции проектной документации до реализации объекта», отметил зампред. Состоялось заседание общественного совета по наградам при губернаторе под председательством первого замруководителя аппарата губернатора и правительства региона Ольги Извековой. Основным вопросом стало рассмотрение наградных материалов ко дню образования Воронежской области. Члены совета рассмотрели и поддержали представление к областным наградам, которые соответствуют требованиям законодательства. Также были рассмотрены представления государственным наградам Российской Федерации. Среди кандидатов – представители сельского хозяйства, здравоохранения, а также работники сферы промышленности и транспорта. Кроме того, уже традиционно были рассмотрены наградные материалы многодетной семьи для награждения орденом «Родительская слава». Несколько единиц сельхозтехники пострадали при падении обломков сбитого беспилотника в Воронежской области в ночь на 29 мая. Также сгорелась крыша хозпостройки. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. По данным главы региона, в результате атаки БПЛА никто не пострадал. Всего в регионе ночью пятницы обнаружили и уничтожили 5 вражеских дронов над тремя районами. Отметим, что тревогу из-за непосредственной угрозы удара беспилотников объявляли только в Росошанском районе. Опасность атаки беспилотников отменили в 5:15 пятницы. Отметим, что по данным Минобороны, всего прошлой ночью над регионами сбили 208 БПЛА. Это были новости региона.
2: И Алиса Вокс на нашем радио.
3: Так, добрый друзья, день, добрый день, здравствуйте. Да,
4: дорогие
3: да.
4: друзья.
3: Что, Лиза Михайловна, у нас сегодня последний день, мы без Ольги Ершовой. Ну, в смысле,
4: последний час.
3: Вообще-то, последний день мы с тобой работаем этой весной. Да будет вам известно. А ты не знала. А все, понимаешь, месяц май закончился. 31 число уже воскресенье.
4: А вот так вот посмотришь за окно, не май месяц, прям
3: вообще
4: скажем.
3: Вообще не май месяц, я бы сказал.
4: Прям
3: даже.
4: Скажем. Я вот сегодня в зимнем свитерочке.
3: Отлично.
4: А где-то плюс 28 мне сегодня утром скидывали, я забыла, где.
3: Да,
4: а
3: я могу тебе по секрету сказать, где-то, может быть, и 35, там в районе экватора,
4: может,
3: еще
4: надо?
3: Где-то. А
4: о,
3: где-то
4: а
3: могут быть белые
4: нашего,
3: ночи.
4: А давай спросим у нашего отдела по развитию, значит, сети наше радио. А не пора ли нам открыть филиал где-нибудь, где круглый год лето?
3: Алиса? Вот
4: и
3: ты сейчас так напросишься, и нас туда как делегируют,
4: вот.
3: А мне нравится. Я тут только укоренился в столице. Я только ипотеку
4: подожди,
3: выплатил. Я не хочу делегироваться. А, то есть ты уедешь сама?
4: Представляешь, два в одном. И плохая погода у тебя остается.
3: Пожалуйста, региональный директор, пожалуйста, поясните, куда мы можем послать нашу звезду. Ну, тут там, где теплее. Где вечный день, где всегда солнце. Вы поняли? Спасибо большое, ждем ваших сообщений.
2: Наше радио.

0: Реклама на 107FM.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в «Агроэко» бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с «Агроэко». Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Я проснулся днем.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Михайловна, давайте поздравим Францию с тем, что она наконец-то отменила рабство. Да, ты был не в курсе. Во Франции отменили указы Черного кодекса, регулирующие рабство во всех французских колониях. А Черный кодекс был введен в 1685 году во время правления Людовика XIV. Он состоял из 60 статей, регулирующих различные стороны жизни раба. Кодекс объявлял рабов движимым имуществом, позволял покупать и продавать людей, а также калечить в случае попытки побега.
2: Да,
1: закон формально оставался в силе, хотя почти 180 лет назад, в 1848 году, рабство во Франции было официально отменено. Нижняя палата парламента единогласно проголосовала за отмену этого кодекса. Вот прям сейчас, прям чуть ли не вчера-позавчера. Министр по делам заморских территорий Наима Мучу подчеркнула, что документ давно утратил юридическую силу, однако его след и его груз он по-прежнему ощущает. Она призвала удалить этот позорный текст из правовой системы Франции. До отмены рабства, такая маленькая историческая справка, сейчас я ее прочитаю, чтобы ты не начала, потому что Михайловна знает все, у нее можно спросить все, что угодно, она знает.
2: Я сейчас хвалю
1: тебя. Вот, в 19 веке занимала третье место по масштабам трансатлантической работорговли после Великобритании и Португалии. Точка. Короче, давайте поздравим Францию. У них нет рабства. Вовремя, главное.
0: Наше радио.

0: Девочки смеются.
1: Наша реклама.
2: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам. Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
4: Подробнее на билайн.ру. 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Я не включаю сейчас, Алиса Михайловна, пока микрофон. Знаете, действенный способ поднять себе настроение. Это испортить его другому. Так, Алиса Михайловна, пожалуйста. Я сейчас тебе поднял настроение.
2: Он сейчас такое сказал, что я ему процитировала великий фильм «Галочка, ты сейчас умрешь».
1: А пофигу.
2: Только слово «галочка» я заменил.
1: Зато я почувствовал себя смелым и честным. Я шучу, нечестным. Нет, я утрировал.
2: Галочка?
1: Галочка пошла. Все, всем пока. Так, короче, ладно, друзья.
2: Насчет «ты сейчас умрешь».
1: Да, во Франции вот буквально днями, вот надысь, вот намедни отменили рабство, наконец. Да, как выяснилось, закон действовал.
2: Давно пора было.
1: Да, ну, конечно, уже 180 лет как.
2: А вот в Великобритании нельзя умирать в здании парламента.
1: Потому что некогда. Потому что ПРСР, им некогда вот это вот всякую тратить время. Они заботятся о себе, о своих колониях, вот о том, как, чего, кому, к чему, где-то там, под кем
2: и
1: вот прочее.
2: А вот нам еще Сидуля подкинул такой факт, что пить там можно только лорду, министру финансов. В здании парламента пить можно только... Да.
1: Ладно.
2: Вот, но, между прочим, по английским законам вот это здание парламента официально принадлежит британской короне и носит статус королевского дворца. Поэтому каждый умерший здесь должен быть похоронен за счет государства. А государство, в свою очередь, хочет сэкономить. Иначе
1: конечно,
2: лорд, отвечающий за финансы,
1: жмуриках.
2: Сопьется.
1: Конечно, потому что каждого поминать, это же можно с ума сойти. Так, хорошо.
2: Да, в Таиланде нельзя наступать на местные деньги баты. На банкнотах изображен портрет короля Таиланда, который является священной фигурой для тайцев. И наступить на деньги означает оскорбить монарха, что может повлечь за собой серьезные последствия вплоть до тюремного заключения. Между прочим,
1: точно так же на них нельзя рисовать и их нельзя рвать. Потому что это считается оскорблением святейшей персоны, да.
2: У нас есть один наш соотечественник, который отмотал лет 5, наверное, в тюрьме в Эмиратах. За то, что он засовывал себе деньги, местную валюту, между пальцами ног и снимал это на видео. Типа, он очень богатый, вот смотрите.
1: Я по вашим деньгам хожу.
2: Артем по кличке Штора,
1: Да пофигу, слушай, чего мы каких-то дураков поминаем? Ну, зачем это надо? Ну, окей.
2: Не, он правда очень смешной.
1: У него все шутки такие или были шутки на самом деле?
2: Ну, у него что-то шутки из разряда «упал, вставай, встал, упай».
1: А, то есть это постерония, да, такая уже?
2: Это не постерония, он в это верит на полном серьезе, но наблюдать за этим очень смешно.
1: Ну, ладно.
2: Продолжаем обсуждать странные законы, которые мы с Митей нарыли. Например, в Канаде, в городе Ошава, я не знаю, с 2008 года категорически запрещено лазать по деревьям.
1: Почему? А как же детство, я не понимаю?
2: Причиной такого требования местной власти называют заботу о безопасности граждан, которые могут получить травму при падении. Митя, скажи честно, ты когда последний раз лез на дерево?
1: В прошлые выходные.
2: Зачем?
1: Ну, у меня надо было спилить ветку. Она немножко лезла в трубу в бане. Мне нужно было спилить ветку дуба у себя на этом самом участке. Я залез. И я могу сказать, братцы-кролики, слушайте, какая же беда. Когда ты в детстве мотаешься, тебе пофигу, ты на самой тоненькой веточке висишь. Сейчас, ладно, я стал весить больше, ну, килограммов на 10-15, может быть, максимум. Вот. И дуб у меня, чтобы вы понимали, ну, вот так нужно три, чтобы вокс, и его вот руки расставив, могли обхватить.
2: Так.
1: И мне стало стрёмно.
2: Три вокса?
1: Три вокса, да.
2: Или три руки?
1: Ну, шесть.
2: У шамана три.
1: Шесть. Будьте здоровы.
0: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так,
2: ну
1: друзья,
2: что, друзья, да, все хорошо когда-нибудь подходит.
1: Да,
2: к концу.
1: Я хотел сказать, я вот реально только сегодня выяснил, что в это воскресенье заканчивается весна. Весна 2026 года. Мы с вами встретимся уже 1 июня, в первый день лета, в первый день защиты нас всех.
2: Потому что все мы чьи-то дети.
1: Да. И хорошие, Митя. Плохие, любые. И даже Митя, да, даже Митя. Митя тоже чей-то ребенок, скорее всего.
2: Да, Наталья
1: мама
2: Яковлевна?
1: Слышала?
2: Да?
1: А, спасибо, спасибо.
2: Пожалуйста. Друзья, все хорошо.
1: Нет, сейчас у мамы новый ребенок, новый его зовут ребенок. Шпулька, да. Да, да.
2: Что ж,
1: прошу, давайте.
2: Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Мы передаем нагретые нашими телами стулья нашим вечерним коллегам. Лучшее шоу 10 баллов. Пока.
1: Счастливо.
0: Наше радио. Поколение.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 12 градусов. Слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Как лето встретишь, так его и проведешь. Проведи свои лучшие летние выходные 5 и 6 июня на фестивале «Слияние» в Липецке на Силикатных озерах. Три сцены, 40 артистов, музыка разных жанров, от рока и инди до рэпа и электроники. Сапы, спорт, природа, толпы комаров, новые знакомства и веселье. До встречи на «Слиянии». Билеты со скидкой 15% по промокоду «Слияние». 18+.
3: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
4: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала. Возрастное ограничение 16+.
5: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2/2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29.
3: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
1: В Воронеже прошли съемки фильма о Юрии Хое с Михаилом Пореченковым и Никитой Калагривым. Где и сколько воронежцы смогут заработать этим летом? 16 остановочных павильонов и 30 новых автобусов появятся в Воронеже. В воронежском ателье шьют костюмы для звезд мирового фигурного катания. Ждут ли нас погодные аномалии в июне? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
3: Аудитория 12+.
6: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Румыния закроет генеральное консульство России в городе Констанца после ночного происшествия с беспилотником. Генконсул объявил персоной нон-грата, сообщил президент страны Никош Ордан. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам президента Румынии, вся ответственность за произошедшее лежит на России. Дрон врезался в крышу жилого дома в румынском городе Галац, недалеко от границы с Украиной, минувшей ночью. В квартире на 10 этаже возник пожар. Пострадали 2 человека. Установлено, что дрон российский, заявили власти Румынии. Владимиру Путину, который сейчас находится в Астане на саммите ЕАЭС, доложено об этом происшествии, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. В российском МИДе заявили, что ответные меры Москвы на решение Румынии выслать генконсула не заставят себя долго ждать. Власти Свердловской, Пензенской, Волгоградской, Оренбургской, Курганской, Челябинской областей, Удмуртии и Татарстана объявили днем режим ракетной опасности. Жители регионов призвали при сигнале тревоги спускаться в подвалы, подземные паркинги и другие укрытия, избегать открытых пространств. Власти также предупредили о возможных ограничениях мобильного интернета и связи. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Ижевска временно не обслуживают рейсы, сообщила Росавиация. Для аэропорта Волгограда отменили запреты. Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в ночь на пятницу в результате падения беспилотника произошли возгорания на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальные возгорания. Погибли 2 человека. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал деловым человеком вице-премьера Армении Мгера Григоряна, который также принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического союза в Астане. Так Ушаков оценил настрой армянского вице-премьера на заседании. По итогам саммита ЕС лидеры стран Союза приняли заявление по вопросу дальнейшего участия Армении в сообществе. Владимир Путин до этого говорил, что Армении стоит как можно раньше определиться между Евросоюзом и ЕАЭС. В таком случае возможен мягкий и интеллигентный развод. Лидер рок-группы «Мировая весна» Денис Лагутин умер в возрасте 46 лет после перенесенной операции. О смерти музыканта сообщили его коллеги. Лагутин был экстренно госпитализирован в отделении реанимации с разрывом аневризмы головного мозга. Прощание с артистом пройдет 1 июня в Санкт-Петербурге. Рок-группа «Мировая весна» основана в 2002 году в северной столице. Новый альбом 83-летнего Пола Маккартни под названием «The Boys of Dungeon Lane», «Ребята с Dungeon Lane», поступил сегодня в продажу и стал доступен на основных стриминговых платформах. 18-й сольный альбом одного из основателей рок-группы «Битлз» назван в честь улицы в родном для музыканта Ливерпуле. Диск подготовлен при участии американского продюсера Эндрю Уотта, который известен сотрудничеством с «Роллинг Стоунс» и Элтоном Джоном. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в «Мессенджер Макс». Найти нас просто. Набирайте поиски три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается. 7 июня с полудня у Останкинской телебашни. Бесплатный вход по предварительной регистрации на наше.ру. И пусть сердца звучат в унисон с добротой.
3: Наказ.
4: Радио. Сделано в России.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Доброго дня, друзья.
1: Добро пожаловать в компанию добрых, проверенных друзей и в последнюю пятницу уходящей весны 2026
2: Может,
1: года.
2: Может, она с этой погодой нас покинет и станет как-то
1: не дождетесь,
2: лучше.
1: Не дождетесь.
2: А то как-то уже
1: погода
2: надоело
1: как-то...
2: это.
1: Ладно, не будем о погоде. Давайте поблагодарим.
2: Как? Мы каждый день с тобой небольшой прогноз погоды, но даем.
1: Ну, прогноз погоды так себе.
2: Да.
1: Вот, поэтому благодарим Митю и Алису, желаем им прекрасных выходных и традиционно начинаем нашу вечернюю спевку.
2: Угу.
1: Мы же спелись уже с вами на одной. И чтобы вот проверить, что мы с вами на одной волне, мы с напарником даем какую-то строчку из какого-то песни, которая, скорее всего, вами слушалось. Но последний раз, может быть, слушалось лет эдак цать назад.
2: Угу.
1: Вот. И узнаем, как бы, проверяем, знаете ли вы, кто пел эту песню. Может быть, знаете продолжение, припев этой песни. В общем, нам интересно, помните ли вы эти песни. Итак, ловите сегодняшнюю строчку.
2: Давай.
1: А сегодня я воздушных шариков купил. Полечу на них над расчудесной страной. Итак, ребята, вот такая вот сегодня строчка. А сегодня я воздушных шариков купил. Полечу на них над расчудесной страной. Кто пел, о чем песня? Ждем ваши, если догадались.
2: Я думаю, наши догадались.
1: Воспоминания через сайт наш.ру, либо через наших ботов. И сегодня по укороченной программе на 3 часа загружаемся в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: Реклама на 107FM. Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
3: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание. Крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, сегодня задание оказалось легким, простым.
2: Да понятно, конечно. Но ошибки все равно есть.
1: Есть ошибки. Кто-то говорит, что это Высоцкий.
2: Нет, конечно.
1: Кто-то, что это Митяев, «Лето — это маленькая жизнь».
2: Да, и это не песня «Все идет по плану», это песня про дурачка.
1: Хотя, да, ну...
2: Так она называется, «Дурачок».
1: Версия верная, только да, это да, проект да. Егор и, как бы ты понимаешь, и «Одеревеневшие». Вот так вот, да. Альбом назывался «Прыг-скок». Песня про дурачка, да. Хороший, кстати, текст. Вот прям
2: отличный текст, да.
1: Один из тех ярких примеров, когда каждое слово, каждая буква на своем месте очень-очень-очень задушевная песня. Ладно, ребят, спасибо большое. Мы с вами на одной волне. И давайте на этой же волне перекатимся к следующей теме. Дело в том, что буквально через несколько часов начнутся выходные.
2: Нет, ты знаешь, у меня есть подозрение, когда я ехал на работу, что они у некоторых начались уже давно.
1: Ну, что такое, прибухнувшие?
2: Ну, во-первых, сегодня я видел человека, который не мог идти. Он даже не мог ползти.
1: Он хотел плыть.
2: Он хотел добавки.
1: Он хотел в морские дела. Что ты вмешиваешься? Ты сухопутная крыса, не лезь в морские дела.
2: Вот, это было очень забавно. Я понимал, что человек как-то... Ну, да. Вот, а еще страшные пробки. Просто страшные какие-то пробки.
1: Ну, люди поедут на дачу.
2: Уже едут. Люди огурцы едут. В эти выходные будут сажать.
1: Огурцы, помидоры, там, не знаю, бахчевые, тепличные, что там.
2: А вообще у нас, ты видел, что у нас рядом с нашим радио появился такой небольшой огородик в сторону метро, когда идешь. Там кусты со смородиной появились. Нет, и уже посадили картоху.
1: О, как.
2: Картоху посадили.
1: Кто-то из жителей. Ладно, ребят, интересуемся, какие у вас планы на предстоящие выходные? Куда двинете свои стопы? Куда отправитесь возделывать землю-матушку? Где будете предаваться деградации, ленности и праздности, если будете предаваться? Отправитесь на рыбалку, на какие-нибудь оздоровительные мероприятия. Оздоровительные, как в кавычках, так и не очень.
2: Ребят, любые. Интересуемся вашими планами, что намечено на эти выходные. Где-то в стороне погоды ничего, но у нас она, к сожалению, в центральной полосе так себе. Но
1: я поэтому поеду к друге Лехе. К другу
2: я
1: Лехе.
2: Уже слышал вот. Об этом.
1: Поеду в город Боровск. Будем сидеть, что-нибудь жарить, какого-нибудь барана съедим.
2: Целого?
1: Ну уж как, я не знаю. Просто Леха, у него всегда так хлебосольно дома. Я у них очень супругой люблю бывать. Поэтому что-нибудь съедим, что-нибудь...
2: Отлично.
1: Приготовим, пожарим на мангале. В общем, как-то так. Посидим. Если позволит погода, прогуляемся до реки Пахры. Посмотрим, как там на реке Пахре. Вот. Но... Вот такие планы.
2: Давайте,
1: ребят,
2: давайте.
1: Что?
2: Ты с Пахрой-то аккуратнее.
1: Ребят, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов, какие у вас планы на предстоящие выходные.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Поинтересовались вашими планами на выходные. Вот о чем пишете.
2: Добрый день. Я в субботу буду проводим день открытых дверей для детей работников на заводе «Салют». Будем встречать на входе маленьких гостей и всячески развлекать их.
1: Ух ты, прикольно. На завод ребенком. Представляешь, а там всякие станки. Может, дадут что-нибудь потрогать.
2: Ну, чего-нибудь дадут, конечно, потрогать. Ну, не все.
1: В субботу собираюсь на Рок-1000, а потом апгрейд компьютера. На дачу ехать неохота, холодно.
2: Холодно, согласен.
1: Ну, так есть же специальные согревающие растворы.
2: Ну и печка, наверное, какая-то. Добрый вечер, мои обожаемые короли вечернего радиоэфира. Очень хотелось бы погулять, несмотря на погоду, но надо доделать ремонт в комнате.
1: Ой-ой.
2: Да ремонт же лучше зимой делать, мне кажется.
1: День длинный. Уже едем в деревню, земля зовет. А если будет дождь, то мангал нам в помощь, но еще буду работать по удаленке.
2: На дачу косить газон уже в третий раз, опять по колено, а у нас в Алматы очень тепло, сегодня прям плюс 26. Ну и, конечно, слушать свое и дочери любимое наше радио. Всем привет из Сергей пишет нам из Алматы.
1: И вам привет. Роман из Саратова пишет, говорит следующее. А я вроде бы не глуп, но я еду в Перелюб на рыбалочку.
2: Перелюб.
1: Ну...
2: Это рифма.
1: Почти. Глуп, Перелюб. Ну, хорошо, ладно, пусть будет рифма.
0: Главное... Наше радио.
3: Грохочет гром.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, мы продолжаем изучать ваши планы на предстоящие выходные.
2: А мне на работу завтра вставать в 6:30. Репетитор по английскому. Боженьки, ну куда? Я уже хочу каникул, а не все заниматься. Зато сегодня выходной. Слушаю вас, пью чай с фруктами, кайфую, пишет Кристина.
1: Тушите свет, они ползут на свет. Учение свет. Привет нашим. Я планирую выходные выход в лес на поиск бойцов РКК, если погода позволит. Калюха из Зеленограда. Калюха, но аккуратней.
2: Привет всем нашим из Южной Африки. Прямиком с работы рванули из Кейптауна в местное захолустье. Последняя пятница осени радует солнцем, а дальше туманная промозглая зима. Да ладно, какая там зима? Какая там зима? Я зимой там на мотоцикле ездил.
1: Какая-то была песня в Кейптаунском порту. Там что-то какая-то такая дворовая, блатная. И,
2: да, была.
1: Не помню уж там что-то.
2: Я помню, мы с Доброй Надеждой, с которого мы пытались увидеть Антарктиду, а потом я посмотрел расстояние до Антарктиды. Еще,
1: три локтя по карте. Всем привет. Наросло травы. Буду косить.
2: Наросло. Наросло. Завтра с супругой хотим покоптить свиные уши, куриные крылья и голени, пожарить шашлык. Сегодня отметить мой праздник. День военного автомобилиста. Так как сегодня работаю до часа ночи. А еще в 5 вечера надо съездить забрать цыплят, бройлеров.
1: Ух ты, ну поздравляем вас, во-первых, с праздником, да. Днем военного автомобилиста, ну и приятного вам аппетита с бройлерами. Так, в субботу подготовка печени, а в воскресенье отмечать день рождения ночных волков. Вот, хай из отделения Домодедово, ночные волки. Хорошо вам отметить.
2: Хорошо отметить, да.
1: Погода тем более такая, что как бы не катнешь никуда, поэтому
2: зато отмечать можно.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Продолжаем интересоваться вашими планами на предстоящие выходные.
2: Друзья, хотим напомнить, что вы можете нам не присылать фотографии. Мы все равно не можем их посмотреть. Все равно,
1: да. Мы бы с радостью.
2: Мы бы с удовольствием, да.
1: Но увы.
2: Да, система не позволяет. Всем привет. Сегодня едем в Казань за моим первым мотоциклом. Завтра буду учиться ездить.
1: Ух ты, а что за коня взяли
2: интересно,
1: в Казани-то?
2: Любопытно, ну, интересно, любопытно. Да. Расскажите, интересно.
1: Завтра еду помогать грузить стройматериалы, которые поедут на фронт русской общины. Ну, спасибо вам за ваше благое дело.
2: Увольняюсь, сегодня последний день. Лечу в родной Омск, финал Лиги чемпионов придется смотреть в Шереметьево. Вот такой сюрприз.
1: Доброго дня, короли. На этих выходных планы только... План только... Я отправляюсь в волшебную страну Диванию.
2: Диванию, это прекрасно. Вези
1: меня, да, Диван, да, в свою страну Диванию.
2: Три недели, как стал мотоциклистом, а меня уже взяли в банду. Еду под Тверь на викинг веселый. Скакуны, конь и як со мной. Пишет нам Ялик.
1: Ну вы аккуратнее там. Это.
2: Да, новый мотоциклист.
1: Я так понимаю, у вас первый будет дальняк, поэтому аккуратнее там, ну... Не торопитесь никуда.
2: Страна Диванья, страна без забот. Вот что мне пришло в голову.
1: Добрый вечер, короли. Запланирована прогулка в Сиреневом саду. Потом грузинский ресторанчик. Потом на дачу, куда ж без нее. Покосы газона ждут. Газон засиян.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И ваши планы на предстоящие выходные?
2: Привет, вечерники. Я с понедельника в отпуске, а потом в декрете. Посплю.
1: Как вас сразу так это из корабля на бал. Ну, хорошо, вам отдекретиться желаем. Напишите потом, чего как. Ну, нам надо знать.
2: Несмотря на погоду, буду перегонять мототехнику из Москвы на дачу. А что так?
1: Ну, вот как-то так. А может быть, какая-то дачная техника? Ну, там...
2: Может быть. Красавчик. Мопед.
1: Доброго дня, короли. В эти выходные план только один. Дожить до понедельника. В понедельник в отпуск в Карелию на дачу. Рыбалочка, банька, шашлычки. Звук. Неделя наслаждением. Одним словом, Сергей из Москвы. Серега, завидую.
2: Угу. Добрый вечер, наши. Выходные начались сегодня с пробежки. Завтра банька, дача с любимой женщиной. Дети с бабушкой Таней. Завтра днем сгоняю на зеленый марафон, потом, не останавливаясь, бахну десяточку километров сверху и обратно на дачу. Вечером что-то и не только пожарю. Ну, в общем, ничего делать не буду, только отдыхать.
1: Марафон собираю.
2: А что, зеленый марафон? Я не знаю, это сколько интересно
1: зеленый. Ну, я не знаю, марафон 42. Еще десятку сверху, 52.
2: Не, он, может, зеленый меньше.
1: 4,5?
2: Ну, зеленый, он же зеленый.
1: План такой: в субботу сдача ГТО, а в воскресенье полумарафон в Переславле-Залесском. Люди, я вот начал бегать. Я вам задаю вопрос один. Как вы бежите десятку ту же самую? Я трешку пробегаю, и у меня уже нет желания жить. Я, может, что-то не так делаю?
2: Короче, дистанции, взрослый забег 4,2 километра.
1: А, ну 4,2.
2: Но есть еще один взрослый забег на 21,1. Ну, вот такого, чтобы 42 нету.
1: Ну, представляешь, пробежать сколько-то, и потом десятку еще сверху.
2: Ну, если ты 4,2 пробежишь...
1: Гвозди бы сделайте.
2: Ну, согласен.
1: Добрый день, вечерники. Надеюсь, что в эти выходные доделаю ремонт на кухне, а то с апреля уже этот ремонт. Устал от ремонта и работы. Как говорится, ни выходных, ни проходных. Отдыхать хочу. Всем привет из города Орла, Дмитрий. Дим, бросайте вы этот ремонт. Ну, в самом деле, доделайте потом.
2: А я на Ямале в эти выходные. Вчера зима закончилась. Это отрицательная температура. А завтра лето начинается. Плюс 24. Вот так. Буду пить французский, есть гречку по-купечески. Сейчас ее готовлю в кабине грузовика. Вот так вот. Буду слушать, как улетят стаи гусей на север и грустить по любимой жене Олесе с четырем самим приветиком.
1: Ну, хорошо вам попировать гречкой и вот тем, что у вас там припасено. Ребят, спасибо большое.
2: На Ямале-то, да.
1: На Ямале, в кабине грузовика.
2: Да.
1: Спасибо большое за сообщение.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 14 градусов. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zve.ru.
6: Sold out. УГРН 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
7: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00.
8: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала. Возрастное ограничение 16+. Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61. В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2/2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7-905-049-63-29.
9: Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по организации летнего отдыха и оздоровления. С основным докладом выступила министр образования региона Наталья Сологубова. По ее словам, организованным отдыхом в 2026 году планируют охватить более 93 тысяч детей. Для ребят будут работать 30 стационарных лагерей, 657 лагерей дневного пребывания, 212 лагерей труда и отдыха, пансионат с лечением Репное, лагеря на базе санаторно-оздоровительных организаций, 19 палаточных лагерей. Особое внимание уделят детям с ограниченными возможностями здоровья. Губернатор поручил строго контролировать безопасность и содержание смен в лагерях. Также Александр Гусев напомнил о моратории на перепрофилирование земельных участков, выделенных под детский отдых, и призвал неукоснительно соблюдать это решение. В регионе комплексно оснастят аграрный университет и два техникума. Об этом стало известно в ходе заседания правительства области, которое провел губернатор Александр Гусев. Программа «Агропрофессионалитет», инициированная президентом России, является частью федерального проекта «Кадры ВПК» и нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Минсельхоз России отобрал проекты Воронежского аграрного университета, Новохоперского аграрно-экономического и Лискинского аграрно-технологического техникумов. Там до 2028 года модернизируют инфраструктуру, обновят материально-техническую базу, закупят оборудование и программное обеспечение. Зампред правительства Воронежской области, вице-президент Союза архитекторов России Константин Кузнецов принял участие в семинаре «Госдизайн-2030». Он прошел в мастерской управления «Сенеж». Ключевой темой обсуждения стала роль дизайна в развитии региона, в создании удобной городской среды, цифровых сервисов, навигации, визуальных коммуникаций и новых стандартов взаимодействия государства с гражданами. Константин Кузнецов подчеркнул значимость мероприятия для развития региональной идентичности и поделился опытом работы в этом направлении. «Мы вовлекаем профессиональное сообщество архитекторов и дизайнеров в реализацию национальных проектов и применяем авторский надзор на всех этапах от концепции проектной документации до реализации объекта», отметил зампред. Состоялось заседание общественного совета по наградам при губернаторе под председательством первого замруководителя аппарата губернатора и правительства региона Ольги Извековой. Основным вопросом стало рассмотрение наградных материалов ко дню образования Воронежской области. Члены совета рассмотрели и поддержали представление к областным наградам, которые соответствуют требованиям законодательства. Также были рассмотрены представления государственным наградам Российской Федерации. Среди кандидатов – представители сельского хозяйства, здравоохранения, а также работники сферы промышленности и транспорта. Кроме того, уже традиционно были рассмотрены наградные материалы многодетной семьи для награждения орденом «Родительская слава». Несколько единиц сельхозтехники пострадали при падении обломков сбитого беспилотника в Воронежской области в ночь на 29 мая. Также сгорелась крыша хозпостройки. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. По данным главы региона, в результате атаки БПЛА никто не пострадал. Всего в регионе ночью пятницы обнаружили и уничтожили 5 вражеских дронов над тремя районами. Отметим, что тревогу из-за непосредственной угрозы удара беспилотников объявляли только в Росошанском районе. Опасность атаки беспилотников отменили в 5:15 пятницы. Отметим, что по данным Минобороны, всего прошлой ночью над регионами сбили 208 БПЛА. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Знаем, знаем. Вы уже усаживаетесь поближе к радиоприемникам.
2: Наливаете себе чаек, если...
1: Кофеек.
2: Что-то другое, что
1: вас подвигнет к пристальному прослушиванию пиктории.
2: Да.
1: Очередной выпуск, который состоится сегодня, поскольку пятница, а игры успеть за 60 секунд по традиции не будет.
2: Не-не-не-не, мы по пятницам не разыгрываем титул «Умника дня».
1: Если хотите вопросики, то в социальной сети ВКонтакте либо в мессенджере Макс там все есть, и в выходные будут. А сегодня у нас пиктория. Традиционно мы рассказываем какие-то избранные главы о жизни какой-то прекрасно известной персоны, имя которой Word не подчеркивает.
2: Абсолютно, ваша задача... точно, сегодня не подчеркивает.
1: Вообще не подчеркивает.
2: Бывает, что иногда мы каких-то берем персонажей, что
1: не бывает.
2: Когда мы ошибаемся в имени, Word его подчеркивает, но так нет.
1: Вот, поэтому... Ребята, мы вам рассказываем какие-то избранные главы из биографии человека. Вы присылаете свои версии либо через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджере. У нас сегодня приза нет никакого?
2: Нет, да? Сейчас подожди.
1: Сейчас посмотрим. Может быть, у нас экскурсия
2: есть. Одну секундочку, может быть.
1: Нет,
2: может
1: сообщения быть. Нет. Этого самого. Нет экскурсии. Поэтому, ребят, сегодня все будут молодцы. Все будут молодцы, кто догадается, о ком идет речь. Итак, буквально через пару минут Андрей Германович возьмет на себя художественно-литературную часть. Я ему буду подыгрывать на рояле. В общем, усаживайтесь поудобнее.
0: Реклама на 107FM. Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
4: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
5: Дочь техникум закончила. Кто без опыта, на работу возьмет.
6: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
7: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
8: В Воронеже прошли съемки фильма о Юрии Хое с Михаилом Пореченковым и Никитой Кологривым. Где и сколько в Воронеже смогут заработать этим летом? 16 остановочных павильонов и 30 новых автобусов появятся в Воронеже. В воронежском ателье шьют костюмы для звезд мирового фигурного катания. Ждут ли нас погодные аномалии в июне? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
9: Аудитория 12+.
10: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Пихтория.
1: И мы готовы начать сегодняшнюю пихторию. Усаживайтесь поудобнее. Андрей Германович сегодня у нас солирует.
2: Да, я буду солировать. Напрямик отвечает за аккомпанемент. Да давай и начнем, почему бы нет.
1: Давай начнем.
2: О, Венеция. Город каналов, масок и карнавалов. В атмосфере веселья и вечного праздника на свет появился наш герой в семье танцора и актрисы. Мальчик смышленый, талантливый, ему всего 12, а он уже сидит за университетской партой и начинает изучать юриспруденцию. Учится, кстати, отлично, но тут бабушка подкинула сюрприз. В 15 лет он получает от нее подарок, танзуру, это, кто не знает, прическа такая очень специфическая, и принимает духовный сан. Впрочем, ума не бросить университет ему хватило. Так вот, юный аббат решает, что для полного счастья недостает некого такого духовного подвига. И отправляется читать проповеди. И вот тут начинается самое интересное. Во время своей, кажется, второй в жизни проповеди, юный служитель Божий предварительно хорошо от обедов, а, как известно, выпивать за трапезой тоже не возбранялось, не удержался на кафедре и, взмахнув рясой, живописно рухнул прямо на глазах у прихожан. Это был, пожалуй, самый короткий этап его жизни. Карьера священника закончилась, так и не успев начаться. Он продолжает учиться на юриста, а параллельно в его жизни появляются карты и женщины. И он пускается во все тяжкие. Причем наш герой исповедовал два очень простых принципа. Принцип первый. Если девушка не подходит тебе по статусу, сделай так, чтобы твой кошелек подходил ей по весу. И второй. Мне нравится тратить деньги. И мое сердце обливается кровью, когда эти деньги не выиграны в карты. Отмечу, что нашего героя обучали азартным играм настоящие профессионалы-шулеры. Иногда даже они устраивали некое подобие таких карточных турниров, исключительно, чтобы пополнить свои кошельки. И шайка-банда в эти моменты очень хорошо наживалась. Но в индивидуальном зачете наш герой профессионалом высшей категории так и не стал. Уверенный середнячок, он делал огромные ставки. В Бассете была такая игра. Использовал невероятные комбинации, даже подтасовки. Все хорошо, но стабильности не хватало. Он мог выиграть целое состояние за ночь и продуть его на следующий день. Это был постоянный танец игры на грани нищеты и богатства. Друзья, о ком сегодня может идти речь в нашей пиктории? Присылайте ваши варианты ответов через наших ботов или через сайт наш.ру.
0: Новое на нашем. Индиалог. Хвосты комет.

0: Траектория.
1: И сначала неверные версии, которые нами получены.
2: Не, ребят, это не Адриано Челентано, тем более Челентано был.
1: Это не Марко Поло.
2: Да, это не Тургенев, конечно.
1: И не Федор Михайлович Достоевский. Андрей Геннадьевич, давай, наверное, продолжать.
2: Давай продолжим.
1: Сейчас я тебе включу музыку и продолжай.
2: Давай. Ну что ж, ребят, следующая необычная история в жизни нашего героя началась прекрасным летним утром. Он мирно почивал в собственной постели после очередной бурной ночи, как в дверь постучали. Увы, это была не романтическая поклонница, а венецианская инквизиция. Официально обвинение звучало так: оскорбление религии и общественной пристойности. А неофициально — вы проходимец, который слишком грязно играет в карты, колдует налево-направо, спит с кем попало, подрывая устои республики. После чего нашего героя объявили колдуном, вольнодумцем и просто неприятным типом и приговорили к 5 годам тюрьмы со страшным названием «Свинцовая крыша». Всего 6 камер. Летом там как в духовке, зимой как в холодильнике. Но если у вас есть связи, вы получали отдельную камеру с кроватью, книгами, свечки вам выдавали, и даже еду можно было заказать. Так было и у нашего героя. Но самое интересное, вместо того, чтобы просто тихонечко отбыть свой срок и выйти на свободу досрочно, он решил: если меня бросили в самую охраняемую тюрьму Европы, значит, это знак свыше. Я должен стать единственным, кто оттуда сбежит. И начал готовить зловещий план. Во время прогулок он нашел железный прут длиной около полуметра и кусок черного мрамора. Дальше он сделал заостренный ломик и собирался этим ломиком пробить постепенно пол камеры. Но незадача, когда он уже, в принципе, наковырял немало, его зачем-то перевели в другую камеру. Это, конечно, было жутко обидно, но, с другой стороны, там он познакомился с соседом, который томился за стенкой. И они начали готовить уже совместный план побега. Придумали даже сложный набор шифровок и писали, ну, если это можно так сказать, сообщения друг другу на макаронах. Это действительно был очень сложный метод шифровки, но, в общем, все было готово. И решили они бежать 31 октября, когда вся Италия отмечала День Святого Валентина. Итак, представьте себе, венецианская ночь. Наш герой и его подельник скрывают вот эти вот самые свинцовые листы крыши и выбираются на воздух. Венеция шумит, отмечая веселый праздник. Повсюду шествия, карнавалы. Среди ночного города на крыше самой охраняемой тюрьмы Европы стоит авантюрист и наслаждается красотой панорамы. Дальше с подельником они спустились с крыши, вышли на улицу, сели в гондолу и уплыли. И если верить историкам, наш герой действительно был первым человеком, совершивший побег из этой жуткой тюрьмы. О ком сегодня идет речь в Пихторе, ждем ваши варианты ответа.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
7: Подробнее на билайн.ру 12+.
8: Спорт – часть твоей жизни. Как и запах после тренировок. Так было всегда, пока не появился нейтрализатор запаха Helmitex Sport. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Helmitex. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Helmitex на всех маркетплейсах.
9: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
10: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
0: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наше радио.

0: Пихтория.
1: И традиционно начнем с того, что озвучим неверные версии, которые получены нами к этому часу.
2: Не-не-не, это не Джордано Бруно.
1: Это не певец Шура.
2: Не певец Шура, не Галилей, не граф Монте-Кристо.
1: И не композитор Вивальди. Давай продолжать.
2: Давайте продолжим, да, с удовольствием. Так, в общем-то, совершив побег, оставаться в Венеции было глупо. И наш герой отправляется в Париж. Там он замечает, что главное в этом городе – показная роскошь и полное отсутствие здравого смысла. Париж, напишет он позже, – это место, где люди судят обо всем по внешнему виду. Нет другого города в мире, где было бы легче произвести впечатление. Наш герой знакомится с главой МИДа Франции, кардиналом Франсуа де Берни. Они быстро сдружились, поскольку выяснилось, что в Венеции у них была общая любовница. И на одном из приемов кардинал начал жаловаться на жизнь. Король хочет построить военную школу для 500 обедневших дворян. Денег нет. Нужно 20 миллионов. «Ваше высокопреосвященство», — заявляет наш герой, — «я добуду вам не 20, а 100 миллионов, причем не потратив ни лифтра из казны». И он берет за основу игру, которая называлась «Генуэзское лото». Выбирает 5 номеров из 90, и он в нее просто добавил такую некую магию маркетинга. Он убеждает власти разрешить ему провести масштабную лотерею среди жителей Франции. Те соглашаются. Скажу, что наш герой был неплохим математиком и заложил в основу игры главное правило, действующее по сей день. Казино всегда выигрывает. Дальше потребовалось только придумать лотерейные ставки. Самая простая называлась «Экстракт» с шансом 1 к 18 и минимальным выигрышем. Самая сложная – «Кватерна» с шансом 1 к 2,5 миллионам. Нужно было угадать все 5 чисел и стать миллионером. Наш герой продавал билеты в 6 собственных конторах и тихонько наживался. Вельможи, не желая вникать в сложную математику, просто давали ему пачки денег со словами: «Дружище, сыграй за меня». К концу дня пачка билетов таяла, кошелек нашего авантюриста наполнялся. Он просто забирал себе их деньги, а им отдавал первые попавшиеся билетики. Был еще способ обогащения – это специальные таблицы. Он пудрил людям голову, предлагая купить непонятные таблички с магическими цифрами, которые помогут с расчетом выигрыша. Первые итоги лотереи подвели 18 апреля 1758 года в Парижском арсенале. Чистая прибыль составила 2 миллиона ливров. И была запущена сразу же следующая лотерея, в которой участвовал уже каждый француз. Наш герой невероятно разбогател, получая лишь скромный процент от прибыли. Впрочем, я уже говорил, что его жизнь – это постоянный танец на грани богатства и нищеты. Он соблазнял самых красивых женщин Парижа, жил на широкую ногу, играл в карты и сорил деньгами. В итоге все свое состояние он спустил за 2 года и в 60-м году покинул Францию, просто спасаясь от кредиторов. О ком идет речь в сегодняшней Пихтории? Ждем ваши варианты.
0: Наше радио.

0: Вихтория.
1: Ну что, настало время сбрасывать маски.
2: Да, Джакомо Казанова, конечно же, сегодня был героем нашей Пиктории. И вы знаете, что интересно? Что вот та самая французская национальная лотерея пережила его практически на столетие. Обеспечивала до 4% государственного дохода Франции. То есть пришел человек и 4% просто принес Франции.
1: Валового продукта.
2: Да. И понятное дело, что мы ориентируемся в историях о нем на его же собственные мемуары,
1: да, например,
2: которые...
1: История моего бегства из венецианской тюрьмы, именуемой Пьемби, по-моему, так называется одно из его произведений. Ну, а вот все вот эти вот его, то, что приписывается ему, любовные похождения... Ребят, он в принципе...
2: Нет, это правда. Это правда. То есть, но если вот верить опять-таки историкам, так, что не, он-то приписывал себе несколько сотен.
1: Да.
2: Но вполне доказуемый вариант — это 132.
1: Это за всю жизнь.
2: Это за всю жизнь. Плюс, это, как они посчитали, это 3 романа в год. А при том распутном образе жизни, который он вел...
1: Ребят, ну это был галантный 18...
2: Да, абсолютно.
1: Это было время, когда... ну, в общем, время было такое.
2: Причем, знаешь что, львиная доля покоренных им женщин были простые служанки.
1: Ну, то есть, как бы там не нужно было ничего покорять, там было достаточно звонкого ливра.
2: Да,
1: и все, как бы.
2: Да.
1: И мы традиционно ставим какие-то музыкальные,
2: ой, ребят,
1: финальные точки.
2: Сложновато.
1: Мы вот решили вот эту вот песню вам в качестве финального аккорда.
2: Давай.
1: Ну, потому что она такая. Ну, вы сейчас поймете.
2: Да,
1: почему.
2: Она просто соответствует.
1: Потому что Казанова.
2: Духу.

0: Серж Гинзбур и Джейн Биркин.
1: Прекрасная песня. Песня про любовь.
0: Да, песня про любовь. Ребят, все, кто угадал сегодня Казанову,
1: все молодцы. Конечно.
0: Традиционно в понедельник после обеда запись сегодняшней Пиктории появится в социальной сети ВКонтакте, в нашем сообществе, которое называется «Пиктория на 10 баллов». Если еще не подписаны, подписывайтесь.
2: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
4: По данным «Гесметеус», завтра в Воронеже облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 14 градусов. Слабый переменный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку. Омлеты, сырники и новые закуски в «Додо Пицце». Вкусно и быстро. Попробуйте.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец «Юбилейный». Билеты на сайте zve.ru. Усилд аут. Угрын 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
6: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
7: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
8: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20.00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
7: Возрастное ограничение 16+.
9: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
2: Теперь каждый понедельник в 20.10 на нашем легко и непринужденно говорим о русском языке. Переосмысливаем, убеждаемся, задаемся вопросами и находим ответы. Хватит болтаться на поверхности. Погружаемся
10: в глубину или на глубину?
2: Узнаем. Проводник в мир великого и могучего, кандидат филологических наук Марьяна Розенфельд. Каждый понедельник в 20.10 на нашем в Воронеже.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Президенты России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии призвали Армению провести референдум по вопросу вхождения в Евросоюз. Совместное заявление принято по итогам саммита ЕАЭС в Астане, сообщила пресс-служба Кремля. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Члены Евразийского межправительственного совета в декабре доложат о возможных последствиях приостановки для Армении членства в объединении. Лидеры четырех стран также отметили, что нужно предотвратить ущерб для Союза, связанный с подготовкой Еревана к вступлению в ЕС. В начале мая Владимир Путин призывал Ереван как можно скорее решить вопрос об участии в Евросоюзе или ЕАЭС. Премьер Армении Никол Пашинян не приехал на саммит в Казахстан, сославшись на предвыборную кампанию. Страну представлял вице-премьер Мгер Григорян. Представители стран Европы проводят сегодня в Лондоне неформальные консультации по регулированию украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник. По его данным, участники обсуждают, что пора договариваться с Россией, санкционный режим и прочие вопросы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что Европа не может быть посредником в переговорах по регулированию на Украине, так как сама выступает одной из сторон конфликта, поскольку поставляет Киеву вооружение. Сообщение о массовой депортации россиян из Таиланда не соответствует действительности, заявило Министерство иностранных дел Королевства. Там подчеркнули, что любые меры по соблюдению закона применяются одинаково как гражданам Таиланда, так и к иностранцам. Сообщения о массовых депортациях россиян из этой страны появились после введения изменений в ее миграционные законы. Таиланд в мае ужесточил визовые правила для иностранцев. Теперь вместо 60 дней без визы в стране можно будет находиться всего 30. Работу более 50 новых моделей 3G и 4G роутеров популярных брендов проанализировали специалисты лаборатории Мегафона. Почти половина из них провалили тест на скорость. Речь об устройствах, которые абоненты часто берут с собой в короткие поездки или на дачу. Основная проблема – неэффективное распределение трафика, а также сбои в стабильности соединения, из-за чего интернет пропадает или снижается его скорость даже при уверенном сигнале. В розничные салоны операторы роутеры попадают только после доработки и финальной проверки. Иван Янковский исполнит главную роль во втором сезоне детективного триллера «Отпечатки», сообщил онлайн-кинотеатр «Кион». Новый проект получил название «Отпечатки киллер». Авторами сценария стали создатели сериала «Фишер» Сергей Кальварский и Наталья Капустина. Проект «Отпечатки киллер», как и «Фишер», основан на реальных событиях. Он продолжит развиваться в формате вертикальной франшизы с новыми героями и самостоятельным сюжетом. В первом сезоне «Отпечатков» была рассказана история следователя Яны Князевой, которая возвращается в родной город для расследования серии убийств. На телеграм-канал radio.nsn переехал мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте поиски три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивно программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте и добро пожаловать в очередной музыкально-информационный час на нашем радио. Это программа «Тема дня». Сегодня пятница, с чем вас, собственно говоря, и поздравляю. А помимо того, что сегодня пятница, фактически сегодня последний рабочий день весны 2026 года. Вот как быстро летит время. Не успеваем оглянуться, весна уже подошла к своему завершению. Была достаточно приятной, но Да, пролетело, как всегда, незаметно. В общем, в круговерте жизни главное не пропустить саму жизнь. Ребята, лето на носу, а лето — это маленькая жизнь, как поет Олег Митяев. Но не о его творчестве сегодня, а о том, что в рамках этой летней жизни нужно еще не забыть устроить себе отпуск. А его россияне, если обратиться ко всяческим исследованиям, планируют заранее. Улететь куда-нибудь, мысль к нам приходит обычно за 15-16 дней до момента посадки в самолет. Примерно за столько же дней до момента, когда можно будет покушать курочку в купе, мы приобретаем железнодорожные билеты. Хотя раньше вели себя более спонтанно в этом вопросе. Впрочем, дорогие друзья, значительная доля билетов по-прежнему бронируется в последний момент, за 1-2 дня до поездки. И речь сейчас о компаниях, парочках или соло-путешественников, назовем их так. У семей с детьми, как вы могли догадаться, все более предсказуемо, запланировано, рассчитано. Билеты, места в отелях, все это и другое обычно приобретается заранее, месяца за 3 или даже более. Хотя во всех категориях бывают, конечно же, исключения. Тут не все под одну гребенку. В общем, о том, где и за какую сумму россияне планируют отдохнуть этим летом, согласно исследованиям, узнаем совсем скоро и сравним со своими планами. Ну, если они вообще есть.

0: Реклама на 107 FM. Как лето встретишь, так его и проведешь. Проведи свои лучшие летние выходные 5 и 6 июня на фестивале «Слияние» в Липецке на Силикатных озерах. 3 сцены, 40 артистов, музыка разных жанров, от рока и инди до рэпа и электроники, сапы, спорт, природа, толпы комаров, новые знакомства и веселье. До встречи на «Слиянии». Билеты со скидкой 15% по промокоду «Слияние». 18+.
1: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
2: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7-905-049-63-29.
3: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
6: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
7: Итак, мы сегодня говорим о том, где же и за какую сумму россияне планируют отдохнуть этим летом. Без социологических исследований и опросов нам не обойтись, поэтому, вот, допустим, некоторые сервисы, которые помогают арендовать жилье, отмечают, что 80% бронирований в первый летний месяц, который вот-вот наступит, приходится на внутренние направления. Наибольший спрос наблюдается на курорты Крыма и Краснодарского края, что, естественно, неудивительно, друзья. Растет интерес россиян к крупным городам и туристическим центрам. Наши люди собираются наслаждаться красотами, например, Новосибирска, Улан-Удэ, Сергиева Посада, а также отправиться во Владивосток. И в топ-10 самых популярных внутренних направлений в июне вошли Санкт-Петербург, Москва, неудивительно, Сочи, Казань, Калининград, что тоже, в принципе, ожидаемо, Нижний Новгород, Зеленоградск, Ярославль, Новосибирск и Геленджик. Ну, как видите, уходим мы от стандартного, так скажем, морского отдыха летом и все больше отдаем свое предпочтение отдыху активному. Кстати, аналитики сообщают, что на поездки выходного дня приходится каждое пятое бронирование, совершенное на июнь. В годовом выражении спрос на такие путешествия вырос на 9%. Для таких поездок туристы выбирают направление внутри своего региона или в соседнем. Ну а средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах России в июне составляет порядка 6000 рублей. Возьмите себе это на заметку. Ну и коль уж речь зашла за деньги. Больше половины россиян обозначили бюджет своего идеального отдыха в диапазоне от 50 до 200 тысяч рублей. Далее, свыше 20% оценивают затраты на отдых от 200 до 300 тысяч рублей. Около 15% называют сумму от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Ну и, наконец, внимание, около 4% полагают, что необходимо свыше 1 миллиона рублей на идеальный отдых. Вот все-таки мудрая пословица, да? Кому суп жидковат, а кому жемчуг мелковат. Но давайте выдохнем. 30% опрошенных кстати, из 3000 россиян, готовы уложиться в более реалистичные суммы. Для идеального отдыха им хватит 100-200 тысяч рублей. 22% 50-100 тысяч, а 8,5% считают, что можно уложиться и в 50 тысяч рублей. Ну, это если изначально, наверное, у моря живешь. Конечно, каждый представляет идеальный отдых по-своему. Для одних это поездки на море, экскурсии и санаторный отдых, требующий значительных затрат. А другим достаточно просто выехать на природу или даже просто посидеть дома. Большинство опрошенных планируют провести ближайший отпуск так, чтобы не потратить много денег. 23% останутся дома, 20% поедут на дачу, 17% будут активничать на природе. Пляжный отдых выбрали 22% опрошенных, экскурсии 11%, в санаториях поправят здоровье 6% респондентов. И вот кое-что еще. Более половины участников опроса готовы взять кредит, чтобы сделать свой отпуск идеальным. Для 5% россиян кредит на отпуск – это регулярная практика, тогда как 44% ни при каких обстоятельствах не готовы отдыхать на заемные средства. Ну, это вот, наверное, те, которые останутся дома, поедут на дачу, ну, или даже иногда будут активничать природе. Больше половины россиян не откладывают деньги на отпуск. Каждый пятый делает накопление незадолго до поездки. 12% за несколько месяцев, а 8,5% как только возвращаются из предыдущего отпуска. Наконец, 7% опрошенных копят на хороший отдых в течение аж нескольких лет. А мотаемся ли мы за рубеж? Ну, конечно. Этим летом наши туристы традиционно полетят, куда бы вы думали, в Турцию, конечно же, а также Египет, и посетят страны СНГ, об этом сообщают в Ассоциации туроператоров России. Впрочем, деньги мы считать умеем, и поэтому в основном заграничные поездки планировались загодя и покупались туры по акциям раннего бронирования. Средняя стоимость отдыха за рубежом составила 50-80 тысяч рублей на человека. Ну и туроператоры предлагают всю палитру направлений, куда только можно, в принципе, добраться. Однако объемы продаж в выездном туризме сократились на 15-20% по сравнению с прошлым годом, это отмечают в АТОР. Но тут уж действительно, мне кажется, мы с вами из категории, кто и дома побудет, и на даче отдохнет, и активный отдых себе устроит, а также смотается на море на несколько дней, вернется, возможно, даже в ближнее зарубежье куда-нибудь слетает быстро с приключениями и вернется с хорошими эмоциями. Ну, а там, того гляди, куда-нибудь за кордон подальше в горячие страны тоже, возможно, мотнется. Но это мы, дорогие друзья, это мы такие, кто заводится с полоборота. А там посмотрим. Давайте еще до отпуска доберемся, хоть совсем скоро начинается календарное лето, поработать еще придется. Ну, а также еще узнаем, каким это лето будет буквально 1 июня в нашем эфире. Мы созвонимся с Александром Сушковым. Он-то нам и расскажет о том, каким ожидается лето. Официальные данные как раз будут вот-вот с пылу жару. Ну, каким ожидается, естественно, в плане погоды. Пока что давайте отдохнем как следует на этих выходных. До встречи. 18.04 мы будем в эфире, ну, правда, уже в понедельник. Счастливо, пока!

0: более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
8: Квартиру сниму на суточно.ру.
9: Квартиру сниму на суточно.ру.
10: Квартиру сниму на суточно.ру.
11: Квартиру сниму на суточно.ру.
12: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
13: Подробнее на билайн.ру 12+.
14: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
15: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
2: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
16: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
17: Наши новости.
18: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по организации летнего отдыха и оздоровления. С основным докладом выступила министр образования региона Наталья Сологубова. По ее словам, организованным отдыхом в 2026 году планируют охватить более 93 тысяч детей. Для ребят будут работать 30 стационарных лагерей, 657 лагерей дневного пребывания, 212 лагерей труда и отдыха, пансионат с лечением «Репное», лагеря на базе санаторно-оздоровительных организаций, 19 палаточных лагерей. Особое внимание уделяют детям с ограниченными возможностями здоровья. Губернатор поручил строго контролировать безопасность и содержание смен в лагерях. Также Александр Гусев напомнил о моратории на перепрофилирование земельных участков, выделенных под детский отдых, и призвал неукоснительно соблюдать это решение. В регионе комплексно оснастят аграрный университет и 2 техникума. Об этом стало известно в ходе заседания правительства области, которое провел губернатор Александр Гусев. Программа «Агропрофессионалитет», инициированная президентом России, является частью федерального проекта «Кадры ВПК» и нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Минсельхоз России отобрал проекты Воронежского аграрного университета, Новохоперского аграрно-экономического и Лискинского аграрно-технологического техникумов. Там до 2028 года модернизируют инфраструктуру, обновят материально-техническую базу, закупят оборудование и программное обеспечение. Зампред правительства Воронежской области, вице-президент Союза архитекторов России Константин Кузнецов принял участие в семинаре «Госдизайн-2030». Он прошел в мастерской управления «Сенеж». Ключевой темой обсуждения стала роль дизайна в развитии региона, в создании удобной городской среды, цифровых сервисов, навигации.

0: визуальных коммуникаций и новых стандартов взаимодействия государства с гражданами. Константин Кузнецов подчеркнул значимость мероприятия для развития региональной идентичности и поделился опытом работы в этом направлении. «Мы вовлекаем профессиональное сообщество архитекторов и дизайнеров в реализацию национальных проектов и применяем авторский надзор на всех этапах от концепции проектной документации до реализации объекта», отметил зампред. Состоялось заседание общественного совета по наградам при губернаторе под председательством первого замруководителя аппарата губернатора и правительства региона Ольги Извековой. Основным вопросом стало рассмотрение наградных материалов ко дню образования Воронежской области. Члены совета рассмотрели и поддержали представление к областным наградам, которые соответствуют требованиям законодательства. Также были рассмотрены представления государственным наградам Российской Федерации. Среди кандидатов – представители сельского хозяйства, здравоохранения, а также работники сферы промышленности и транспорта. Кроме того, уже традиционно были рассмотрены наградные материалы многодетной семьи для награждения орденом «Родительская слава». Несколько единиц сельхозтехники пострадали при падении обломков сбитого беспилотника в Воронежской области в ночь на 29 мая. Также загорелась крыша хозпостройки. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. По данным главы региона, в результате атаки БПЛА никто не пострадал. Всего в регионе ночью пятницы обнаружили и уничтожили 5 вражеских дронов над 3 районами. Отметим, что тревогу из-за непосредственной угрозы удара беспилотников объявляли только в Росошанском районе. Опасность атаки беспилотников отменили в 5:15 пятницы. Отметим, что по данным Минобороны, всего прошлой ночью над регионами сбили 208 БПЛА. Это были новости региона.
1: Наше радио. Так звучит наше радио.

еще живая, обжигающая все вокруг, не потерявшая очарование, уже отталкивает всем другим спасающимся круг. Ей не нужны слова поддержки и признания. Она жива.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 14 градусов. Слабый переменный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zve.ru. Усилдаут. Украин 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
4: Одно из самых масштабных событий платоновского фестиваля – Open Air «Музыка мира» в Белом колодце. Юпитер и Аквес, Конго, Кумбия Барука, Мексика и хедлайнер Open Air группа Айола, Башкортостан. 27 июня. Меловой карьер «Белый колодец». Билеты в кассах города.
5: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в Агроэко. Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли. Коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал, уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи, ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333. 33-47-00.
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
1: В Воронеже прошли съемки фильма о Юрии Хое с Михаилом Пореченковым и Никитой Кологривым. Где и сколько воронежцы смогут заработать этим летом? 16 остановочных павильонов и 30 новых автобусов появятся в Воронеже. В воронежском ателье шьют костюмы для звезд мирового фигурного катания. Ждут ли нас погодные аномалии в июне? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
3: «Наше радио».

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Спасатели ликвидировали возгорание в морском порту Темрюк в Краснодарском крае после падения обломков беспилотников минувшей ночью, сообщил оперативный штаб региона. По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению привлекались около 50 человек и 14 единиц техники. По данным Министерства обороны, за ночь ПВО уничтожили более 200 украинских беспилотников над регионами. Помимо порта Темрюк, среди пострадавших объектов оказались предприятия топливно-энергетического комплекса в Волгограде и его пригороде Волжском. Там погибли 2 человека, а также объекты хранения топлива в Ярославской области. Дональд Трамп намерен сегодня принять окончательное решение по договоренностям с Ираном, которые предварительно согласованы с Тегераном. Как сообщил президент США, для этого он проведет совещание с помощниками в Белом доме. Трамп опубликовал условия, на которых может быть основано соглашение. Иран должен подтвердить, что у него никогда не будет ядерного оружия. Ормузский пролив должен быть немедленно открыт без пошлин для свободного судоходства в обоих направлениях. Все морские мины должны быть уничтожены. Обогащенный уран будет извлечен Соединенными Штатами в координации с Международным агентством по атомной энергии и уничтожен. Россельхознадзор с 30 мая ограничивает ввоз плодов овощной продукции 10 компаний из Узбекистана. Решение объясняется систематическим нарушением российских и международных фитосанитарных требований поставщиками. Днем ранее стало известно, что Россельхознадзор с 30 мая временно ограничит ввоз в Россию из Армении свежих томатов, огурцов, перца, зеленых культур и клубники. Формальный повод озвучен тот же самый. Между тем, президенты России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии на саммите ЕАЭС призвали Армению провести референдум по вопросу вхождения в Евросоюз. Авиавласти России и Турции до 16 июня проведут консультации для согласования маршрутов для осуществления перевозок между странами. Об этом сообщило Министерство транспорта. На встрече, которую провели сегодня стороны, обсуждался вопрос нарушения авиакомпаниями Air Anka и Tailwind законодательства России. Несмотря на отсутствие разрешения на полеты после 25 мая, перевозчики продали свои провозные емкости туроператорам до конца октября. Между тем, российских туристов, которые застряли в Анталии после отмены рейсов, начали уже вывозить в Россию, сообщила Ассоциация туроператоров России. Россиянка Мира Андреева вышла в четвертый круг открытого чемпионата Франции по теннису. В третьем она обыграла представительницу Чехии Марию Бускову со счетом 6-4, 6-2. Андреева имеет 8-й номер пассива. Четвертый круг из россиянок пока пробилась только Андреева. В субботу матчи в рамках третьего круга проведут также соотечественницы Анна Калинская и Диана Шнайдер. У мужчин Андрей Рублев победил португальца Нуно Боржеша в третьем круге Ролан Гаррос. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте поиски 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. Если вы слышите наши голоса не утром, как обычно, а в 7 часов вечера, это может означать только одно. Наступила пятница, а вместе с ней время подводить итоги вашего голосования.
1: В эфире «Чартова дюжина», друзья, и в студии мы, Яна Лукьянова и... Александр Бон.
0: Спасибо. На этот раз мы снова вещаем из Москвы. Наша питерская командировка завершилась, слава богу. И так сказать, в родных стенах сегодня расскажем, на каких местах на этой неделе оказались наши музыканты.
1: А еще узнаем, какие мюзиклы любит Тем Булатов, поищем пасхалки в песнях группы «Ёрш» и поговорим с Дилярой Вагаповой про китайский Диснейленд.
0: Без новинок сегодня тоже не обойдется, их у нас сегодня три, так что давайте начинать.

0: Премьера недели.
1: Как мы уже сказали, у нас сегодня три новинки. И первая из них – это новая песня группы «Жуки» под названием «Необъятная».
2: Это свежий сингл группы, и если вы еще не успели его послушать, мы с вами сделаем это вместе прямо сейчас.
0: Премьера недели.
2: «Жуки. Необъятная».

0: Реклама на 107FM. Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала. Возрастное ограничение 16+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Взлом чарта.
1: На 13 место ворвалась премьера прошлой недели — песня «Господа дверь» группы «Оберег».
2: Музыканты активно призывают слушателей голосовать за новую песню и правильно делают.
1: Процитируем пост музыкантов в соцсетях. Процедура занимает каких-то 5 минут за утренним кофе или в метро. И совершенно вас не напряжет, а новой песне даст дорогу в жизнь.
2: Что тут еще добавить? Заходите на наши.ру, ну а мы пока слушаем песню.
0: 13 место.
1: «Оберег», «Господа дверь».

0: На 12-й строчке чарта сегодня слушаем трек «Дети нулевых» группы «Ёрш».
1: В прошлом выпуске Дима Сокол рассказал, что в альбоме «Слишком живой, чтобы быть легендой» много разнообразных отсылок и пасхалок.
0: В одной из песен, например, есть отсылка к фильму «Не смотри вверх». Все тонкие смысловые взаимосвязи нам раскрыл сам музыкант.
2: Вот как раз-таки трек «Не смотри вверх» — это одна из пасхалок этого альбома. Вы можете посмотреть такое кино, одноименное с Леонардо Ди Каприо. Вот, я, знаете, очень люблю жанры антиутопия. Это видно, наверное, по моему творчеству. И как раз-таки вот фильм «Не смотри вверх» послужил таким неким толчком и дал название вот этой музыкальной композиции. Фильм повествует о том, что на Землю летит метеорит, да, а люди, политики занимаются вот чем угодно, да, но только не спасением вот этого метеорита. Разбивается мир на два движения. Одно там говорит «не смотри вверх», другое «не смотри вниз». Появляются вот те, кто говорят, ну, в целом можно бы и вверх, и вниз посмотреть. Короче, все как в нашей жизни, дорогие друзья.
1: Но в хит-параде у нас другой трек из нового альбома группы «Ёрш». Его мы сейчас и послушаем.
3: 12-е место.
0: «Ёрш. Дети нулевых».

0: 12 место. Йорш. Дети нулевых. На 11-й строчке чарта сегодня расположилась песня «Где сходятся миры» группы «Эпидемия».
1: Существует стереотип, что музыканты, как правило, работают под покровом ночи и просыпаются поздно.
0: Но не все этому стереотипу соответствуют. Например, Юрий Мелисов оказался жаворонком, как оказалось. Артисту гораздо проще работать по утрам, в том числе писать новый материал.
2: «Я стараюсь делать все дела в первой половине дня. Встал, позавтракал и начинаешь день с задач, которые требуют творческого подхода. Лично у меня с креативом лучше всего утром, а по ходу дня становится все сложнее и сложнее. Это касается и сочинения песен. Бывало такое, что я просыпался и еще находился в горизонтальном положении, когда мне в голову приходили стихи, которые накануне я вымучивал и ничего не мог добиться. А вот вечером я принципиально ничего важного не делаю и не принимаю никаких решений. Можно сказать, следуя поговорке, утро вечера мудренее».
0: Ну, а давайте мы с Лукьяновой расскажем вам, как строится наш день с учетом суперраннего подъема в утренние эфиры. Давай.
3: Что?
0: У меня строится очень просто. Я поработал, потом поспал.
1: Я все наоборот.
0: Не, подожди, я сплю, потом работаю, потом сплю.
1: Потом опять работает, вот по пятницам, например, и потом опять досыпает.
0: Я очень занятой человек.
4: 11 место.
0: «Эпидемия. Где сходятся миры».

0: 11 место. Эпидемия. Где сходятся миры?
1: Чёртова дюжина. Взлом чарта.
2: И снова взлом чарта. Сразу на 10 место взлетел новый трек Дианы Арбениной, песня «The Punisher».
3: Песня войдет в будущий альбом под названием «Rap for Mama».
2: Выйдет этот релиз уже совсем скоро, 1 июня, в понедельник, в День защиты детей.
3: Диана Арбенина уже показала обложку альбома. Она сделана на основе фотографии дочери артистки Марты.
2: Слушаем сингл и ждем альбом.
1: 10 место.
3: Диана Арбенина, «The Punisher».

Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

Да и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Берегись автомобиля с запахом сигарет, затхлости или ароматом пота на сиденье. Особенно, если этот автомобиль твой. Используй Helmitex Auto. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Helmitex. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Helmitex на всех маркетплейсах.
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на суточно.ру.
8: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
9: 6+. Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
10: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: В любой части света есть те, кто помогают местному населению проснуться. Африканские львы, индийские слоны или австралийские кокоду. В наших широтах вы легко можете встретить подъемников.
12: Это что за птица?
11: Редкая порода Уникумус подъемус. Активно гнездятся по утрам, высиживают до 4 часов эфира и прекрасно идут на контакт с другими представителями вида. Давайте не будем им мешать, а просто за ними понаблюдаем. С 7 до 11 утра в утреннем шоу «Подъемники» на нашем радио. Просьба после эфира с рук не кормить.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.

0: На 9-й строчке чарта Найк Борзов с песней «Холодно».
1: Пока этот трек находится в хит-параде, Найк успевает активно работать над новым материалом.
2: Мне кажется, ему уже пора написать песню «Тепло».
0: На днях артист поделился с поклонниками прекрасной новостью. 5 июня выйдет первая часть альбома ремиксов. Этим проектом Найк начал заниматься в отпуске в январе этого года. Музыкантов вдохновил долгожданный отдых.
1: Открывать альбом будет новый трек «Хорошего дня». А остальными подробностями о релизе Найк обещает поделиться в ближайшее время. То есть мы его спросили: «Найк, поделись». Он говорит: «В ближайшее время». Вот так вот это было.
0: Да, именно так. Ждем, друзья. А у нас пока холодно.
3: 9-е место.
1: Найк Борзов. «Холодно».

0: Премьера недели.
1: Вторая новинка на этой неделе – песня «Нормальная музыка» группы «Убыль».
2: В этом году команде исполнилось 5 лет, и первую круглую дату музыканты как раз и отметили релизом этого сингла.
1: А лучше автора новую песню никто не представит, так что слушаем.
3: Изначально песня «Нормальная музыка», как и одноименный альбом, родилась из шутки о названии альбома. Прикинь, альбом «Нормальная музыка». Или на вечеринке говорите умной колонке «Включи нормальную музыку». Потом у Вари случилось путешествие, где на горном серпантине к ней снизошел припев песни. И воспринимался он как среднетемповый поп-хит. Никак. Никак не давало покоя, что нормальная музыка звучит никак. И во сне ко мне приходит озарение, что это должен звучать как крышесносный поп-панк. Садишься в тачку и на всей скорости сваливаешь с тухлой вечеринки по роскошной летней трассе в свои каникулы мечты.
0: Премьера недели.
2: «Убыль. Нормальная музыка».

0: На восьмой строчке чарта сегодня слушаем песню «Человек для любви» группы Underwood.
1: Недавно музыканты поделились стильным сниппетом на эту песню, созданным нейросетевым художником. Посмотрите в соцсетях. Видео много всевозможных культурных отсылок. Например, в некоторых кадрах можно узнать образы с картины Карла Брюлова «Последний день Помпеи».
0: А еще у нас для вас есть не только новости, но и теплый привет от Максима Кучеренко. С благодарностью всем, кто голосует за песню.
2: Привет, друзья! Наша композиция «Человек для любви» находится 15 недель в хит-параде нашего радио. Это все результат вашей поддержки, друзья. И для нас это не то чтобы мелочи, приятно, это грандиозно и восхитительно, потому что мы чувствуем вашу заботу и вашу поддержку. Спасибо огромное! Да здравствует музыка!
3: Восьмое место.
1: Underwood. «Человек для любви».
4: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как книг до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

если так, где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

банку в слезах, ни писателю в пятнах чернил. Для чего человек, я спросил своего визави, стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя

0: Вас приветствует аудиогид сайта наша.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наша.ру есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 14 градусов. Слабый переменный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Как лето встретишь, так его и проведешь. Проведи свои лучшие летние выходные 5 и 6 июня на фестивале «Слияние» в Липецке на Силикатных озерах. 3 сцены, 40 артистов, музыка разных жанров. От рока и инди до рэпа и электроники. Сабы, спорт, природа, толпы комаров. Новые знакомства и веселье. До встречи на «Слиянии». Билеты со скидкой 15% по промокоду «Слияние». 18+.
6: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61. В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7-905-049-63-29.
8: Теперь каждый понедельник в 20.10 на нашем «Легко и непринужденно» говорим о русском языке. Переосмысливаем, убеждаемся, задаемся вопросами и находим ответы. Хватит болтаться на поверхности. Погружаемся
9: в глубину или на глубину.
8: Узнаем. Проводник в мир великого и могучего, кандидат филологических наук Марьяна Розенфельд. Каждый понедельник в 20.10 на нашем в Воронеже.
10: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
11: Алло.
10: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по организации летнего отдыха и оздоровления. С основным докладом выступила министр образования региона Наталья Сологубова. По ее словам, организованным отдыхом в 2026 году планируют охватить более 93 тысяч детей. Для ребят будут работать 30 стационарных лагерей, 657 лагерей дневного пребывания, 212 лагерей труда и отдыха, пансионат с лечением «Репное», лагеря на базе санаторно-оздоровительных организаций, 19 палаточных лагерей. Особое внимание уделяют детям с ограниченными возможностями здоровья. Губернатор поручил строго контролировать безопасность и содержание смен в лагерях. Также Александр Гусев напомнил о моратории на перепрофилирование земельных участков, выделенных под детский отдых, и призвал неукоснительно соблюдать это решение. В регионе комплексно оснастят аграрный университет и два техникума. Об этом стало известно в ходе заседания правительства области, которое провел губернатор Александр Гусев. Программа «Агропрофессионалитет», инициированная президентом России, является частью федерального проекта «Кадры ВПК» и нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Минсельхоз России отобрал проекты Воронежского аграрного университета, Новохоперского аграрно-экономического и Лискинского аграрно-технологического техникумов. Там до 2028 года модернизируют инфраструктуру, обновят материально-техническую базу, закупят оборудование и программное обеспечение. Зампред правительства Воронежской области, вице-президент Союза архитекторов России Константин Кузнецов принял участие в семинаре «Госдизайн-2030». Он прошел в мастерской управления «Сенеж». Ключевой темой обсуждения стала роль дизайна в развитии региона, в создании удобной городской среды, цифровых сервисов, навигации, визуальных коммуникаций и новых стандартов взаимодействия государства с гражданами. Константин Кузнецов подчеркнул значимость мероприятия для развития региональной идентичности и поделился опытом работы в этом направлении. «Мы вовлекаем профессиональное сообщество архитекторов и дизайнеров в реализацию национальных проектов и применяем авторский надзор на всех этапах, от концепции проектной документации до реализации объекта», отметил зампред. Состоялось заседание общественного совета по наградам при губернаторе под председательством первого замруководителя аппарата губернатора и правительства региона Ольги Извековой. Основным вопросом стало рассмотрение наградных материалов ко дню образования Воронежской области. Члены совета рассмотрели и поддержали представление к областным наградам, которые соответствуют требованиям законодательства. Также были рассмотрены представления государственным наградам Российской Федерации. Среди кандидатов – представители сельского хозяйства, здравоохранения, а также работники сферы промышленности и транспорта. Кроме того, уже традиционно были рассмотрены наградные материалы многодетной семьи для награждения орденом «Родительская слава». Несколько единиц сельхозтехники пострадали при падении обломков сбитого беспилотника в Воронежской области в ночь на 29 мая. Также сгорелась крыша хозпостройки. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. По данным главы региона, в результате атаки БПЛА никто не пострадал. Всего в регионе ночью пятницы обнаружили и уничтожили 5 вражеских дронов над тремя районами. Отметим, что тревогу из-за непосредственной угрозы удара беспилотников объявляли только в Росошанском районе. Опасность атаки беспилотников отменили в 5:15 пятницы. Отметим, что по данным Минобороны, всего прошлой ночью над регионами сбили 208 БПЛА. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Международный платоновский фестиваль искусств представляет спектакль «Фро» Краснодарского академического театра драмы имени Горького. Песнь о расставании по рассказу Андрея Платонова. Режиссер Филипп Гуревич. Только 17 и 18 июня. Билеты в кассах города.
3: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
5: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707. Код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия.

0: Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по организации летнего отдыха и оздоровления. С основным докладом выступила министр образования региона Наталья Сологубова. По ее словам, организованным отдыхом в 2026 году планируют охватить более 93 тысяч детей. Для ребят будут работать 30 стационарных лагерей, 657 лагерей дневного пребывания, 212 лагерей труда и отдыха, пансионат с лечением «Репная», лагеря на базе санаторно-оздоровительных организаций, 19 палаточных лагерей. Особое внимание уделяют детям с ограниченными возможностями здоровья. Губернатор поручил строго контролировать безопасность и содержание смен в лагерях. Также Александр Гусев напомнил о моратории на перепрофилирование земельных участков, выделенных под детский отдых, и призвал неукоснительно соблюдать это решение. В регионе комплексно оснастят аграрный университет и два техникума. Об этом стало известно в ходе заседания правительства области, которое провел губернатор Александр Гусев. Программа «Агропрофессионалитет», инициированная президентом России, является частью федерального проекта «Кадры ВПК» и нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Минсельхоз России отобрал проекты Воронежского аграрного университета, Новохоперского аграрно-экономического и Лискинского аграрно-технологического техникумов. Там до 2028 года модернизируют инфраструктуру, обновят материально-техническую базу, закупят оборудование и программное обеспечение. Зампред правительства Воронежской области, вице-президент Союза архитекторов России Константин Кузнецов принял участие в семинаре «Госдизайн-2030». Он прошел в мастерской управления «Сенеж». Ключевой темой обсуждения стала роль дизайна в развитии региона, в создании удобной городской среды, цифровых сервисов, навигации, визуальных коммуникаций и новых стандартов взаимодействия государства с гражданами. Константин Кузнецов подчеркнул значимость мероприятия для развития региональной идентичности и поделился опытом работы в этом направлении. «Мы вовлекаем профессиональное сообщество архитекторов и дизайнеров в реализацию национальных проектов и применяем авторский надзор на всех этапах от концепции проектной документации до реализации объекта», отметил зампред. Состоялось заседание общественного совета по наградам при губернаторе под председательством первого замруководителя аппарата губернатора и правительства региона Ольги Извековой. Основным вопросом стало рассмотрение наградных материалов ко дню образования Воронежской области. Члены совета рассмотрели и поддержали представление к областным наградам, которые соответствуют требованиям законодательства. Также были рассмотрены представления государственным наградам Российской Федерации. Среди кандидатов – представители сельского хозяйства, здравоохранения, а также работники сферы промышленности и транспорта. Кроме того, уже традиционно были рассмотрены наградные материалы многодетной семьи для награждения орденом «Родительская слава». Несколько единиц сельхозтехники пострадали при падении обломков сбитого беспилотника в Воронежской области в ночь на 29 мая. Также сгорелась крыша хозпостройки. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. По данным главы региона, в результате атаки БПЛА никто не пострадал. Всего в регионе ночью пятницы обнаружили и уничтожили 5 вражеских дронов над тремя районами. Отметим, что тревогу из-за непосредственной угрозы удара беспилотников объявляли только в Росошанском районе. Опасность атаки беспилотников отменили в 5:15 пятницы. Отметим, что по данным Минобороны, всего прошлой ночью над регионами сбили 208 БПЛА. Это были новости региона.
1: Наше радио. Проверено временем.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 14 градусов. Слабый переменный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца».
6: Предложение действует, пока продукция есть наличие. О продукции и ее стоимости на «Додо Пицца» в пиццерии. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-01-18-44. Сыктывкар.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Украина 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
2: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
5: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
6: Возрастное ограничение 16+.
7: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
11: Так звучит наше.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Украинский конфликт близится к завершению. Это дает право говорить ситуация на поле боя, заявил Владимир Путин на встрече с журналистами по итогам визита в Казахстан. При этом, по словам президента, говорить о конкретных сроках завершения специальной военной операции в условиях боевых действий невозможно. Путин сообщил, что контакты по ситуации на Украине сохраняются, хотя переговоры на данный момент поставлены на паузу. По его словам, Москва никогда не отказывалась от них. Президент также считает, что переговорщиком с Россией от Евросоюза мог бы стать бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер или такой, как он. Как пояснил Путин, такому человеку можно доверять. При этом, по словам президента, Россия еще подумает, будет ли она вести переговоры с кем-то от Европы. Средства противовоздушной обороны сбили 24 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами, сообщило вечером Министерство обороны. Дроны ликвидированы над Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областями и над Черным морем. Ранее спасатели ликвидировали возгорание в морском порту Темрюк в Краснодарском крае после падения обломков беспилотников минувшей ночью. По данным оперативного штаба региона, пострадавших нет. Помимо порта Темрюк, среди пострадавших объектов оказались предприятия топливно-энергетического комплекса в Волгограде, там погибли два человека, а также объекты хранения топлива в Ярославской области. Заведующий кафедрой уголовного и гражданского права Воронежской области лишился 15 миллионов рублей за мошенников. Как сообщили в региональном управлении МВД, 66-летний профессор получил предложение вступить в чат новой управляющей компании. Он отправил СМС с кодом и лишился доступа к госуслугам, после чего его по очереди стали запугивать лжесотрудники Росфинмониторинга и ФСБ. Запуганный пенсионер вместе с дочерью перевел порядка 11,5 миллионов рублей под видом покупки мебели и сдал в ломбард еще 2,5 миллиона. Он успел также оперативно продать автомобиль за 3,5 миллиона рублей и перевести все деньги в криптовалюту, доступ от которой также передал аферистам. Дети с 10 до 16 лет смогут путешествовать на поездах без взрослых по 24 маршрутам с 1 июня, сообщили в РЖД. Во время поездки за детьми будут следить начальник поезда и проводник, а по приезде ребенка передадут встречающему. Услуга платная, ее стоимость составит 1500 рублей. В России снимут полнометражную адаптацию культового советского мультфильма Эдуарда Назарова «Жил-был пес». Съемки стартуют в августе, а премьера назначена на декабрь будущего года, передает НСН. Главным героем станет экс-чемпион мира по боксу, который утратил семью и карьеру. В какой-то момент ему начнет мерещиться волк из мультфильма. Он заставит мужчину похитить дочь своего начальника, а затем героически его спасти. Но все в итоге пойдет не по плану. Главную роль в ленте исполнят Павел Прилучный, Никита Калагрива и Ульяна Квитовская. Популярный телеграм-канал «Радио.НС» переехал мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте поиски три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107 FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20.00. Дизель-холл. Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала. Возрастное ограничение 16+.
6: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8 473 272 74 61.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Секрет.
0: Имя.
1: Николай Фоменко.
0: Легенда.
2: Это мы с Леонидом сидели на последней партии на научном коммунизме. Он писал «Listen, do you want to know the secret?» И было обнаружено это слово. Вот это случилось на лекции по научному коммунизму. И выбрали, потому что они настойчиво хотели, чтобы группа почему-то называлась «Кристина», но мне казалось, что в этом есть какая-то странность. И я, так сказать, настаивал, что нет, и мы долго искали это слово, и, наконец, мы его нашли вот таким вот образом. К этому моменту уже записалось 2/3 первого альбома под названием «Ты и я», который не выходил, но... Там было несколько песен, которые потом вошли в эту первую пластинку фирмы «Мелодия».
1: Секрет.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Радар.
0: Имя.
1: Роман Парыгин.
0: Легенда.
2: Когда мы начинали делать это как инструментальное, ансамбль, потом вот второй альбом и третий уже песенный. Вот, это когда начиналось, надо было как-то называть. И сначала было название «Равнины Меркурия». Это потому, что я неправильно прочитал афишу фильма «Равнины Меркурия». Но это очень длинное название. И в какой-то момент попалось название «Радар». Ну, и оно читается одинаково в обе стороны. Вот какая-то такая история.
1: «Радар».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Обе-две.
0: Имя.
1: Катя Павлова.
0: Легенда.
2: Когда-то, 100 000 лет назад, мы с сестрой были школьницами или около того, и попросили папу показать нам, как обращаться с гитарой. Он показал нам аккорды, и мы решили, что мы срочно должны стать музыкантами. Не могли долго придумать название, но однажды наша мама в сердцах, что-то ругаясь на нас, крикнула это звучное «обе-две», и мы поняли, что это оно, и оно как-то быстро прижилось, и что прекрасно жило со мной и развивалось потом на протяжении долгих лет. Таня, моя сестра, в какой-то момент ушла из музыки в театр, ей стало больше интересно. Сейчас она режиссер и руководитель театра «Игра» в Екатеринбурге.
1: «Обе-две».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
1: Дэн Дерти.
0: Имя
1: Денис Бурашников.
0: Легенда.
2: В 2000 году я играл в игру Need for Speed 1 со своим другом. И там, чтобы начать играть, нужно было придумать свой никнейм. Впервые мне поставилась такая задача. Я посмотрел на клавиатуру компьютера Pentium 1 133 МГц и увидел, что буквы D, E, R, T, Y так симпатично лежат рядышком. Просто набрал их, и это стало моим никнеймом. Потом, когда я стал писать музыку, увидел, что на Last.fm уже был такой рэпер Dirty. И тогда, просто чтобы как-то отличаться, я добавил в начале Дэн.
1: Дэн Dirty.

0: Энциклопедия нашего радио. Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: Проще простого.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 14 градусов. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
0: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
0: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
0: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
4: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
1: В Воронеже прошли съемки фильма о Юрии Хое с Михаилом Пореченковым и Никитой Кологривым. Где и сколько воронежцы смогут заработать этим летом? 16 остановочных павильонов и 30 новых автобусов появятся в Воронеже. В воронежском ателье шьют костюмы для звезд мирового фигурного катания. Ждут ли нас погодные аномалии в июне? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
5: Аудитория 12+.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Ситуация на поле боя дает России право говорить, что конфликт на Украине близится к завершению, заявил Владимир Путин в ходе общения с прессой по итогам государственного визита в Астану. По словам президента, российские войска ежедневно наступают по всем направлениям. Он подчеркнул, что все места, откуда ведется прямая военная угроза России, считаются законными военными целями. Путин заявил, что Москва готова к продолжению переговоров по Украине. Президент также прокомментировал ситуацию с падением дрона в Румынии минувшей ночью. Он подчеркнул, что Россия готова провести объективное расследование, если ей передадут обломки. Путин допустил, что речь идет об украинском дроне. Переговоры между Тегераном и США по вопросу урегулирования конфликта на данном этапе никак не касаются иранской ядерной программы. Об этом заявил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи в ответ на утверждение Дональда Трампа об обратном. По словам дипломата, на этом этапе все сосредоточено на окончании войны. Иран продолжает обмениваться сообщениями США, но речи об утверждении окончательного соглашения пока не идет, подчеркнул Багаи. Ранее президент США заявил, что намерен принять в пятницу решение о том, утверждать ли согласованную в предварительном порядке договоренность с Ираном. Главным условием он назвал отказ Ирана от ядерного оружия. Власти Крыма ограничили продажу на автозаправках бензина марки АИ-95, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Объем не более 20 литров в одни руки раз в сутки. Министерство топлива и энергетики Крыма публикует адреса автозаправок, на которых бензин есть в наличии. Аксенов призвал крымчан не приобретать бензин впрок. Губернатор Севастополя Михаил Развожай, в свою очередь, рассказал, что временно в городе нет бензина марок АИ-92 и 95 в связи с логистическими сложностями. Цены на бензин и дизтопливо на юге России продолжают расти. Наибольший рост отмечен чем в Крыму. Средняя стоимость литра на 13,5 рублей выше, чем по России. 87-летний ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий включен в список кандидатов для избрания в Совет директоров Роснефти. Об этом говорится в материалах годовому собранию акционеров компании. В Совет директоров Роснефти входит 11 человек. Все они также включены в список кандидатов для избрания. Квотирование зарубежного кино точно ущемляет зрителя, поэтому нужно оценить, насколько эта мера действительно поможет отечественному кинопроизводителю. Об этом заявил в комментарии НСН сценарист Андрей Золотарев. Ранее художественный руководитель Государственного театра нации Евгений Миронов выступил против квотирования зарубежных фильмов в российском прокате. Он заявил, что для сохранения качества отечественного кино необходима конкуренция. Золотарев призвал еще раз оценить последствия такой меры. По его словам, квотирование ограничивает зрителей по понятным причинам, но нужно это или нет, это закон экономики. Вопрос того, насколько квотирование поддержит действительно российского производителя. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 14 градусов. Слабый переменный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
4: 255? 45? 55! Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города.

Это может быть прекрасно, только не для меня. Ведь я спотыкаюсь на каждом шагу. Мне хочется плакать, но я не могу.

Когда же закончится замкнутый круг? Мне нужно придать своим мыслям ясность. Кажется, мне угрожает опасность.

0: Наше радио. Проверено временем. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Украинский конфликт близится к завершению. Это дает право говорить ситуация на поле боя, заявил Владимир Путин на встрече с журналистами по итогам визита в Казахстан. При этом, по словам президента, говорить о конкретных сроках завершения специальной военной операции в условиях боевых действий невозможно. Путин сообщил, что контакты по ситуации на Украине сохраняются, хотя переговоры на данный момент поставлены на паузу. По его словам, Москва никогда не отказывалась от них. Президент также считает, что переговорщиком с Россией от Евросоюза мог бы стать бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер или такой, как он. Как пояснил Путин, такому человеку можно доверять. При этом, по словам президента, Россия еще подумает, будет ли она вести переговоры с кем-то от Европы. Средства противовоздушной обороны сбили 24 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами, сообщило вечером Министерство обороны. Дроны ликвидированы над Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областями и над Черным морем. Ранее спасатели ликвидировали возгорание в морском порту Темрюк в Краснодарском крае после падения обломков беспилотников минувшей ночью. Среди пострадавших объектов оказались также предприятия топливно-энергетического комплекса в Волгограде, там погибли два человека, а также объекты хранения топлива в Ярославской области. Заведующий кафедрой уголовного и гражданского права Воронежской области лишился 15 миллионов рублей за мошенников. Как сообщили в региональном управлении МВД, 66-летний профессор получил предложение вступить в чат новой управляющей компании. Он отправил СМС с кодом и лишился доступа к госуслугам, после чего его по очереди стали запугивать лжесотрудники Росфинмониторинга и ФСБ. Запуганный пенсионер вместе с дочерью перевел порядка 11,5 миллионов рублей под видом покупки мебели и сдал в ломбард еще 2,5 миллиона. Он успел также оперативно продать автомобиль за 3,5 миллиона рублей и перевести все деньги в криптовалюту, доступ от которой также передал аферистам. Дети с 10 до 16 лет смогут путешествовать на поездах без взрослых по 24 маршрутам с 1 июня, сообщили в РЖД. Во время поездки за детьми будут следить начальник поезда и проводник, а по приезде ребенка передадут встречающему. Услуга платная, ее стоимость составит 1500 рублей. В России снимут полнометражную адаптацию культового советского мультфильма Эдуарда Назарова «Жил-был пес». Съемки стартуют в августе, а премьера назначена на декабрь будущего года, передает НСН. Главным героем станет экс-чемпион мира по боксу, который утратил семью и карьеру. В какой-то момент ему начнет мерещиться волк из мультфильма. Он заставит мужчину похитить дочь своего начальника, а затем героически ее спасти. Но все в итоге пойдет не по плану. Главную роль в ленте исполнят Павел Прилучный, Никита Калагрева и Ульяна Квитовская. Волк, которого в 82-м году озвучил Армен Джигарханян, будет говорить голосом Гоши Куценко. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте поиски три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет, это Яна Лукьянова. И сегодня выясним, как конфликт в творческой резиденции стал отправной точкой в создании новой песни, и узнаем, кто из музыкантов выпустил свой белый альбом. Два уже хорошо знакомых вам инди-артиста, певица О, Марго и группа «Рубеж веков» выпустили совместный релиз. Атмосферная коллаборация получила название «По тротуарам». Музыканты работали над песней в творческой резиденции в Переделкино. Как в работе помогла внезапная ссора, узнали у артистов.
2: Организаторы определили нас в пару, мы были совершенно с Ильей еще тогда не знакомы и первые несколько дней пытались найти общие точки соприкосновения. И внезапно на третий день у нас случился конфликт, но куда же без него, я считаю, что если бы его не было, не было бы той самой искры, которая породила эту песню. После мы помирились и записали песню, совершенно не ожидая, что она понравится миллионам человек еще до выхода. Представляете, я до сих пор ощущаю мурашки, когда говорю про это.
3: Поначалу с Маргаритой было сложно работать. Воспринимая друг друга как далеких от своих идеалов личностей, мы сразу поссорились ввиду столкновения двух лидеров. Но затем, научившись работать сообща, продолжая писать одну песню, добавляя нужное советом и убирая лишнее критикой по существу, мы написали песню, которая никогда бы не вышла из-под пера одного из нас.

0: Песня «По тротуарам» уже в сети. Группа «Тима ищет свет» выпустила новый полноформатный релиз, получивший название «Белый альбом». Связаны ли новые песни с одноименной пластинкой «The Beatles» мы не знаем, зато Тимофей Якимов рассказал нам много интересного о долгом процессе работы над альбомом.
1: Я собирал этот альбом 3 года, долго не хотел вообще выпускать ни одну из этих песен. Может быть, через вот это название «Белый альбом» прошло песен 30-40, и в конечном итоге, может, даже 50, и в конечном итоге я оставил вот эти 11. И большую часть песен этих я записал буквально за 3-4 месяца до завершения альбома, то есть основной материал был в конце написан. Основной объем материала, даже так лучше сказать. Не знаю, почему так произошло, просто после того, как я записал вот эти песни, это «Я выбираю», песня «Мертвец», это «Слезы». Ну, в общем, много таких серьезных песен из этого релиза. И после этого вся концепция альбома для меня стала супер понятной, сложилась. И только после этого я сразу решил, что его можно выпускать. И вся команда просто сидела и ждала, когда это произойдет.

0: Белый альбом команды «Тима ищет свет» уже вышел на всех цифровых площадках. А трек «Восход» из этого релиза сегодня стартует в чартовой дюжине. Не пропустите наш хит-парад. Начало программы, как всегда, в 19.00. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену, теперь уже в понедельник. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

теперь другое. Ты хохочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне дорогое. Ну, а я тебе никто,

зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить.

0: когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

закрывают свой занавес. Как до тысячи ярких снов поменять значение слов.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным ГИСМИТИУ, завтра в Воронеже облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 14 градусов. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
4: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго. «Додо».
3: ИП «Гринёв» Денис Петрович, ОГРН ИП 319-619-600-022-754.
5: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
6: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
8: Алло.
7: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
9: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

ровно в 10. А потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

руки уже вертишься елой. Пусть рассвет замаран, сказка не умрет. Поезд до Самары, в Питер самолет –

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.
0: Так звучит «Наше».

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Проверено временем.
1: Здравствуй, родная, я снова пишу тебе с того света. Помнишь, как теплое море вдвоем было лето?

0: Наше радио. Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры. Да кто угодно раскроет все секреты и ответит на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня». И дорога домой станет интересной.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
0: Так звучит наше.
5: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Жизнь бывает разная, для кого опасная, а кому идти по краю кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей.

0: Проверено временем.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

чего человек? Я спросил своего визави. Стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне шелест.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 4700.
2: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 473.

Наше радио. Музыка поколений. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77 88 692 от 2 декабря